0: ребенок младше 12 лет, могут сдать багаж, оформить коляску до борта и получить посадочные талоны без очередей. Сотрудники проведут их в зону досмотра без очереди. Услуга особенно пригодится в майские праздники, летние каникулы и отпуска. Аэрофлот хочет внедрить ее на всем пути большой семьи от бронирования до прибытия в пункт назначения. Уже в мае-июне такую стойку откроют в Санкт-Петербурге и Красноярске. Мошенники атакуют ветеранов и их родственников фальшивыми праздничными выплатами ко Дню Победы. Они представляются сотрудниками социального фонда или администрации и под этим предлогом выманивают реквизиты банковских карт и коды из СМС. После получения доступа аферисты крадут деньги или оформляют кредиты. Эксперт платформы по борьбе с мошенничеством «Мошеловка» Александра Пожарская призывает пожилых людей к бдительности и напоминает, настоящие государственные выплаты не требуют передачи конфиденциальных данных. Если вам или вашим близким поступил подозрительный звонок, положите трубку, затем свяжитесь с родственниками или официальными органами. И в завершение выпуска Минтруд опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Всего россиян ждут 118 выходных и праздничных дней, ровно столько же, сколько и в 2026. Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Министр труда Антон Кодяков добавил, что отдыхать с учетом всех переносов будем 5 раз по 3 дня – в феврале, марте, дважды в мае и в июне, а также 4 дня подряд с 4 по 7 ноября. Всего в 2027 году будет 247 рабочих дней. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

Всем привет! Действительно здорово и замечательно, ведь мы снова вместе, и наконец-то весна на улице, солнышко греет, а снег поплыл. И наступила пора самого странного фэшн-показа на улице, когда одновременно можно встретить человека в зимнем пуховике и тех отчаянных ребят, которые уже расчехлили щиколотки. За один день, да, можно выгулить весь шкаф, все курточки по порядку. И если вы сегодня вышли в резиновых сапогах, а мысленно вернулись домой в шлепках, знайте, мы в одной лодке. Главное, что в эфире радио «Пруга» всегда стабильно жарко. Ну что же, начинаем. С вами Ксения Волкова. Сегодня понедельник, 4 мая, 12:09 показывают часы, а это значит, что пора разогреться классной музыкой и поднять настроение отличными новостями. Поехали! Радио «Пруга»! What's on my

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь. Страсть к моде иногда ведет к расточительности, но самыми расточительными в этом смысле были, как ни странно, индейцы.
4: 1926 год. На острове Манхэттен происходят странные вещи.
2: Так, товарищи индейцы, налетай, разбирай, ликвидация зимней коллекции. Все размеры и расцветки, и скидки, и все подряд.
4: Мускусный хомяк интересуется.
2: Ишь ты, поди ж ты.
4: Есть ли в продаже джинсы?
2: Джинсы, конечно, вот с бахромой.
4: А боевая раскраска?
2: О, вот ж тут для вас все что угодно. Вот лучшая помада, тени, тушь, Макс Фактор. И еще рекомендую вот эти вот модные мокасины Adidas.
4: Отлично.
5: Скажите, а эти модные сумочки для скальпов уже завезли?
4: Вот так. 4 мая 1626 года индейцы продали голландским колонистам остров Манхэттен. В качестве платы они приняли одежду на сумму всего 60 гульденов.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

вне времени и вне пространства. Так бы я описала новую разработку ученых из Токийского университета, которая помогает избавиться от стресса. Ребята изобрели VR-систему для поглаживания несуществующей кошки. Фишка в том, что не нужны перчатки и контроллеры. Через 3 минуты такого взаимодействия с виртуальной кошкой стресс снижается, а пульс успокаивается. Ни шерсти тебе, ни ухода, но полное погружение. В современном ритме мегаполисов такой виртуальный питомец-антистресс – это идеальное решение. О том, как не свалиться от вечной гонки в каменных джунглях без виртуальных котов, нам споют ребята из группы «Шангай». Делайте погромче и ловите лайфхак!

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещи года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

Друзья, это была шуточная композиция чукотско-эскимосского ансамбля «Эргерон» под названием «Послезавтра приду». О таких вот неторопливых гостях. Ну, дело в том, что у нас в тундре же своя скорость. Ждать в гости раньше, чем послезавтра, точно не стоит, пока запряжешь упряжку, пока проложишь путь через сугробы. Но если нужно добраться до цели быстрее, например, за 108 минут вокруг планеты, нужны совсем другие технологии. Группа Underwood напоминает, чтобы стать первым, ждать до послезавтра нельзя. Поэтому поехали!

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим белковую намазку из шпрот. Что нам для нее понадобится? Одна банка шпрот, одно яйцо, 3 небольших маринованных огурца, 1 столовая ложка плавленного сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец и зелень по вкусу. Как готовим? Со шпрот сливаем масло и перекладываем в чашу блендера. Туда же отправляем яйцо, огурцы, сыр, чеснок и специи. Пробиваем до однородности или чуть дольше, если хотите более воздушную муссовую текстуру. Попробуйте и приправьте солью и перцем при необходимости. Если масса слишком густая, добавьте немного масла из банки со шпротами или сметаны и снова пробейте. Вот и все, намазка готова. Храните ее в холодильнике в стеклянной емкости, а лучше сразу съешьте. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: 9, brown eyes.
1: На юге Чукотки среди бесчисленных сопок спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Друзья, 12.53 на студийных, поэтому оставляем лунное сияние позади и отправляемся в следующий час. А там еще больше хитов, свежих новостей, викторина будет и отличное настроение на волнах живого радио Чукотки. С вами Ксения Волкова, встретимся уже через несколько минут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальцем тельхит, который пыльстыгам, на мгласау, умни на пенелькут. Нинвис, это аэроглиссер, аэроглиссер, аэроглиссер, аэроглиссер, Амрот Хауким Сер Асиком, Нетостан Касей Пате, Эранветен Месеор Асойпым, Минкрена Намгасаурка округа Кина департамента и по промполитике, Миусер Асом, Район Нора Асента Сайвер Книгат, Ангапуре Квер Книгат, Мингит Сетен Камагнон Асом, Ведомство и по Намгасаурка Танканат, Нинвис Атиасиевен, он Сихенет, Наматвас, это Миканти Синит, На мани трещит кохана там, я сирен вепо ване, а на мани трещина там. Тенкет унгаркана, кой ве эрен вен венгапа, шахтер скаутыга, на маслен от теоскау ким сиратика. Амгрот хава от восен веты, ремию сираты, ратен мас ава, нан маслен каутагнеты им сиратин. Аннен тишт гасвептма наматвас чукотка кен мюсертен мас ые траван вашкасаги не пересин этэм. 500 роер ата гасвмани пересин атранган ветен. Аннен нинвес процентас ом. Анкеуит кенет пыгэлте гауевэвсин эту мэке так мюсерсэ вакинэнсэз анайгас регион кен Юрий Трутнев. Инэнсэз айгас регион кен ракет онган нэн чукотка кен Нынтен мыс аухэнат в энкена агломерация кэнэн камангрохэна вуйвынымным кэн мэсэртэн мыс атэм. Анканаатэ манитрэлхэрэн мэкэл ан мэсэнгхлэк кэн мрохлэк кэн миллиард атэм сама пэн лёгэсэсэн атэм. Венратэргэт кэмээнгэл атэ тарангэргэтэн камхутэм. Майнг мэсэртэн мыс атэм. Президентский единый субсидиай по округа кэ подкатэкэсэн ат мэнгэткэн кон аскэн кэнэм. Масаурат, кеньорат, касет корат, нкама кутти. Чукот как рамасве пельсвин такавер кнега троер от нуте виринетес инам. Нгат аха сессия ка депутата округа кена дома кен ветчо геси син перен вете натур кен закона. Гети униусин эрмете чукот кен Владислав Кузнецов нам. Удостоверение крен романи хавер книгат мальсенгхлеккен тысяч тем. Нкеуиткенет пыльте гатвасен ата такасипор а председателен округа кена дума кена Марина Лагунова. Нкеурен мэвсертен мус уйета знакара хавер книгат ашлатын камасуют микргенек кет гаракпасасен ат нутаверен атын вык. Наматвас энвэнга кэтул ассинэт маникартай по мнгиткенэм амгроткин тысяч тэм кликкин нир апарол хивэс ан аасэ кенарасу нльсихэнэм. Минкрэ нанумгэсауркат округа кена прокурата урай пэм имсэр ирэй исэка энаусэк аасэк лисэн юкэна урайс аутэ тавайвамэк наматвас этэм. Гепирисина карта ниран ашогаясина визиткуракан камам тэйнгэтэт викам. Маньяргана гэмкэсин мэнгиткин амгроткин тысяч тэм. Энарасу сэндю гэгэргэпэнсисинан кама гэмэсин иркэвэусин ренарасакургэнам. Тэвкэсит гэнниусинэт вэнкэна городской судетэм. Туль атэл энгайманин наравоскарангэнэн нанмэсинэна гэвэутэм. Анхана бит аплит куркан, атау, нан мэсэгэс атагнеты.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Америка гудбай, а на Адере Чукотка привет. 13.07 на часах, радио Пурга, и я, Ксения Волкова, снова с вами. Врываемся во вторую половину рабочего дня вместе. А всем, кто за обеденным столом, я желаю приятного аппетита. И расскажу немного о погоде за окном, чтобы вы не промахнулись с курточкой, если собираетесь на улицу. Там минус 6, а ощущается как минус 9, и небольшой легкий ветер 2 метра в секунду, западный, порывы 4 метра. Так что как-нибудь немножечко полегче нужно, наверное, уже начинать одеваться, снимать потихонечку зимние пуховики. Ну а теперь включаем режим второго дыхания. Впереди у нас час хитов. Расскажу что-нибудь интересное обязательно. Будет викторина «Езда по правилам», так что следите за эфиром. В общем, скучно не будет. Делайте погромче.
1: Радио

0: Реклама на радио Бурга.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности фонда «Защитники Отечества» является оказание содействия гражданам в поиске пропавших без вести бойцов. С ноября 2024 года фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в поиске без вести пропавших бойцов в соответствии с регламентом, разработанным совместно с Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В марте 2025 года были внесены изменения, определяющие членов семьи без вести пропавших бойцов как категорию граждан, которые могут встать на персональное социальное сопровождение в фонде, так же как ветераны боевых действий, уволенные с военной службы и члены семьи погибших участников специальной военной операции. Одной из задач фонда в данном направлении является взятие буквального эпителия у кровных родственников пропавших без вести бойцов для дальнейшего проведения генетической экспертизы и выделения профиля ДНК. После этого взятые материалы передаются в военно-следственный отдел, сотрудники которого направляют материалы на экспертизу. После проведения экспертизы обрабатывают полученные результаты и вносят результаты в федеральную базу. В фонде родственники также могут заполнить разыскную карту на без вести пропавшего бойца, которая будет направлена в Федеральный центр приема и обработки для организации дальнейшего поиска. У социальных координаторов фонда можно получить консультацию по положенным федеральным мерам социальной поддержки для родственников пропавших без вести бойцов, а также собрать необходимый пакет документов. Родственники, которым необходима психологическая поддержка, также могут ее получить при обращении в фонд, где на постоянной основе ведет прием медицинский психолог. Всю необходимую информацию по организации содействия в поиске без вести пропавших бойцов можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу города Надырь, улица Отки, дом 39, телефон 8-427-22-2-10-60, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более 3 миллиона рублей. Дополнительно вы

срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: see if you would touch me.
1: Чонгук и Джек Харлоу только что нам рассказали, когда любишь, недостаточно общения через гаджеты. Ведь любовь нужно чувствовать во всех измерениях, тем более для нашей широкой русской души. Нам обязательно нужно встретиться и обняться. Вот, например, пару дней назад в московском баре собрались 300 парней по имени Серега. Просто чтобы выпить пиво, попеть песни и насладиться общением с тезками. А началось все с обычного чата. Но этого оказалось мало. Вот что значит душевно общение. Продолжаем эту волну у Басты и Журавлев с хитом нашей юности «Девочка в цветах».

0: знаете ли вы?
1: Мы думаем, что сельское хозяйство – исключительно человеческое изобретение. А нет, муравьи освоили его за тысячи лет до нас. Некоторые виды ведут настоящее животноводство. Муравьи щекочут своих коровок усиками, а те выделяют сладкую пать – аналог молока, которую муравьи с удовольствием употребляют. Но они не просто паразитируют. Они охраняют трю от божьих коровок, переносят их на лучшие пастбища, где молодые сочные побеги. А на зиму даже забирают яйца тли в свой муравейник, чтобы весной возродить стадо. Это сложная система симбиоза. А еще муравьи – первые грибоводы. Листорезы сносят в свои подземные теплицы кусочки листьев не для еды, а как субстрат для выращивания особого гриба, которым они питаются. Так что следующий муравейник, который вы увидите, это не просто куча хвои, а целая высокотехнологичная агломерация с фермой, с котом и продуманной логистикой.
0: Теперь буду знать.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Ну что ж, друзья, начинается викторина «Езда по правилам», и пора нам заправить своего железного коня вместе с Сергеем. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Отлично.
1: Как выходные прошли? Расскажите, пожалуйста, если это не секрет, рыбалка, может быть, снеговики, шашлыки?
2: Рыбалка, шашлыки.
1: А снеговики?
2: Нет, к сожалению, не было.
1: Ну, надо было, мне кажется, все-таки проводить зиму, раз так быстро снег у нас тает. Например, у меня во дворе дети вот лепили снеговиков, было здорово.
2: Здорово.
1: Да, ну отлично, давайте тогда приступим к сегодняшнему вопросу. Он сегодня у нас объемный. Картинку загрузили, ознакомились?
2: Загрузил.
1: Угу. Ситуация вам знакома? Попадали
2: Нет.
1: в такую?
2: Нет.
1: Ну, тогда давайте думать. Вопрос такой. Где высадить пассажира, чтобы не прилетел штраф? Сегодня в крупных городах почти на каждом столбе установлена камера фиксации нарушений. И за неправильную парковку, а именно так могут расценить остановку, прилетит штраф. И достаточно крупный. И если машина оформлена на юридическое лицо, то штраф будет еще более солидный, по крайней мере, в Москве. И тут водителю главное знать свои права. Итак, взгляните на схему. Тут у нас места для инвалидов, для парковки инвалидов. И вам нужно остановиться, чтобы высадить пассажира. Где можно это сделать? В месте А на время не более 5 минут. В месте Б на время не более 5 минут. Или вообще нигде нельзя?
2: Ну, вместо... Где Б, там точно нельзя, то знаки. А вместе А можно.
1: Но тут у вас два варианта. Вместе А или вместе А на время не более 5 минут.
2: Так, тут я точно не знаю. Да. Давайте будет вместе А просто.
1: Просто вместе А.
2: Да.
1: Уверены?
2: Нас
1: нет. 100%. Ну...
2: Нет. 50 на 50.
1: Ну, тогда...
2: Доверимся интуиции.
1: Давайте доверимся, вдруг она вас не подведет. Ну, давайте разбираться. Дорожный знак 327, вот который вы, кстати, обозначили, да, вот этот вот крестик.
2: Да.
1: Знак означает «Остановка запрещена». Он запрещает эту остановку в любых транспортных средств под угрозой наложения штрафа в размере 2250 рублей. А в Москве и Питере 4500 по части 4, части 5 статьи 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Парковочное место для инвалида не запрещено использовать для остановки, под которой понимается преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки транспортного средства. Пункт 1.2 правил дорожного движения Российской Федерации. Это... У нас, кажется, самый основной пункт, да, где вообще прописаны все основные положения правил дорожного движения. Так что, получается, вы абсолютно правы. Ура, я вас поздравляю, это для вас
2: Спасибо.
1: Аплодисменты. Вот так, слышно, не знаю.
2: Слышно.
1: Отлично. Ну что ж, сегодня вы у нас победитель. Настроение у вас должно быть еще лучше. Будут ли приветы, какие-то пожелания,
2: Всем
1: поздравления?
2: Привет, хорошего настроения, хорошей недели рабочей. Продуктивный.
1: Спасибо. Она, кстати, полная. Это неделя рабочая после длинных выходных. Так что нужно как-то, да, собраться силами.
2: Да, совершенно верно.
1: Спасибо вам большое, Сергей, за такую классную игру. Было здорово, было классно с вами пообщаться. Ну что ж, мы продолжаем свой эфир. Участвуйте в нашей викторине, она познавательная не только для водителей, но еще и для пешеходов.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». Я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте привязанности к потерям, когда страх потерять 500 рублей заставляет нас действовать сильнее, чем желание их найти. Вы играете в простую игру. Вариант А. Получить 500 рублей гарантированно. Вариант Б. Подбросить монетку. Если орел, получить 1000, а если решка, то ничего. И многие выбирают вариант А, потому что это надежно и спокойно. Но вот вам теперь другой вариант игры. Вариант А. Потерять 500 рублей гарантированно, а вариант Б. Подбросить монетку, и если орел, ничего не терять, если решка, то потерять 1000. И тут большинство выбирает вариант Б. Рискнуть, лишь бы избежать гарантированной потери. Странно. В обеих задачах математика одинаковая, но мозг реагирует по-разному. Потеря пугает сильнее, чем привлекает выгода. Потерять – это больно, а получить – это приятно, но боль громче. Тоже в жизни. Подписка на сервис, который вы не используете полгода, но не отменяете, потому что вдруг она пригодится. Или старая вещь в шкафу. Не носите, но и выбросить жалко, а вдруг понадобится. Не потому что она ценная, просто отпустить – значит признать потерю. А мозг этого избегает любой ценой. Даже в отношениях. Держитесь за неудобное, но теплое знакомство, потому что лучше так, чем одному. Не из страха одиночества, а из страха потерять то, что уже есть. Вот вам совет на день. Когда не можете отпустить что-то, то спросите себя. Я это храню, потому что оно мне нужно или потому что боюсь его потерять? Если ответ второй, представьте, что этой вещи или привычки или подписки у вас никогда не было. Хотели бы вы ее приобрести сегодня? Если нет, можно отпускать без сожаления. Тогда мозг вздохнет и освободит место для чего-то нового. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает «имею» с «нужно».
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Друзья, Poppy Bass Comp спрашивает нас, вспоминаешь ли ты о нас? Ну, я надеюсь, вы будете меня тоже вспоминать добрым словом, потому что на часах уже 13:53, и мой эфир стремительно подошел к концу. Так же быстро 60 минут пролетели, как и чайка за окном только что. Так что встретимся с вами завтра в то же время. Я желаю вам легкого понедельника и солнечного настроения. С вами была Ксения Волкова. Пока-пока. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Жители Анадыря будут судить за использование фальшивого водительского удостоверения. В окружной столице завершено расследование уголовного дела о поддельных правах. Как сообщили в прокуратуре региона, обвиняемым проходит 28-летний местный житель. По версии дознания, в феврале прошлого года он через интернет приобрел фальшивые права и хранил их, чтобы пользоваться документом как настоящим. В феврале этого года мужчину остановили сотрудники ДПС. Во время проверки он предъявил инспектору поддельное удостоверение, после чего документ изъяли полицейские. Фигурант признал вину и, по данным прокуратуры, раскаялся. Обвинительный акт уже утвержден. Материалы направлены в Анадырский городской суд. По этой статье мужчине грозит до 1 года лишения свободы. В Енрак-Иноте сократят часы торговли алкоголем. В Думе Чукотки рассмотрели законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции в селе Енрак-Инот Провиденского округа. Поводом для разработки документа стало обращение местных депутатов. Как отметил председатель комитета по бюджету региональной думы Игнат Скобелев, мера поможет поддержать благополучие жителей.
2: Главная цель законопроекта – это противодействие злоупотреблению алкогольными напитками, укрепление здорового образа жизни, семейного и общего благополучия жителей села Енрак-Инот Провиденского муниципального округа, Чукотского автономного округа. Мы получили все положительные заключения. Предложенным к рассмотрению законопроекту не усматривается противоречие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Чукотского автономного округа. Коррупциогенных факторов не установлено. Комитет рекомендует депутатам Думы Чукотского автономного округа принять проект закона в первом чтении.
1: Документ предлагает запретить розничную продажу спиртного, кроме заведений общепита. Приобрести алкоголь в селе можно будет только 2 часа в день. По субботам с 12 до 14 часов, в остальные дни с 17 до 19 часов. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года. Владимир Путин подписал закон, который позволяет консервировать печень трески прямо на рыболовных судах в прибрежной зоне и в районах действия международных договоров Северного рыбохозяйственного бассейна. Печень трески – это скоропортящийся продукт, из-за чего рыбаки вынуждены были утилизировать его еще в море, и до береговых заводов доходила не вся уловленная печень. Новый закон изменит условия заготовки. Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ размещен на официальном сайте правовых актов. Уполномоченными органами каждой из сторон по выполнению соглашения будут Минобороны России и Главное командование армии республики. Ратификация документа Владимиром Путиным способствует развитию и укреплению взаимодействия между двумя странами в военной области, обеспечивает правовую основу сотрудничества Москвы и Манагуа, а также защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в рамках реализации этого договора. И в завершении выпуска российский бегун Владимир Никитин установил новый рекорд страны на Казанском международном марафоне. 33-летний спортсмен из Перми пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Таким образом, он улучшил достижение Дмитрия Неделина на 45 секунд. Предыдущий рекорд продержался всего неделю. Его установили 26 апреля на марафоне в Дюссельдорфе. До этого рекорд России в марафонском беге оставался неприкосновенным целых 19 лет. Он принадлежал Алексею Соколову. На этом пока все. До встречи в эфире.

так душевно сказал нам, точнее, пропел Женя Трофимов, и я, Ирина Перепелкин, говорю вам привет! С вами я. Начинаю новую рабочую неделю вместе. Я начинаю свою смену на самой жаркой радиостанции самого холодного региона. Ну и слежу за временем. 14.08 на часах в Анадыре. 4 мая. За окном у нас сегодня весенняя идиллия. Ярко светит солнце на термометре. Минус 5. Бодрящий ветерок напоминает, что по ощущениям все минус 8. Одевайтесь теплее, но уже можно переодеваться в весеннюю одежду. Кстати, сегодня во всем мире отмечается День пожарных. Праздник людей с железными нервами и золотыми сердцами. Поэтому, дорогие наши огнеборцы, спасибо вам за смелость, за самоотверженность и за то, что каждый день встаете на защиту человеческих жизней. Поздравляю вас, желаю здоровья, спокойных дежурств, надежных товарищей рядом и обязательно сухих рукавов. С праздником! Присоединяйтесь, пишите нам на номер 924-789-2222 через удобное приложение. И, конечно же, заказывайте любимые песни. В конце часа все зачитаю и, конечно же, послушаем музыку. Предлагаю продолжить горячительную группу «Градусы». Тут легендарная «Голая» готова появиться.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь, и первое, что видите, не потолок, а небо над лесом. Потому что ваша спальня – это стеклянный куб посреди природы. Никаких стен, только прозрачность. И чувство, что весь мир смотрит, но на самом деле просто проходит мимо. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто живет без занавесок, потому что доверяет миру больше, чем замкам. Речь о людях, которые строят или арендуют полностью стеклянные дома, от хижин в лесах Финляндии до вилл в Калифорнии. У них нет внутри и снаружи, есть только здесь. И все, что происходит вокруг, становится частью их жизни. В одном таком доме в Швеции даже ванная комната из стекла. Сначала страшно, говорит хозяйка, а потом понимаешь, лось, который проходит мимо, вовсе на тебя не смотрит. Он просто идет своей дорогой, как и ты. А в Японии есть гостевые стеклянные кабины у подножия горы Фудзи. Туристы бронируют их на ночь, чтобы спать под звездами, но без комаров. Это как палатка для тех, кто любит Wi-Fi и теплый пол, шутит один владелец. И да, жить так – это особое искусство. Уборка превращается в ритуал. Одежда выбирается тщательнее, а вечером все гасят свет, чтобы не мешать ночи смотреть внутрь. Но зато рассвет застает вас не за окном, а прямо в кровати. Дождь стучит со всех сторон, как барабан, а зимой кажется, что вы внутри снежного шара. Конечно, бывают казусы. Туристы фотографируют дом, не зная, что внутри люди завтракают. Один раз медведь прилег отдохнуть у стены, и семья не смогла выйти 3 часа. А в Калифорнии кто-то устроил пикник прямо у стеклянной гостиной, думая, что это выставка. Но владельцы говорят одно: когда ты живешь в стекле, ты перестаешь прятаться, ты учишься быть собой, даже когда тебя видят. Это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы переехали жить в стеклянный дом?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

знаете, какое слово в русском языке оказалось почти забытым? Слово «як». То самое мохнатое парнокопытное. Языковед Павел Катышин сообщил, что «як» — одно из самых редких двухбуквенных слов русского языка. Его относительная частность всего 2,7, а для сравнения у слова «чемпиона» — «не». Этот показатель 17 500. Вот вам и вся правда о русском характере. Мы чаще отрицаем, чем вспоминаем о «яках». Но мы предлагаем вам не «нет», а твердое «да». До хорошей музыки. И раз уж сегодня день редких слов и неожиданных поворотов, давайте свернем с прямой дороги по серпантину. Валерия и ее хит. Встречайте.

Реклама на радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое

0: доступна в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Знаете ли вы, что вместо дорогих средств на вашей кухне уже есть универсальная палочка-выручалочка? Это сода, обычная питьевая. Забыли купить разрыхлитель? Погасите соду в тесто, оно поднимется так же пышно. Закончилось средство для мытья посуды? Сода за считанные минуты срежет любой жирный налет. А еще она прочистит канализацию эффективнее многих магазинных химикатов. Ставим соде большой палец.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Никак не получается забыть, убежать или отпустить Джонни, как я тебя понимаю. Но оказывается, друзья, есть вещи и посерьезнее душевных терзаний. Например, никак не получается похудеть, если вы привыкли засыпать под бормотание телевизора или свет ночника. Врачи снова пугают, говорят, сон при включенном свете – это прямой путь к лишним килограммам. Даже если свет едва пробивается сквозь ваши веки, мозг думает, что пора перекусить. Гормон сна подавляется, циркадные ритмы летят в тартарары, а следом приходит он ночной зажор. Исследования говорят, что любители спать с включенным телевизором рискуют набрать лишнюю пятерочку килограмм на 17% чаще остальных, а риск ожирения и вовсе вырастет на 3%. Так что, друзья, хотите, чтобы лептин работал как часы и не сбивал аппетит? Тогда что делаем? Правильно, тогда выключаем свет и не смотрим сериалы перед сном. Ну и самое главное, конечно же, верьте в лучшее в себе. Я уверена, вы справитесь. Об этом гости из будущего далее в нашем эфире. Не пропустите Earth, Wind & Fire с композицией September и рубрику «Не учи ученого».

0: «Не учи ученого».
1: У самых прожорливых черных дыр во Вселенной заканчивается еда. Исследование 8000 космических монстров показало, что самые прожорливые черные дыры во Вселенной испытывают нехватку пищи. Отмечается, что в течение многих лет астрономов озадачивал вопрос, почему самые большие черные дыры во Вселенной росли медленнее в течение последних 10 миллиардов лет. Теперь новое исследование предлагает потенциальное решение этой астрофизической загадки. Им не хватает газа. Сверхмассивные черные дыры обладают огромным гравитационным поглощением, которое позволило им вырасти до масс в миллионы или миллиарды раз превышающих массу Солнца с удивительно большой скоростью в первые несколько миллиардов лет после Большого Взрыва. Однако с периода, известного как «космический полдень», когда Вселенной было менее четверти ее нынешнего возраста, рост сверхмассивных черных дыр замедлился. Ученые из Свободного университета Брюсселя и Массачусетского технологического института предложили новую гипотезу о том, как во Вселенной возникло вещество. Согласно их гипотезе, ключевую роль могли сыграть взрывы микроскопических черных дыр в первые мгновения после Большого Взрыва. Речь идет о так называемых первичных черных дырах, гипотетических объектах, которые, как предполагается, могли сформироваться в первые мгновения после рождения Вселенной из особо плотных участков плазмы. В отличие от черных дыр, образующихся в результате взрыва звезд, первичные черные дыры могли обладать самыми разными размерами, даже быть микроскопическими.
0: «Не учи ученого».

красивые, по-европейски помахали нам ручкой Фабьен. На часах в Анадыре 14.53. Время прощания в наших краях становится куда более душевным. Как бы громко мы ни кричали гудбай, в глубине души все равно отзывается старая добрая драма о том самом парне, из-за которого плачут все девчонки. Даже если им давно не 16. Новая версия от «Руки вверх» и Леши Свик. Алешка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке предложили усилить антикоррупционное просвещение молодежи. Эту тему обсудили участники совместного круглого стола Общественной палаты и молодежного парламента при окружной думе. Поводом для дискуссии стали итоги опроса жителей и предпринимателей округа. По данным исследования, все опрошенные жители региона знают о существовании коррупции, но лишь 1% сообщил, что лично сталкивался с ней за последний год. Среди предпринимателей таких факторов не выявлено. Как рассказала председатель Общественной палаты Чукотки Надежда Ефимова, итоги мероприятия показали необходимость более активной антикоррупционной работы с детьми и молодежью.
2: Сегодня мы провели круглый стол совместной Общественной палаты Чукотского автономного округа и Общественной молодежной палаты при Думе Чукотского автономного округа на тему коррупции, профилактика, ответственности, контроль. Очень живая беседа получилась. У нас были замечательные спикеры из Управления по противодействию коррупции Павлюкевич Елена Михайловна и помощник прокурора Чукотского автономного округа Казинец Ирина Александровна. На конкретных примерах они рассказали, каким образом у нас происходит контроль, каким образом у нас выявляется правонарушения, преступления в сфере коррупции. Общественники очень живо включились в работу, задавали много вопросов, и у нас родилась резюмирующая часть по продолжению цикла таких мероприятий с детьми в форме игр, квизов, круглых столов с конкретными примерами, с примерами из жизни, с разбором ситуаций.
1: Участники встречи отметили, что устойчивое неприятие коррупционных практик нужно формировать еще в школе, а одним из следующих шагов могут стать специальные образовательные семинары. В оленеводческих хозяйствах Чукотки родилось более 3000 телят. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, массовый отел в этом году сместился на 1,5-2 недели из-за неблагоприятных погодных условий. С начала апреля в сельхозпредприятиях округа появилось 3040 телят. Первыми приплод получили хозяйства Марковский Анадырского муниципалитета, а также Амгуэма и Пионер муниципального округа Игвикинот. Для оленеводов это один из самых ответственных периодов, так как новорожденные телята еще слабы и нуждаются в особом уходе, а от успешного проведения кампании зависит благополучие хозяйств. В этом сезоне всего на Чукотке рассчитывают получить около 36 тысяч телят. Сейчас в округе работают 18 оленеводческих хозяйств, отел в них продлится до конца мая. Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево. Ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров и мониторит обстановку. Персонал аэропорта восстанавливает штатную выдачу пассажиров, информирует о статусе багажа. Инспекторы уже на месте. По данным пресс-службы, задержки связаны со 100% досмотром прибывших из-за рубежа на таможне. Внутренние и вылетающие рейсы обслуживаются в обычном режиме. В Шереметьево опровергли информацию о скоплениях пассажиров из-за плана «Ковер». Ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в воскресенье для безопасности, уже сняты. И завершение выпуска. В китайском Сиане завершился третий этап Кубка мира по синхронному плаванию. Сборная России завоевала второе место в общекомандном зачете – 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Первыми стали хозяева соревнований – команда Китая с результатом 5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая. Тройку замкнула Великобритания. Этап прошел с 1 по 3 мая. Российские синхронисты впервые после снятия ограничений Международной федерации плавания выступали с национальным флагом и гимном. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

слушатели города ангелов от группы «Майя Мишель». Возвращаемся в нашу арктическую реальность. Всем привет. Арина Перепелкина. Новый час на радио «Пурга». 15 часов 8 минут. И сегодня у нас понедельник, 4 мая. В Анадыре ослепительно солнечно, на термометре честные минус 5, по ощущениям все минус 8. Зато в душе должно быть тепло, ведь сегодня Всемирный день дарения. Праздник для тех, кто готов поделиться искрой своего сердца совершенно бескорыстно. Поверьте, дарить подарки и делать добрые поступки гораздо приятнее, чем получать их. Пусть день станет для вас таким поводом обнять близких или помочь кому-то просто так. Больше доброты нам, Бленда. Ну а если слов не хватает, просто включите звук погромче. Иногда лучше просто помолчать и потанцевать. Джек Доусон с ремиксом на хит «Ничего не говори».

0: Наука здоровья.
1: Ранние симптомы диабета, что может быть их причиной? Важно понимать, что сам по себе подъем глюкозы и инсулина после еды – это физиологическая норма. Проблемы начинаются, когда рацион регулярно состоит из продуктов, провоцирующих резкие скачки. Именно здесь добавляются и другие факторы риска – лишний вес, дефицит клетчатки, низкая физическая активность, хронический стресс и недосып. Ранние звоночки диабета, которые мы списываем на усталость и часто игнорируем, постоянная усталость, повышенная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, чувство голода даже после еды, снижение концентрации, а также необъяснимые колебания веса. Вероятность того, что причиной является стресс, также довольно высока, ведь на уровень сахара влияет не только питание. Хронический стресс сопровождается повышением уровня кортизола, который напрямую влияет на концентрацию сахара в крови. Недостаток сна, в свою очередь, снижает чувствительность тканей к инсулину. В подобных случаях важно обратиться за консультацией к врачу, а для борьбы со стрессом можно прибегнуть к растительным препаратам. В целом не стоит ставить жесткие ограничения и испытывать страх перед сахаром. Всегда важен системный подход, разнообразный рацион, достаточное количество клетчатки, умеренная физическая активность, качественный сон и работа со стрессом. Именно это формирует устойчивость организма и снижает риски развития инсулинорезистентности и диабета в долгосрочной перспективе.
0: Минутка здоровья.

Или «Мошенники», их зажигательная у реки песня, под которую ноги сами идут в пляс, а мысли куда-нибудь поближе к воде. И, кстати, представляете, оказывается, на бразильском канале показали сюжет о мальчишке-самозонке. Это такая река, который умудрился подружиться с крокодилом. Рептилия узнает парня, подпускает к себе и даже спокойно позволяет чистить себе зубы. Вот вам и аурики. И у одних танцы, у других стоматология на свежем воздухе. Видимо, мальчик точно знал, к любому сердцу можно найти подход. Главное – терпение. И ведь, правда, капля за каплей, день за днем, и даже самый суровый характер сдается. Как говорится, вода камень точит. Об этом сейчас нам споет Катюша.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Железный Арни – кумир миллионов подростков 90-х. Да у меня постер с его фото лет 5 висел над кроватью. Собственно, он и сейчас остается для меня примером силы духа и крепости характера. А если физическая форма Шварценеггера в его солидные годы вызывает у тебя жгучую зависть в твои 30, вот тебе несколько воодушевляющих фактов. Бодибилдингом Шварценеггер начал заниматься аж с 15 лет. Он был настолько хилым, что мать даже кормила его пивом со сметаной, чтобы он хоть немного набрал вес. И вот в 21 он переезжает из Австрии в Америку, о которой мечтал с 10 лет, и покоряет ее. Арни стал самым молодым за всю историю мистером вселенная. Кстати, многие свои титулы старина выиграл благодаря собственной смекалке. Например, в 72-м на конкурсе «Мистер Олимпия» Арни заранее побеспокоился, чтобы конкурсный зал оформили в темных тонах. Его главный соперник, темнокожий культурист Серджио Олива, практически слился с декорациями, и Арни взял первый приз. Ну и, наконец, Шварценеггер еще и ухитрился стать миллионером в 30 лет. Параллельно с актерской карьерой получил экономическое образование и сколотил состояние с помощью удачных финансовых операций и вложений. Одним словом, живой пример того, что, качая мышцы, не стоит забывать о прокачке мозга.
0: Территория мужчин.
1: Шорты – это вещь, которая в детстве воспринималась как само собой разумеющаяся. А вот сейчас часто вызывает у тебя массу вопросов и терзаний. Причина простая – длина. Но при этом никаких универсальных советов тут быть не может. Надо мерить. А вот с бермудами ошибиться практически невозможно. Их идеальная длина – 3 дюйма выше колена. Перевожу в сантиметры. Примерно 7,5. Можешь использовать эти данные как точку отсчета. Классические бермуды цвета хаки всегда смотрятся уместно. А вот про шорты в клетку на ладонь ниже колена забудь, как про страшный сон. Несмотря на их необъяснимую популярность, это полный провал в стиле. Еще одна зыбкая зона – серферские пляжные шорты. Многие почему-то носят их в пределах города. А что, ткань хорошая, длина приличная, но помни, они уместны только на пляже или в курортной зоне, а вот в городе носить такое моветон, вне зависимости от погоды.
0: Мужские темы каждый день.

Покатались с Сократом на такси, быстро, бодро, но масштаб маловат. То ли дело новости Большой Земли. Там 12 мая из Владивостока запускают целый театральный поезд. Представляете, акцию приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей. Только представьте масштаб. 115 театров и 5000 артистов в вагонах. Я вот только одного не пойму, какой же накал страстей и драматических пауз будет в очереди вагон-ресторан. Нам, где железную дорогу видно только в кино, за такими гастролями наблюдать особенно забавно, потому что поезд ждать не приходится. Но жизнь — это ведь тоже большая сцена, где декорации меняются быстрее, чем мы успеваем учить роли. И иногда эти роли совсем не про комедию. Вспомним классику, которая всегда попадает в нерв, группа «Кино» и их «Честная война» на радио «Пурга». Музыка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня в меню пирожки без хлопот. Очень простой рецепт теста. С любой начинкой получается потрясающе вкусно. Я люблю такие пирожки с капустой. Что нам понадобится? 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, по 1/4 чайной ложки соли и соды, 1 столовая ложка масла растительного и 300-350 граммов муки. Начинка по вашему вкусу. Кроме капусты можно сделать с яйцом и зеленью, с картофелем и грибами, с мясом, или же сладкие варианты тоже подойдут, с яблоками или вишней, например. Ну а если никакой начинки нет, можно приготовить из этого теста лепешки и подавать вместо хлеба. Давайте готовить. Для теста соединяем в миске все ингредиенты: кефир, яйцо, соль, сахар и масло. Затем добавляем соду. Перемешиваем. Если нет кефира, можно взять простоквашу, нежирную сметану, ряженку, сыворотку, да любой кисломолочный продукт. А если вдруг вообще ничего такого нет в холодильнике, можно использовать обычный рассол из-под огурцов или помидоров. Получается, кстати, не менее вкусно. Постепенно добавляем просеянную муку, но не всю сразу. Муки может уйти чуть меньше или чуть больше. Зависит и от самой муки, и от размера яиц. Перемешиваем вначале ложкой, затем руками. Тесто получится слегка липкое. Оставляем его в миске минут на 15, ну а после можно лепить. Нарезаем тесто на кусочки, подсыпаем обязательно муку, чтобы не прилипало к столу. Лепим пирожки и обжариваем их на растительном масле с двух сторон до красивой румяной корочки. Выкладываем обязательно на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Поверьте, друзья, это очень вкусно. Также можно готовить такие пирожки и в духовке, выпекать при 180 градусах. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
2: Радио «Пурга».

Песня, после которой плечи сами расправляются, вдохнуть хочется поглубже и поверить, что любые вершины по плечу. Конечно же, шаман, но и, мне кажется, иногда нужно действительно нашаманить для того, чтобы найти что-нибудь важное и интересное. Я тут обнаружила на часах 15:53 и знаю, пора двигаться вперед. Будем обязательно это делать. Извечный вопрос нас ждет впереди. Зачем в исполнении группы Feist Family? Ну и Полина Гагарина поставит точку в завершении часа твоими руками. Трек так и называется. Слушаем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. На острове Врангеля стало больше белых медведей. О работе ученых и кинодокументалистов в заповеднике рассказали жителям Певека на встрече в Чаунском краеведческом музее. Как сообщил директор заказника Николай Маковеев, этой зимой две группы специалистов вместе со съемочной группой режиссера Леонида Круглова обследовали родильные берлоги белого медведя и обнаружили 21 логово. Часть укрытий осталась недоступной, однако по наблюдениям ученых состояние популяции не вызывает тревоги. Семей медведей на маршрутах видели даже больше, чем год назад. По оценке, на острове также насчитывается от 1000 до 1300 овцебыков и около 30 волков, половина из которых волкособы. Северный олень, вероятно, уже исчез. Трех последних особей видели в 2024 году. По оценкам специалистов, ожидается, что в этом году заповедник посетят более 500 туристов из России и стран ближнего зарубежья. Новый календарь весенней охоты готовят на Чукотке. Период охоты на водоплавающую дичь в этом году пройдет в последний раз по действующим срокам. Как сообщает информагентство Чукотка, 1 мая сезон уже открылся в Билибинском районе. С 15 мая к нему присоединятся Анадырский район, Певек и южная часть Игвикинота. А с 25 мая Чукотский район, Провиденский округ и Северо-Игвикинота. Для каждой зоны отведено по 10 дней. В окружном управлении охраны животного мира готовят новый порядок к следующей весне. Сроки планируют скорректировать с учетом предложений охотников и наблюдений за миграцией птицы. При этом специалисты предупреждают, что даже более точные даты не гарантируют удачный сезон, поскольку сроки прилета дичи по-прежнему зависят от погоды. Госпошлина за разрешение сохранена на уровне 650 рублей. Другим новостям. В России расширен перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Минтруд распорядился внести изменения в свой приказ от 20 января 2025 года. Согласно документу, список увеличен до 363 позиций. В него добавили травматологов-ортопедов, неврологов, офтальмологов, водолазов, газосварщиков, костюмеров, лесных пожарных, настройщиков пианино, токарей, такелажников, электриков, зоологов и синоптиков. Ранее было 271 наименование. Пресс-службе Минтруда пояснили, что актуализация связана с введением нового классификатора профессий, куда вошли около 1700 позиций. Часть из них теперь доступна для альтернативной службы. Госдеп США насильно навязывает американское гражданство детям сотрудников российских дипмиссий, рожденным в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это происходит именно сейчас, когда Москва и Вашингтон пытаются устранить раздражители в отношениях. Захарова отметила, что внутренние правила США четко указывают, дети иностранных дипломатов не получают гражданство по праву почвы из-за дипломатического иммунитета. Она подчеркнула, что игнорирование собственного прецедентного права дает однозначную характеристику действиям американского внешнеполитического ведомства. И в завершении выпуска. Большой лыжный праздник собрал в окружной столице 150 участников. Анадырь присоединился к всероссийской акции «Лыжня России» позже большинства районов. Сроки на Чукотке традиционно сдвигает погода. Как сообщили в Департаменте физической культуры и спорта, в минувшие выходные на трассу вышли профессионалы, любители и семьи с детьми. Всего более 150 человек. Губернатор Владислав Кузнецов вместе с участниками преодолел дистанцию 5 километров и отметил, что интерес к лыжам и активному отдыху в округе растет с каждым годом. Победителем на дистанции 5 километров стал Роман Гусев. Среди женщин в гонке на 3 километра лучшей стала Екатерина Кривенко. Напомню, ранее массовая гонка уже прошла в Билибино, Гвикиноте и других муниципалитетах. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Вонги и Хана, друзья. Так что вы выясняли, кто есть кто. А мы продолжаем наш эфир. Всем привет. С вами Арина Перепелкина. Мы влетаем в новый час на радио Пурга. 16.07 на часах, понедельник, 4 мая. За окном у нас все так же солнечно. Температура чуть-чуть поднялась до минус 4, хотя бодрящий ветер настаивает на честных минус 7. Но нас этим не испугаешь. Тем более, что повод для улыбки сегодня хоть отбавляй. Знаете, какие праздники отмечаются сегодня? Международный день уважения кур и день собачьего счастья. Иронично, так что, друзья, уважаем пернатых, балуем хвостатых, а главное, я желаю вам самим сегодня только самого простого собачьего счастья, когда тебя любят просто так, а дома всегда ждут вкусняшки и уют. Ну, а для души добавим немного драйва в этот весенний понедельник. Филат Фекарос, Баша с легендарной лирикой.
1: Радио «Пурга».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 1931 год. Литература в СССР переживает очередной скачок в светлое будущее. Так, товарищ начинающий писатель.
5: Вот хотел узнать, что с моей рукописью.
4: А что с рукописью? Будем печатать. Да, очень талантливо написано, да.
5: Ой, спасибо.
4: Только давайте-ка мы действие перенесем из Франции к нам, в СССР, хорошо?
5: Не знаю.
4: Герой у вас сыщик. Давайте сделаем его рабочим, станочником, понимаешь ли, второго разряда. Эх, так сюжет более захватывающий получится.
5: Так, а, ну я...
4: Ну вот, и заниматься он будет не поиском золота и бандитов. Это ж никому не интересно. А напротив, он будет бороться за победу в социалистическом соревновании. Вот и получится у вас бестселлер, как говорят у них там на Западе. Ну, поздравляю вас, что вы...
6: Не знал юный автор, что накануне 4 мая 1931 года вышло постановление о необходимости больше рассказывать о героях пятилеток.
4: А вот о детективах и прочей чепухе пришлось забыть надолго.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: «Календурь».
3: «Календурь».

замечательная гитара. Диана Арбенина и ее кошка московская, грациозно, независимо с характером. Знаете, в Москве кошки гуляют сами по себе по асфальту, а у нас они чаще всего сидят на подоконниках и с философским видом наблюдают за погодой, понимая, что гулять по такому ветру – идея так себе. Мне интересно, что даже самым вольным и домашним натурам рано или поздно надоедает мерить шагами комнаты или крыши. Хочется чего-то большего, масштабного, например, взять и рвануть в облака выше всех этих кошачьих забот. Тем более, мы точно знаем, если хочешь перемен, без авиации не обойтись. Оставляем мягкие лапы на земле, готовимся к взлету. Владимир Пресняков уже за штурвалом, обещает нам полет в самое сердце, потому что его песня называется «Любовь-самолет».

0: Когда люди возвращаются к своим старым сообщениям, они часто испытывают удивление или даже смущение от увиденного. Это связано с тем, что со временем наши мысли, чувства и взгляды могут существенно измениться. То, что казалось уместным или актуальным в прошлом, может показаться странным или неуместным в настоящем. Этот феномен можно объяснить несколькими факторами: изменением жизненного опыта, развитием эмоционального интеллекта и ростом самосознания.
1: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Да, кажется, последнее время «Седая ночь» не только Диму Билана не отпускает. «Привет, песня из юности», после которой даже самые суровые слушатели тайком вытирают слезу. А вообще, конечно, идеальный саундтрек для легкой ностальгии. Вот, кстати, на Урале решили, что музыка может быть не только для души, но и вместо успокоительного. В больницах Свердловской области запускают необычный проект. Пациенты теперь сами выбирают плейлист для наркоза. Решаешь сам, под какой хит уйти, так сказать, в туман. И под что эффектно проснуться после операции. Врачи говорят, это снижает тревожность. Иронично, конечно, главное, чтобы хирург не слишком увлекся подпеванием в самый ответственный момент. Интересно, а если выбрать для пробуждения что-нибудь, ну, очень старое, не решит ли мозг, что он все еще в прошлом? И главное не оказаться в ситуации, когда ты проснулся, а мир вокруг тебя уже совсем другой. Или ты в нем кем-то внезапно стерт из памяти. Предлагаю вспомнить золотого мальчика нашей эстрады, Андрей Губин, с грустной, но такой знакомой история про забытого тебя.

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Власти региона определили квоты на аборигенный промысел. 9 общин Чукотки получили право на традиционную добычу китов. Такое решение принял окружной рыбохозяйственный совет. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в этом году общинам разрешено добыть 131 серого кита. Еще 4 серых и 5 гренландских оставили в резерве. Самые крупные квоты получили общины Лорина и Дауркин. По 50 серых китов. В Провиденском округе распределили 25 китов. В Игвикиноте в общине Анкалит выделили еще 4. Выйти на промысел морские охотники смогут после получения разрешения Росприроднадзора. В прошлом году на Чукотке добыли 125 серых китов. Международная китобойная комиссия сохранила для России прежний лимит до 135 серых и 5 гренландских китов в год. Льготные аэроглиссеры начнут курсировать с 18 мая. Жители округа уже могут бронировать поездки между Анадырем и Угольными Копьями. Записаться на рейсы можно уже с сегодняшнего дня. Движение по воде запустят 18 мая. Программа рассчитана примерно на месяц. Как сообщили в окружном департаменте промышленной политики, в будни будут ходить 4 пары рейсов. Из Анадыря суда отправятся в 10 утра, в полдень, в 2 и в 4 часа дня. Обратные рейсы через час после отправления. На линии задействуют 5 аэроглиссеров и еще 2 оставят в резерве. Стоимость билета 500 рублей. В ведомстве уточнили, что льготные места в первую очередь рассчитаны на пассажиров, которые оплачивают дорогу сами. Напомню, ледовая переправа Анадырь-Шахтерский закрылась 1 мая. Дорога до 8-го причала будет работать как минимум до 6 числа. Другим новостям. Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения и голос людей, созданные с помощью искусственного интеллекта. Исключение – сами кандидаты и лица, давшие письменное согласие. Также разрешено использовать фото и голос граждан старше 18 лет только с их согласия. При упоминании лиц, связанных с иноагентами, требуется специальная отметка. Кроме того, избирком получит доступ к данным к единой системе идентификации. Сенаторам нового созыва разрешено временно совмещать мандат с депутатским. Закон вступил в силу с момента опубликации. Министерство коммерции Китая запретило признавать и соблюдать санкции США в отношении 5 национальных нефтехимических компаний, обвиненных в торговле с Ираном. В ведомстве подчеркнули, что Пекин последовательно выступает против односторонних ограничений без мандата ООН. Американские меры названы неправомерным ограничением коммерческой деятельности. Решение КНР опирается на национальный механизм противодействия экстерриториальному применению иностранных законов. Ранее США внесли эти предприятия в санкционный список, заморозив их активы и запретив транзакции. И завершение выпуска. В Финляндии разработали VR-систему, позволяющую ощутить жар сауны и холод обливания, не выходя из дома. Ученые из университета Аалто создали интерфейс из очков виртуальной реальности и куртки с элементами пельтье. Они нагревают руки до 45 градусов и охлаждают до 25 градусов Цельсия, имитируя движение горячего пара или струй воды. В виртуальном пространстве воссоздана настоящая баня. Можно плеснуть ковшом на камине и почувствовать тепло. Такая технология может пригодиться не только для развлечения, но и для подготовки пожарных или передачи ощущений на расстоянии. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Я думаю, злее можно становиться, только если ты очень устал, день был бесконечным, тем более, что понедельник. А это значит, что выходные вы провели как-то не так. Отдыхать нужно уметь для того, чтобы потом, набравшись сил, работать. И мы с вами продолжим это делать, потому что впереди нас ждут еще одни длинные выходные, целых 3 дня. Но прежде давайте все-таки напомню, что у нас стартовала новая неделя, и сегодня понедельник. Арина Перепелкина, приветствую вас в начале нового часа. На студийных 17.08, и за окном сегодня очень солнечно. Минус 5 ощущается как минус 7. Легкий ветер, говорят, с запада, с северо-запада. Как это понимать, не знаю, но 3 метра в секунду не так много. Порывы аж 4 метра. Ну и раз уж заговорили о кухне, благодаря Анне Асте, решила посмотреть и рассказать вам о празднике. День любителей вермишелевого супа. Представляете, оказывается, у него тоже есть праздник. Тот самый суп с золотистыми звездочками или паутинкой на курином бульоне. Вкус из детства, у кого-то из садика, у кого-то из пионерских лагерей. Кстати, в Советском Союзе из вермишели делали и гарниры, и запеканки с творогом. Я не знаю, сейчас делают или нет, но я помню даже сладкий молочный суп. Так что сегодня отличный повод заглянуть в любимую тарелку, вспомнить детство. Ну, а пока суп варится, добавьте тепла, обязательно слушая радио «Пурга». Прямо сейчас заканчиваем рабочие моменты и будем петь вместе. Группа «Добро» плохого не посоветует.
1: Радио «Пурга».
2: Радио «Пурга».
3: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой.

0: Реклама на радио Бурда.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Burns to Rock, их вечная Someday на радио Пурга, песня обещания самому себе. Когда-нибудь все обязательно сложится. И любовь, и удача, и большие свершения. Кстати, а когда-нибудь один товарищ в Швейцарии, представляете, решил не ждать Someday, а взять и стать королем. 31-летний Юнас Лауминер нашел лазейку в законах. Если на землю никто не претендует, ее можно забрать себе. Парень поэтому спокойно оформил 148 бесхозных участков общей площадью 29 акров и объявил себя монархом этих территорий. Теперь берет плату за проезд по своим дорогам, а власти разводят руками. Формально все по закону. Вот что значит мечтать масштабно и читать мелкий шрифт внимательно. Учитесь, а мы с вами отправляемся совсем в другие края, туда, где звучит музыка для души. И Настил, и Михей Джуманджи.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Американская компания General Motors дала зеленый свет на разработку нового Chevrolet Camaro. Но формат автомобиля может измениться радикально. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Концерн General Motors одобрил выход преемника Chevrolet Camaro, ушедшего с рынка в 2023 году, пишет CarCoops. А по информации Automotive News, будущий Camaro сохранит классическую компоновку с задним приводом и будет построен на платформе Alpha. Именно эта архитектура лежала в основе последнего поколения модели, а также седанов Cadillac CT4 и CT5. Это означает, что в компании, скорее всего, не пойдут по пути превращения Camaro в кроссовер или полностью электрическую модель.
0: Двигатель прогресса.
1: В то же время GM Authority отмечает, что преемник Camaro может оказаться не совсем таким, каким его ожидают увидеть. Такая формулировка фактически оставляет пространство для самого обсуждаемого сценария – появления первого серийного четырехдверного Camaro. Для поклонников классического купе это может стать спорным решением. Однако с точки зрения рынка подобный шаг выглядит логичным. Четырехдверный версия способна привлечь новую аудиторию, которая раньше не рассматривала Camaro из-за практических ограничений. Нельзя не вспомнить и концепт, показанный в прошлом году с отсылкой к агрессивному двухдверному автомобилю, напоминающему классический Camaro. В тот момент это выглядело как дизайнерский эксперимент, и к нему отнеслись скептически. Предполагалось, что легендарное имя Camaro может достаться, например, спортивному кроссоверу.
0: Под капотом.
1: Деталей по моторной гамме пока нет. Однако известно, что платформа Alpha допускает широкий диапазон конфигураций от турбированных четырехцилиндровых двигателей до компрессорных V-образных восьмерок. Это оставляет производителю пространство для гибкости. С одной стороны, Camaro может сохранить статус настоящего маслкара, например, за счет нового двигателя объемом 6,7 литра, который используется в Corvette Grand Sport. С другой стороны, в линейке могут остаться более доступные версии для тех, кому важен дизайн и имидж модели, но не требуется мощный V8 и связанные с ним расходы. Напомним, шестое поколение Camaro было снято с производства в 2023 и прямой замены тогда не последовало. В прошлом году появилась информация о том, что компания отклонила проект седьмого поколения из-за недостаточной экономической эффективности. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Лена и композиция «Родная» прозвучали только что красиво, душевно. Но вот в Москве на днях понятие «родные лица» приобрело пугающие масштабы. Представьте, 300 серег одновременно собрались в одном баре. Нет, не сережки, которые для ушей, а мужчин с именем Серега. Все началось с секретного чата, только для своих, а закончилось реальной скидкой. Я вот только гадаю, каково было бармену, крикнул: «Серега, твой заказ готов!» И 300 человек одновременно делают шаг к стойке. Вообще, конечно, такая единство и никакой путаницы с именами. Кстати говоря, через пару недель такая же армия Сереж планирует захватить Питер. Ну, в смысле, в одном из заведений побывать. Я же представляю, это же настоящий чемпионат имен. И счет там явно разгромный в пользу Сереги. Ну, а пока московские тезки празднуют свою победу, мы вспомним другой легендарный счет, который когда-то заставил плакать одну жаркую страну. А нас танцевать на всех дискотеках. Группа «Чайп» и их классика «Аргентина-Ямайка» 5-0.

0: «Не учи ученого».
1: У самых прожорливых черных дыр во Вселенной заканчивается еда. Исследование 8000 космических монстров показало, что самые прожорливые черные дыры во Вселенной испытывают нехватку пищи. Отмечается, что в течение многих лет астрономов озадачивал вопрос, почему самые большие черные дыры во Вселенной росли медленнее в течение последних 10 миллиардов лет. Теперь новое исследование предлагает потенциальное решение этой астрофизической загадки. Им не хватает газа. Сверхмассивные черные дыры обладают огромным гравитационным поглощением, которое позволило им вырасти до масс в миллионы или миллиарды раз превышающих массу Солнца с удивительно большой скоростью в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Однако с периода, известного как «космический полдень», когда Вселенной было менее четверти ее нынешнего возраста, рост сверхмассивных черных дыр замедлился. Ученые из Свободного университета Брюсселя и Массачусетского технологического института предложили новую гипотезу о том, как во Вселенной возникло вещество. Согласно их гипотезе, ключевую роль могли сыграть взрывы микроскопических черных дыр в первые мгновения после Большого взрыва. Речь идет о так называемых первичных черных дырах, гипотетических объектах, которые, как предполагается, могли сформироваться в первые мгновения после рождения Вселенной из особо плотных участков плазмы. В отличие от черных дыр, образующихся в результате взрыва звезд, первичные черные дыры могли обладать самыми разными размерами, даже быть микроскопическими.
0: Не учи ученого!

Ну что, друзья, надеюсь, вы насладились Домиником Файков и его легкой, как летний ветерок, композиция «Baby Doll» на радио «Пурга» и песня из тех, под которые так и тянет надеть солнечные очки, опустить стекло в машине и сделать вид, что понедельник — это вообще не про вас. На часах 17:54 подходит к концу моя смена. Вместе с ней рабочий день у многих из вас. Самое время выдохнуть, отложить дела до завтра и позволить мыслям немного полетать в свободном режиме. Спасибо, что были со мной. Обязательно услышимся. Thank you.

ерка ерке найпы нимит экели вакыйнатыр ире укыңат вашет в энгпы росхетен камганхо миксертен мысын винкин рамексиретванган амаш эшкетлама окуркен департамент тайпы промышленной политики пыңыштелеркыт амкан миксер ачо решей ваңыт амңыраса в энгпы мангытыс эпы гнон ачок Нирақыз әпі, ңырақыз әпі. Оғыл нәпі әннен кеші өтхірік пашшан. Ғашама, ремексиренгіт мүшін әнгілесірте. Нирақы пүшіяйву ранпеш ауыңыт. Мүшінса мүшін қшеккен вилш ұратваңыт. Транкет ұңатыны еш әрінвін в әңгіпі шахтерский яғыты ғанны машин. Қошыр әтті шан амғыротқау әтвім панветі вин яқынынан мүшін қауы мүшіріш әтағынеті. Гашкангат тырган гутинги кенренченгат пете тенмас ыйет информагентство ипы Чукотка пыңыштелеркыт. Атта ёшка эмшерэш этагне пы рамго гамгошен ат гашкангат тык Билибино кен районак. Кышкын кау ашой пы Ресея кенгат гашкангат тык Анадырский районак пеки кынк ам айвашан кас эквыкын нотак. Кшиккен мышлинген парушка эмшерэш ин Рагашканын тыңыт Чукотский района Куврешкин округы кынк ам айгыс кынкас эквы кыннота кен. Шымынка ганвет хиттеш аушинат гашканын тык мынгыткен шоты шама. Округкен управление охраны животного мира тенмаваркат турыш ан гашканын тыкен миксир тенмас анр энут рен миксиревынгынт Яврин айпы. Нет, ошарык гавет хаутен маушинат сине тыгашканыт тышыт. Манит пешат хирген тепенин эмеш ган пеш аушин 650 рубль миш. Янракын нота кэрент рент эрэш тэунгат эхим ше вишет кукинат кеши вот хирти. Ангин ваш ан миксиртен мас ан гей тэшинат депутата думак ситарка гекешин гиушинат. Гурешкина депутат темре кош генеур гейтешин документ минкринюкен иненшешин мания оргенчакен комитет кпы думак Игнат Скобелев нинвашен укеши кеш рамагтеты ревинренген таңбаургак намытвашет ти укеши гыт ран оттауңа те кимшивишет кук гнон ошой помышшыңыз эте амгер амышшыңыз эпе мынгытыс эте ам субботак неракыс эпе мынгытыс эте Кушекеше өткірік ранбет хүртте шауыңыт. Нқын амқыныз о, мүшіңіз әпі нирақ кеше өткірттен қам субота күнон шойпы ңырақыз әті. Ренмек сиреуңын тәукаше өргін қан мәтік әлкі тағын әпі. Қораған рет хозяйство үрешшін әтмікін ғроқ тысячкен аққай ұт. Департамент айпы сельского хозяйства пыңыштелір күт. Мүтенгейвек мас кемір тәтік әті үреттік сама әтәне ам аққаңарғынен аташ. Әтік әшкін ғойпы сельхоз предприятия үрешшін әтшімін күн ғроқ. Тысячте нирекшикин кают. Янотих атынкелет хозяйствок Марковский, Анадырский муниципалитетен. Анкома амгуэмак, анкам пионерак, эквыкын нотакен округкен. Юра, нкайт помексерен шақынат қораун рэтэшэт. Калюком еп нруш кэнэт урэтэшэт. Эмреку тэнгэндару нинэш кэнэт намытваш аэм нунк. Амэш этэн утэнгивэ қораун рэтэш ацат кэнэт. Кэмэк кшикин кэшхэн кэнэнэн паруш тысячте. Юра, амэш округак нэмэксерэт кэнэт кэшхэн кэн грок паруш қораун рэт бригадат. Нгут кэтэгнэкэт эс атау ушкэтвэ таунэтэм.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю вспомнить полный перечень причин, по которым инспектор ГАИ имеет право остановить автомобиль на дороге и какие документы он вправе проверить. А также предлагаю поговорить о штрафах с дронов, штрафах из соседней машины и штрафах с движущихся камер. Что это, новая реальность или фантастическое будущее? Теперь обо всем по порядку. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
0: Зеленый свет.
1: Ваша первая мысль, которая возникает в мозгу, когда инспектор ГАИ показывает жезлом «остановиться». Лично у меня всегда такая, что опять не так я сделал. Неужели опять что-то нарушил? И лоб покрывается холодным потом. На самом деле причины для остановки автомобиля инспектором ГАИ строго регламентированы законом. Подобное действие со стороны сотрудников допускается лишь в ситуациях, прямо обозначенных в регламенте, от выявления нарушений до проведения специальных мероприятий. Давайте вспомним, что это за ситуации и обязан ли водитель подчиняться такому требованию.
2: Кто вправе останавливать автомобиль на дороге?
1: Обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения и надзору за соблюдением правил закреплены за сотрудниками госавтоинспекции. Это отражено в приказе МВД от 2 мая 2023 года номер 264. Это значит, что инспектор может останавливать автомобили, проверять документы у водителей, а по мере необходимости у пассажиров и даже пешеходов. Пункт 1 общих положений. При этом неважно, на каком виде транспорта, если он вообще есть рядом, передвигается сам полицейский. Мотобатальоны могут останавливать автомобили, а патрули на машинах могут остановить, например, пешехода в случае нарушения. Алгоритм работы дорожного полицейского при несении службы регулируется все тем же приказом МВД номер 264. В нем закреплено, когда сотрудник вправе остановить машину, как он должен представиться, что обязан сообщить водителю и какие действия допустимы при проверке. Водители же со своей стороны обязаны остановиться по требованию регулировщика или сотрудника ГАИ, а также по запросу передать для проверки документы, которые в соответствии с пунктом 2.1 правил дорожного движения должны быть при себе. А это водительские права, СТС, документы на прицеп при его наличии, путевой лист, бумаги на перевозимый товар, лицензию на перевозку пассажиров, это для тех, кто работает на машине, подтверждающие инвалидность документы при установленном знаке на машине, полис ОСАГО.
2: Основание для остановки автомобиля сотрудникам ГАИ.
1: Перечень причин для остановки транспортного средства есть в пункте 47 статьи 4 приказа номер 264. Согласно ему, сотрудник вправе подать соответствующий сигнал водителю в следующих ситуациях. Первое. Есть признаки нарушения или причастности к правонарушению. Пункт 47.1. Этот пункт применим, если были нарушены правила дорожного движения или есть признаки их нарушения. Есть сведения об участии водителя или пассажиров в преступлении или совершении ими административного правонарушения. Есть сведения, что транспортное средство используется в противоправных целях. Транспортное средство числится в розыскных базах. Есть вероятность причастности автомобиля к аварии. Есть подозрение о наличии запрещенных предметов в транспортном средстве. Инспектор может принять решение на основании ориентировок, данных дежурных частей, итогов оперативно-розыскных действий, сообщений подразделений МВД или показаний других участников дорожного движения или очевидцев. Вторая причина – совершение процессуальных действий. Пункт 47.2. В соответствии с этим пунктом полицейский уполномочен тормозить транспортное средство для получения показаний у водителя или пассажиров в качестве свидетелей, для оформления материалов по делу, просьбы об участии водителя или пассажира в роли понятых, Участие добровольное и санкции за отказ законодательно не предусмотрено. Запрос о помощи для полицейских или других участников движения. Третья причина остановки – проверка документов. Пункты 47.3 и 47.4. Этот пункт допускается лишь в ситуации, когда имеются основания, предусмотренные законом, то есть ориентировка, специальная операция или явные признаки нарушения. Инспектор вправе проверить права, СТС, документы, сопровождающие груз, соблюдение режима труда и отдыха для водителей коммерческого транспорта, удостоверение личности водителя и пассажиров в ситуациях, предусмотренных законом. Четвертая причина – применение транспортного средства в ситуациях неотложной необходимости, пункт 47.5. Экстренные ситуации позволяют полиции задействовать автомобили организаций, а при крайне редких обстоятельствах – транспорт граждан. Обычно это касается преследования преступников, доставки пострадавших в больницы или устранения последствий аварий и катастроф. Пятая причина – обеспечение порядка на дорогах и предотвращение опасных ситуаций. Пункт 47.6. Остановка транспортного средства инспектором допустима как при проверке водителей, так и при регулировке движения, например, в ситуациях, когда нужно пропустить экстренные службы, скорая, пожарная и так далее, обеспечить проезд колонны спецтранспорта, временно перекрыть движение транспортных средств, оградить территорию, устранить угрозу безопасности, например, при авариях, пожарах, стихийных бедствиях, утечках опасных веществ, устранить угрозу на проезжей части или в случае нарушений при проведении дорожных работ. Шестая причина – проведение профилактических мероприятий. Пункт 47.7. Автомобили подлежат остановке в рамках официальных рейдов и операций, цель которых – предупреждение аварий или поиск правонарушителей. Юридической базой для таких действий выступают приказы и распоряжения руководства МВД либо госавтоинспекции. Однако как-то подтверждать факт проведения, например, рейда, инспекторы не обязаны. Проверить эту информацию можно только самостоятельно, направив официальный запрос в ГАИ.
2: Обязан ли инспектор называть причину остановки?
1: Инспектор обязан сообщить причину остановки. Согласно пункту 52 приказа номер 264, сотрудник ГАИ должен проследовать к водителю, произнести должность, звание и свою фамилию, коротко обозначить основания для остановки, потребовать предъявить документы, если они нужны для проведения проверки или оформления нарушения. Когда водитель или пассажир нужны в качестве понятых, сотрудник обязан разъяснить порядок их участия, а также соответствующие правила и обязанности в этом статусе. В дополнение, пункт 11 регламента диктует общее правило. Если действия сотрудника связаны с ограничением права участника дорожного движения, а требование остановиться – это именно такое ограничение, он должен пояснить, чем обусловлена остановка, а также разъяснить права и обязанности водителя. Иными словами, формулировка «просто проверка» без пояснений противоречит предписаниям. Инспектор должен обозначить конкретную цель остановки, например, проверка документов в рамках операции, наличие ориентировки, признаки нарушения и тому подобное. Напомним, подтверждать свои слова деталями или тем более документами инспектор не обязан.
2: Где могут остановить автомобиль?
1: Инспектор ДПС вправе остановить машину практически в любом месте. Контроль может осуществляться на произвольном участке маршрута патрулирования. Тем не менее, есть ряд исключений. Так, сотрудникам полиции запрещено без веских оснований останавливать автомобили там, где остановка прямо запрещается правилами дорожного движения. Например, на мостах, в тоннелях, на железнодорожных переездах, на пешеходных переходах или в местах с соответствующими дорожными знаками и разметкой. Запрет не распространяется на ситуации, в которых предотвращается преступление или административное правонарушение. Проводится регулирование дорожного движения, например, улица перекрывается. Необходимо предотвратить потенциальный риск для жизни и здоровья водителей и пешеходов. Место для остановки выделяется с помощью патрульного автомобиля с включенной мигалкой и/или с использованием средств регулирования движения. Если инспектор требует совершить остановку на запрещенном участке по одной из таких причин, водитель вправе выполнить указание, и штраф за нарушение правил остановки применен не будет. Действия совершаются в связи с законным требованием полицейского. Но если постановление вынесут камеры автоматической фиксации, его придется оспаривать в обычном порядке.
2: обязан ли водитель останавливаться и что будет за отказ?
1: Водитель обязан выполнить распоряжение полицейского об остановке автомобиля. Пункт 6.11 правил дорожного движения. Игнорирование требования считается административным правонарушением и влечет соответствующие последствия. Если водитель продолжил движение после сигнала инспектора ДПС, применяется часть 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях, штраф от 7 до 10 тысяч рублей. За аналогичное нарушение, совершенное повторно, штрафуют по части 4 этой же статьи на 10 тысяч рублей или лишают прав на срок до полугода. Есть и другие штрафы, связанные с неподчинением законным требованиям полиции. Отказ предоставить автомобиль сотруднику полиции в неотложной ситуации, например, для преследования преступника или доставки пострадавшего, штраф 500 рублей. Отказ подчиниться законному требованию полицейского – более серьезное нарушение по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Оно может повлечь штраф от 2 до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов. Такая статья применяется, например, если водитель агрессивно отказывается выполнять законное распоряжение или препятствует действиям инспектора. Неисполнение требования о прохождении освидетельствования на опьянение влечет одни из самых тяжелых последствий – денежное взыскание в 45 тысяч рублей и запрет на управление транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. Часть 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях.
2: Можно ли предъявить инспектору ГАИ водительские права в электронном виде?
1: Сегодня электронные водительские права и СТС в России существуют в рамках длительного эксперимента перед полноценным внедрением цифровых документов. Но по состоянию на начало 2026 года использование электронного водительского удостоверения не отменяет обязанности возить с собой бумажные оригиналы, хотя приложение госуслуги «Авто» и позволяет предъявлять цифровые копии. Разбираем, как устроены электронные права, когда и в каком виде их можно показать, и что будет, если бумажные версии не окажутся при себе в нужный момент.
2: Что такое электронные права и СТС?
1: Электронное водительское удостоверение, электронные права и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, СТС, это цифровые копии ваших бумажных документов. Они отображаются в мобильном приложении госуслуги «Авто» в виде QR-кодов, которые инспектор ДПС может считать с помощью специального устройства – сканера. Электронные документы содержат основные данные документа, серию, номер, дату выдачи, QR-код для проверки подлинности инспектором, информацию об открытых категориях и возможных ограничениях. Важно понимать, что цифровые копии – это не самостоятельные документы, а лишь удобное дополнение к ним. Юридической силы без оригиналов они пока не имеют. Их основная задача – ускорить процесс проверки документов и оформления нарушений. Пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя передавать для проверки инспектору в том числе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. Хотя здесь уже упоминается возможное наличие цифровых документов, водительское удостоверение и СТС не подразумеваются. Дело в том, что согласно приказам МВД номер 267 и 365, оба документа по-прежнему должны изготавливаться на физическом носителе с определенной степенью защиты от подделок. В отличие, например, от полиса ОСАГО, который разрешено оформлять в электронном виде. Пока в законодательство не будут внесены соответствующие поправки, цифровые права и свидетельства о регистрации останутся лишь экспериментом и не смогут заменить ламинированные карточки.
2: Когда электронные права заменят бумажные?
1: До конца 2026 года массовую цифровизацию удостоверений вряд ли проведут. Но осенью прошлого года глава госавтоинспекции заявлял, что активная работа по адаптации законодательства под новый формат документов ведется. Анонсировалась и возможность привязки электронных прав к приложению «МАКС». В планах закончить тестирование и внедрить электронные документы в течение 3 лет, то есть до конца 2028 года.
2: Как добавить документы в госуслуги «Авто»?
1: Использование электронных документов возможно лишь в случае их наличия в приложении госуслуги «Авто». Дело в том, что генерируемый программой QR-код динамический, и просто сделать скриншот с него не выйдет. Сканер-инспектор неверно считает статическое изображение. Чтобы получить возможность предъявлять электронные права и СТС, необходимо выполнить несколько простых шагов. Скачать приложение госуслуги «Авто». Лучше всего сделать это из основного приложения госуслуги. На главном экране есть соответствующая иконка. Проверить, есть ли данные о водительском удостоверении и или СТС в основной учетной записи. Для этого нужно пройти аутентификацию и перейти в соответствующий раздел личного кабинета. При необходимости информацию о документах можно добавить здесь же. Перейти в приложение в госуслуги «Авто». В свой профиль нужно входить с помощью учетной записи основного портала. Перед началом работы программа запросит это разрешение. Данные о правах и зарегистрированном транспорте загрузятся автоматически. Их можно увидеть на главном экране. Здесь же можно кастомизировать изображение транспорта. Обратите внимание, если автомобиль зарегистрирован на другого человека, добавить данные его СТС в госуслуги «Авто» пока невозможно, даже если серия и номер документа внесены на госуслугах.
2: Что будет, если с собой брать только цифровые права?
1: Поскольку закон обязывает водителей иметь при себе оригиналы документов, штрафы за их отсутствие никто не отменял. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление автомобилем без документов влечет предупреждение от инспектора или штраф в размере 500 рублей, статья 12.3, часть 2.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет». О безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Вы продолжаете слушать программу о безопасности дорожного движения «Зеленый свет». И далее нас ждет небольшая юридическая консультация. На некоторые вопросы водители отвечают автоюристы. Первый вопрос касается повторного выезда на встречную полосу движения. Все мы помним, что повторный выезд на встречку карается лишением прав. Но только если нарушение заметил инспектор. При фиксации на камеру водителю выпишут штраф. Но что будет, если нарушение заснял прохожий и отправил видео в ГИБДД через приложение «Народный инспектор»? Ситуация. Ранее мне уже выписывали протокол за выезд на встречную полосу, я заплатил штраф 7500 рублей. Теперь кто-то отправил видео аналогичного нарушения в «Народный инспектор», и сейчас меня вызывают к начальнику ГИБДД. Это лишение? Отвечает юрист. Если кто-то отправил съемку инцидента в ГАИ посредством приложения «Народный инспектор», то ГАИ обязана возбудить дело об административном правонарушении. В соответствии со статьей 4.6 Кодекса об административных правонарушениях, если нарушитель в течение года вновь совершает аналогичный проступок, то нарушение считается повторным. Это значит, что в соответствии с частью 5 статьи 12.15 виновнику может грозить ответственность в виде лишения права управления на один год, либо штраф в размере 7,5 тысяч рублей, но при условии, что нарушение зафиксировано средством автоматической фиксации правонарушений. Встречается значительное количество судебных прецедентов, согласно которым в постановлениях об административных правонарушениях приложение «Народный инспектор» обозначается как специальное техническое устройство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, но не работающее в автоматическом режиме, в отличие от дорожной камеры. Если так, то процессуально дело не будет отличаться от случая, когда нарушение зафиксировано инспектором на дороге. Сотрудник ГАИ должен установить личность виновного, составить в отношении него протокол и передать дело на рассмотрение суда, где вполне возможно лишение права управления транспортными средствами. Но стоит иметь в виду, что при составлении в отношении нарушителя стандартного протокола действует презумпция невиновности. В соответствии со статьей 1.5 Кодекса об административных правонарушениях, лицо подлежит ответственности только за те нарушения, в отношении которых установлено вина, причем вина должна быть доказана. И если на фото и видео невозможно идентифицировать водителя, собственник машины отрицает нарушение, а инспектор лично не видел совершенного деяния, то сильной доказательной базы у ГАИ нет, и есть шанс избежать наказания. А можно ли оспорить штраф за нарушение, которое зафиксировал дрон? И вообще, обязаны ли инспекторы предупреждать водителей о том, что контроль нарушений на дороге ведется с помощью БПЛА? И можно ли оспорить штраф, если такого предупреждения не было? Ситуация. Зафиксировали с помощью дрона пересечение сплошной. При этом предупреждающих знаков и щитов, что ведутся наблюдение и съемка, не было. Протокол выписан сотрудником ГИБДД. Можно ли его оспорить? Отвечает юрист. Российское законодательство не запрещает использовать для фиксации административных правонарушений беспилотные летательные аппараты. Согласно статье 26.2 Кодекса об административных правонарушениях, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган или должностное лицо устанавливают наличие или отсутствие административного правонарушения и виновность человека. При этом оспорить можно любой штраф. Это право лица, привлеченного к административной ответственности. И стоит помнить, что согласно статье 1.5 вина водителя должна быть установлена, а неустранимые сомнения в его виновности толкуются в его пользу. Например, если на видеоматериалах, полученных с дрона, невозможно точно определить, какой именно автомобиль едет с нарушением, на это можно ссылаться при изучении записи с беспилотника. А вот отсутствие знаков не повод для обжалования. Если факт правонарушения будет установлен, то к ответственности водителя все равно привлекут, так как он обязан соблюдать правила дорожного движения. Пересекать сплошную линию запрещено вне зависимости от того, ведется съемка или нет.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Кстати, о летающих и вообще движущихся камерах. Вы же знаете, что штраф за нарушение правил дорожного движения может выписать не только стационарный или мобильный комплекс видеофиксации. Камера может проехать мимо и сама. Например, в Москве автомобили Центра организации дорожного движения, патрульные машины ДПС и городской пассажирский транспорт оборудуют системами, способными штрафовать нарушителей прямо во время движения. Об этом нужно помнить, собираясь водить машину в крупных городах на материке, в том числе и в столице. Комплексы фото-видеофиксации установлены на служебных автомобилях Центра организации дорожного движения и на подвижном составе Мосгортранса, автобусы и маршрутки. Есть и потоковые камеры в автомобилях скорой помощи. Правда, пока она в качестве эксперимента стоит только на одной машине и фиксирует нарушения, но штрафы за них водителям не приходят. В городских автобусах еще с 2015 года устанавливают видеоблоки «Паркрайд» для контроля припаркованных автомобилей. При этом в автомобилях Центра организации дорожного движения, контролирующих парковку, стоят более современные и универсальные варианты таких камер. Есть и системы, которые вмонтированы прямо в сигнальные балки патрульных машин Центра организации дорожного движения с оранжевыми огнями. Собственные автомобили центра, на которых установлены камеры, имеют фирменное брендирование. На них установлены балки с проблесковыми маячками. Такие мобильные комплексы хорошо заметны в потоке, объяснили в дорожной службе. Помимо городских служб, аналогичными камерами оборудованы и некоторые патрульные машины ДПС. Массового распространения эти устройства пока не получили. ГИБДД обещала выпустить машины с камерами на улице всех городов еще несколько лет назад, однако пока их считанные единицы. Эти комплексы вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше автомобилей, смотрят на 360 градусов, а также могут работать как в движении, так и стационарно, когда автомобиль ДПС припаркован.
2: Какие штрафы можно получить с движущейся камеры?
1: Камеры, которые установлены на автомобилях ЦОДД, настроены на выявление нарушений скоростного режима, проезда по обочине и выделенной полосе. Как заявили в организации, именно эти нарушения провоцируют множество ДТП и сильнее всего мешают движению транспорта, особенно маршрутного. Комплексы на наземном пассажирском транспорте могут фиксировать выезд машин на выделенную полосу, а также остановку или парковку автомобилей в неположенных местах, но не умеют штрафовать за неоплату парковки. Для этого требуются два снимка с временным интервалом. Как и в случае стационарных камер, материалы с подвижных комплексов подвергаются проверке. Проверка материала с камер происходит в два этапа, чтобы не допускать ошибочных постановлений. На этапе первичной обработки материала техник ЦОДД проверяет, верно ли распознанный номер и марка автомобиля, в каком состоянии находится проезжая часть, действительно ли на фото присутствует признак нарушения. Любые сомнения должны трактоваться в пользу водителя. Затем материал передается в ГИБДД, и уже инспектор принимает решение о вынесении постановления, пояснили в Центре организации дорожного движения. Камеры в автомобилях ДПС в автоматическом режиме настроены только на фиксацию превышения скорости. Однако они видят и записывают другие нарушения, администрирование по которым могут вести сами инспекторы в ручном режиме, то есть останавливать нарушителя и демонстрировать ему видеозапись. Также отслеживаются и опасное маневрирование. Видео с камер поступает на планшет инспектора в салоне, и он может сразу же остановить агрессивного водителя, проверить его по базам и предъявить какое-либо нарушение.
2: Что еще умеют движущиеся камеры?
1: Функционал камер, установленных на автомобилях, можно будет со временем расширить до максимума. Потому что технически такие камеры в состоянии фиксировать практически все виды нарушений правил дорожного движения. Однако при запуске конкретных устройств Центр организации дорожного движения руководствуется аналитическими данными, статистикой аварийности, наличием полос для городского транспорта, а также информацией о массовых нарушениях правил дорожного движения. При этом каждый автомобильный комплекс проходит процедуру согласования с госавтоинспекцией, то есть функционал конкретной камеры закрепляется изначально. Любая линейная или подвижная камера проходит сертификацию Росстандарта. И перед экспертизой производитель заявляет все, что камера умеет. Поэтому если камера изначально была настроена только на один вид нарушений, то дополнить ее функционал уже после установки не так просто. Сегодня в России зарегистрировано более 100 производителей камер, однако реально на рынке работают не больше 20 компаний, оборудование которых где-то установлено. 10 из этих компаний представлены широко, а в Москве свои камеры устанавливают лишь 3 производителя.
2: Законно ли штрафовать водителей в потоке?
1: Штрафы с движущихся в потоке камер законны, если камеры прошли государственную сертификацию и согласованы с ГИБДД. Если оборудование, установленное в автобусах и других машинах спецслужб, сертифицировано, то штрафы нарушителям выставляют на законном основании, и шансы обжаловать их малы, если в дело не вмешивается погода и в постановлении нет явной ошибки распознавания. Напомним, что решение об административном взыскании принимает не сама камера, а именно инспектор ГИБДД. И если нарушение очевидно, например, совершен выезд на полосу общественного транспорта, такие штрафы фиксируют камеры в автобусах, то отменить его практически невозможно. Выезд на полосу общественного транспорта в Москве наказывают штрафом в 3000 рублей. Что касается оборудования, установленного в умных балках, то оно фиксирует целый спектр нарушений правил дорожного движения. И если весь этот функционал указан в сертификации устройства, его можно использовать и для администрирования нарушений.
2: Ошибки и погрешности движущихся камер.
1: Однако в работе камер в движении есть нюансы, из-за которых водителям могут приходить ошибочные штрафы. Например, сейчас в центре Москвы плохо работает сигнал системы позиционирования GPS, который используют все подвижные комплексы. Хотя везде производители позиционируют использование ГЛОНАСС, она, к сожалению, пока еще не обладает такой точностью, как GPS. Комплекс с камерой измеряет движущийся на него объект или удаляющийся от него объект с помощью радара. Поскольку он сам подвижен, ему нужно знать и свою скорость, чтобы сложить или вычесть. Теперь мы получаем ситуацию, когда GPS нестабилен или вообще не работает. В этом случае погрешности будут катастрофические. Если речь идет о фиксации машины на полосе общественного транспорта, важно, насколько хорошо комплекс за стеклом того же автобуса распознает автомобильные номера. Если стекло грязное, возможны ошибки. По словам эксперта, когда камера висит на столбе на высоте 6-8 метров и ее с определенной регулярностью чистят, грязь не долетает до объектива. А с подвижными системами ситуация иная. Осадки, снег и грязное лобовое стекло могут помешать распознаванию. Добавьте сюда тряску и вибрацию, машина же едет не по идеальной дороге. В такой ситуации достоверно определить номер автомобиля сложнее. Это чревато тем, что, например, цифра 8 может превратиться в 0. Сотрудники центров автоматизированной фиксации административных правонарушений должны сопоставлять марку и модель машины с ее номером. Однако они часто пренебрегают правилами, и тогда штраф за нарушение условного «Мерседеса» приходит владельцу «Жигулей». И такие подвижные комплексы своими ошибками могут здорово испортить статистику.
2: Как подвижные камеры разыскивают нарушителей?
1: Все комплексы фото-видеофиксации, стационарные, передвижные и мобильные, подключены к системе розыска «Паутина». Камеры ГИБДД также загружают потоковые данные в единую розыскную систему. «Паутина» — это серверная структура, поэтому абсолютно любой комплекс, имеющий связь, может быть подключен к «Паутине», если создатели этого комплекса обладают достаточной для этого квалификацией. Таким образом, подвижные камеры, наряду со стационарными, помогают в розыске угнанного транспорта, преступников и злостных нарушителей правил.
0: Зеленый свет.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте привязанности к потерям, когда страх потерять 500 рублей заставляет нас действовать сильнее, чем желание их найти. Вы играете в простую игру. Вариант А. Получить 500 рублей гарантированно. Вариант Б. Подбросить монетку. Если орел, получить 1000, а если решка, то ничего. И многие выбирают вариант А, потому что это надежно и спокойно. Но вот вам теперь другой вариант игры. Вариант А. Потерять 500 рублей гарантированно, а вариант Б. Подбросить монетку, и если орел, ничего не терять, если решка, то потерять 1000. И тут большинство выбирает вариант Б. Рискнуть, лишь бы избежать гарантированной потери. Странно. В обеих задачах математика одинаковая, но мозг реагирует по-разному. Потеря пугает сильнее, чем привлекает выгода. Потерять – это больно, а получить – это приятно, но боль громче. Тоже в жизни. Подписка на сервис, который вы не используете полгода, но не отменяете, потому что вдруг она пригодится. Или старая вещь в шкафу. Не носите, но и выбросить жалко, а вдруг понадобится. Не потому что она ценная, просто отпустить – значит признать потерю. А мозг этого избегает любой ценой. Даже в отношениях. Держитесь за неудобное, но теплое знакомство, потому что лучше так, чем одному. Не из страха одиночества, а из страха потерять то, что уже есть. Вот вам совет на день. Когда не можете отпустить что-то, то спросите себя. Я это храню, потому что оно мне нужно или потому что боюсь его потерять? Если ответ второй, представьте, что этой вещи или привычки или подписки у вас никогда не было. Хотели бы вы ее приобрести сегодня? Если нет, можно отпускать без сожаления. Тогда мозг вздохнет и освободит место для чего-то нового. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает «имею» с «нужно».
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
4: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке расширят меры поддержки оленеводов и морзверобоев. Губернатор Владислав

0: Решением Совета предлагается Департаменту сельского хозяйства и продовольствия подготовить до 1 июня этого года предложения и материалы для обращения Министерства по развитию Дальнего Востока о необходимости финансирования мероприятий по обустройству перевал-баз, по созданию высокотехнологических огнебойных пунктов, по обустройству цехов по переработке мяса морзверя. Для того, чтобы Министерство по развитию Дальнего Востока включили данные мероприятия в программу по развитию традиционных отраслей хозяйствования в арктической зоне. Это было первое решение. И второе решение – рекомендовать главам муниципальных образований Чукотки все-таки оказывать содействие Департаменту сельского хозяйства в координации действий при осуществлении технологических процессов в оленеводстве.
1: Кроме этого, члены Совета положительно оценили действующие проекты «Школа юного морзверобоя» и «Первый кочевой детский сад на стойбище». Напомню, ранее в Анадыре прошло выездное заседание Комитета Госдумы по делам национальности. Депутаты изучат опыт Чукотки и подготовят рекомендации по национальной политике в Арктике. Жители Анадыря будут судить за использование фальшивого водительского удостоверения. В окружной столице завершено расследование уголовного дела о поддельных правах. Как сообщили в прокуратуре региона, обвиняемым проходит 28-летний местный житель. По версии дознания, в феврале прошлого года он через интернет приобрел фальшивые права и хранил их, чтобы пользоваться документом как настоящим. В феврале этого года мужчину остановили сотрудники ДПС. Во время проверки он предъявил инспектору поддельное удостоверение, после чего документы изъяли полицейские. Фигурант признал вину и, по данным прокуратуры, раскаялся. Обвинительный акт уже утвержден, материалы направлены в Анадырский городской суд. По этой статье мужчине грозит до 1 года лишения свободы. Российская энергосистема готова к летней жаре и высоким нагрузкам. Об этом заявил замминистра энергетики Петр Конышенко на Кавказском инвестиционном форуме. Юг страны находится на особом контроле. Там большие мощности уходят на кондиционирование, поэтому летний пик потребления стал сопоставим с зимним. Глава системного оператора Федор Апачи сообщил, что объединенная энергосистема Юга успешно прошла летние пики прошлого года. Форум проходил 28-30 апреля в Ставрополье. Ранее сообщалось, что у энергетиков Чукотки стартовала плановая ремонтная программа этого года. Планируется ремонт котлов, турбоагрегатов, трансформаторов, а также обновление 14 километров линий электропередачи. И в завершении выпуска. Первый день коренных малочисленных народов России отпраздновали на Чукотке. В столице округа и районных населенных пунктах организовали концерты, выставки и спортивные состязания. Главной площадкой стал Анадырь. Вечер в Доме народного творчества открыл гимн Чукотки. Его впервые исполнил сводный детский хор учеников школы искусств. Губернатор Владислав Кузнецов вручил награды тем, кто сохраняет языки, обычаи и культуру северян. Среди отмеченных Галина Солодкова, Екатерина Рультенеот и Ирина Гаргульнаут. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Это был Джонни и воздушный сарафан. Волшебная пора, рассказывающая о любви, о силе, о привязанности, ну и, конечно, о хорошем настроении, места, где можно почувствовать себя более-менее расслабленно, комфортно и перевести дух. И вот на волнах радио «Пурга» есть такой формат, такая возможность. И правда, душой, не делом, но, тем не менее, этого уже будет достаточно. Потому расслабляемся, в случае чего закрываем глаза и хотя бы 5 минут слушаем песни. Таким образом, Бурито Устинова, «Разведи огонь», «Мир наизнанку», Дон Толивер, Доджа Кат, а также хорошее настроение в эти несколько минут.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь, и первое, что видите, не потолок, а небо над лесом. Потому что ваша спальня – это стеклянный куб посреди природы. Никаких стен, только прозрачность. И чувство, что весь мир смотрит, но на самом деле просто проходит мимо. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто живет без занавесок, потому что доверяет миру больше, чем замкам. Речь о людях, которые строят или арендуют полностью стеклянные дома, от хижин в лесах Финляндии до вилл в Калифорнии. У них нет внутри и снаружи, есть только здесь. И все, что происходит вокруг, становится частью их жизни. В одном таком доме в Швеции даже ванная комната из стекла. Сначала страшно, говорит хозяйка. А потом понимаешь, лось, который проходит мимо, вовсе на тебя не смотрит. Он просто идет своей дорогой, как и ты. А в Японии есть гостевые стеклянные кабины у подножия горы Фудзи. Туристы бронируют их на ночь, чтобы спать под звездами, но без комаров. Это как палатка для тех, кто любит Wi-Fi и теплый пол, шутит один владелец. И да, жить так – это особое искусство. Уборка превращается в ритуал. Одежда выбирается тщательнее, а вечером все гасят свет, чтобы не мешать ночи смотреть внутрь. Но зато рассвет застает вас не за окном, а прямо в кровати. Дождь стучит со всех сторон, как барабан, а зимой кажется, что вы внутри снежного шара. Конечно, бывают казусы. Туристы фотографируют дом, не зная, что внутри люди завтракают. Один раз медведь прилег отдохнуть у стены, и семья не смогла выйти 3 часа. А в Калифорнии кто-то устроил пикник прямо у стеклянной гостиной, думая, что это выставка. Но владельцы говорят одно: когда ты живешь в стекле, ты перестаешь прятаться. Ты учишься быть собой, даже когда тебя видят. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы переехали жить в стеклянный дом?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: красоты, или же внутренняя наполненность, мудрость, или очаровательное женское кокетство. И, конечно, нас всегда делает краше доброе расположение духа, ощущение счастья и состояние влюбленности. И, наконец, балуйте себя заботой. Когда мы тратим на себя время, усилия и деньги, чувство собственной ценности определенно возрастает.
1: Территория женщин.

пульсом бьет бит, а также Айова, которая пытается этот пульс, возможно, стабилизировать, сделать лучше, и вроде как у нее получается, а вместе с тем и настроение, самочувствие и много чего еще. Ну, а также звучание в эфире в целом, что, не сказать, плохо, напротив, очень даже хорошо. И вместе с тем поговорим о хорошем, продолжим тему, но уже немного другую. Ведь сегодня есть праздник, 4 мая, не без сюрпризов, друзья. И сегодня день красивых признаний в любви. Да, это касается даже тех, кто вроде как не просто признается, а лишний раз это говорит тем, кого любит, тем, кому уже говорил это сотни раз. Но в этот день, можно сказать, супер красиво и необычно. Почему бы и нет? Ведь таким образом можно сделать приятно. Особенно, если вы сейчас не рядом и по кому-то очень скучаете. Воспользуемся возможностью. Мы ведь уже дали ее в виде такого вот напоминания. Ну а прямо сейчас Dire Straits, Calling Elvis.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Митчеллы уже все, друзья. Есть такие вещи, которые имеют срок годности. Не только продукты, но и занятия. Допустим, прямо сейчас побросаться снежками крайне проблематично. Ведь, во-первых, можно промокнуть, да и не в каждом месте можешь ты слепить тот самый снежок. Да и вообще куча всего, потому в случае чего делаем все вовремя. И прямо сейчас вспоминаем, что это можно делать из радиопурга. Именно писать на тот самый номер 924-789-2222. Привет и поздравления, ну и, возможно, желание, даже уже упущенное, поиграть с кем-то в снежки и адресовать его, а мы зачитаем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Янроконоте сократят часы торговли алкоголем. Поводом для разработки законопроекта стало обращение местных депутатов. Как отметили в окружной думе, мера поможет поддержать благополучие жителей. Приобрести алкоголь в селе можно будет только 2 часа в день. По субботам с 12 до 14 часов, в остальные дни с 17 до 19 часов. Изменения вступят в силу 1 сентября. В оленеводческих хозяйствах Чукотки родилось более 3000 телят. Массовый отел в этом году сместился на 1,5-2 недели из-за неблагоприятных погодных условий. Первыми приплод получили хозяйства Марковский Анадырского муниципалитета, а также Амгуэма и Пионер муниципального округа Агрикенот. 18 оленеводческих хозяйств на Чукотке до конца мая рассчитывают получить около 36 тысяч телят. Власти региона определили квоты на аборигенный промысел. 9 общин Чукотки получили право на традиционную добычу китов. В этом году разрешено добыть 131 серого кита. Самые крупные квоты получили общины Лорина и Даурген по 50 серых китов. В Провиденском округе распределили 25 китов, а в Игвикеноте общине Анкалит выделили еще 4. На Чукотке предложили усилить антикоррупционное просвещение молодежи. Эту тему обсудили участники совместного круглого стола Общественной палаты и молодежного парламента при окружной думе. Поводом для дискуссии стали итоги опроса жителей и предпринимателей округа. Итоги мероприятия показали необходимость более активной антикоррупционной работы с детьми и молодежью. Новый календарь весенней охоты готовят на Чукотке. Период охоты на водоплавающую дичь в этом году пройдет по действующим срокам в последний раз. 1 мая сезон уже открылся в Билибинском районе. С 15 мая к нему присоединятся Анадырский район, Певек и южная часть Игвикенота. А с 25 мая Чукотский район, Провиденский округ и север Игвикенота. Для каждой зоны отведено по 10 дней. В следующей весне сроки скорректируют с учетом предложений охотников и наблюдений за миграцией птицы. Льготные аэроглиссеры начнут курсировать с 18 мая. Рейсы между Анадырем и Угольными Копьями будут осуществлять 4 раза в день. На линии задействуют 5 аэролодок и еще 2 оставят в резерве. Стоимость билета 500 рублей. Напомню, ледовая переправа Анадырь-Шахтерский закрылась 1 мая. Дорога до 8 причала будет работать как минимум до 6 числа. На острове Врангеля стало больше белых медведей. Этой зимой две группы специалистов вместе со съемочной группой обследовали родильные берлоги белого медведя и обнаружили 21 логово. По наблюдениям ученых, состояние популяции не вызывает тревоги. Семей медведей на маршрутах видели даже больше, чем год назад. По оценке, на острове также насчитывается от 1000 до 1300 овцебыков и около 30 волков. Большой лыжный праздник собрал в окружной столице 150 участников. Анадырь присоединился к всероссийской акции «Лыжня России» позже большинства районов. Сроки на Чукотке традиционно сдвигает погода. В минувшие выходные на трассу вышли профессионалы, любители и семьи с детьми. Напомню, ранее массовая гонка уже прошла в Билибино, Игвикеноте и других муниципалитетах. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Да, это мод, и он бедный, одинокий, и вроде как ему даже привычно, не то чтобы нравится, и у каждого в целом свое к этому отношение. Хотя на волнах радио Пурга одни вы точно не останетесь. Во-первых, я здесь, а во-вторых, ребята наподобие Владимира Преснякова и того же мода готовы с вами провести по паре минут, но это уже что-то. Так что занимаемся своими делами, а фоном у нас как раз все нормально. Именно так называется песня от Владимира.
1: Радио Пурга.

0: Минутка здоровья.
1: Ранние симптомы диабета. Что может быть их причиной? Важно понимать, что сам по себе подъем глюкозы и инсулина после еды – это физиологическая норма. Проблемы начинаются, когда рацион регулярно состоит из продуктов, провоцирующих резкие скачки. Именно здесь добавляются и другие факторы риска – лишний вес, дефицит клетчатки, низкая физическая активность, хронический стресс и недосып. Ранние звоночки диабета, которые мы списываем на усталость и часто игнорируем, постоянная усталость, повышенная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, чувство голода даже после еды, снижение концентрации, а также необъяснимые колебания веса. Вероятность того, что причиной является стресс, также довольно высока, ведь на уровень сахара влияет не только питание. Хронический стресс сопровождается повышением уровня кортизола, который напрямую влияет на концентрацию сахара в крови. Недостаток сна, в свою очередь, снижает чувствительность тканей к инсулину. В подобных случаях важно обратиться за консультацией к врачу, а для борьбы со стрессом можно прибегнуть к растительным препаратам. В целом не стоит ставить жесткие ограничения и испытывать страх перед сахаром. Всегда важен системный подход, разнообразный рацион, достаточное количество клетчатки, умеренная физическая активность, качественный сон и работа со стрессом. Именно это формирует устойчивость организма и снижает риски развития инсулинорезистентности и диабета в долгосрочной перспективе.
0: Минутка здоровья.

Все как прежде и в то же время хорошо. Анжелика Варум уже нарисовала свой план любви, ну а мы можем подстроиться, а в голове представить уже свой, дабы было к чему стремиться и чтобы вообще не повторяться. Не, повторяться, конечно же, можно, если есть такое желание, вроде этого никто не запрещает. Ну а мы точно повторяться не будем, потому уже не Анжелика Варум, но Holy Flame. Да ну, ну а мы поможем всплыть.

0: знаете ли вы?
1: Шато Эркен – неоготический замок в России, построенный в 2010-х годах на искусственном острове в озере на Северном Кавказе. Его архитектура имитирует средневековые европейские крепости, что контрастирует с горным ландшафтом. Замок стал туристическим объектом, хотя его история окутана легендами о призраках строителей.
0: Теперь буду знать.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга. Радио.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

Слушаешь, слушаешь и можешь заслушаться. Это был «Шаман и душа нараспашку». Ведь и правда, после этой песни сам артист говорил, что это его личный опыт мировоззрения, отношения к жизни. Так что он, считайте, пел о себе настоящем, а не образе. И да, тут открытость и честность, наверное, самые подкупающие. Ведь с такими людьми всегда намного проще найти общий язык. Ведь ты уже сразу, сходу, не подходя к человеку, видишь, сойдетесь вы с ним характерами или нет. Ну а прямо сейчас будем пытаться подружиться с группой «Звери», и думаю, мы уже авансом это сделали.

0: Да, это была Ольга Серябкина и 2%, которые в разных местах ведут себя и воспринимаются тоже по-другому. Вот когда у тебя осталось всего 2% заряд на телефоне, а тебе еще очень много надо сделать и вообще что-нибудь купить и оплачиваешь только с него, то тогда становится очень больно и неприятно. Надеюсь, что никто в эту ситуацию не попадет, по крайней мере, сегодня. Да и пускай уже все совсем справятся и ничего не придется делать, что зависело бы от этого телефона. Ну а вот что можно рассказать, что явно не будет лишним или плохим, так это еще о некоторых праздниках замечательного и уже уходящего 4 мая. Это день собачьего счастья. Так что все собачники, вас с этим поздравляем и надеемся, что у всех собак сегодня счастливый день. А если нет, то надо бы это как-то устроить, чтобы хотя бы вечер стал таковым. Ну а эфир станет очень музыкальным благодаря группе Добро и на часах не 0-0, конечно, но на время будет.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Реклама на радио «Пурга». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: У самых прожорливых черных дыр во Вселенной заканчивается еда. Исследование 8000 космических монстров показало, что самые прожорливые черные дыры во Вселенной испытывают нехватку пищи. Отмечается, что в течение многих лет астрономов озадачивал вопрос, почему самые большие черные дыры во Вселенной росли медленнее в течение последних 10 миллиардов лет. Теперь новое исследование предлагает потенциальное решение этой астрофизической загадки. Им не хватает газа. Сверхмассивные черные дыры обладают огромным гравитационным поглощением, которое позволило им вырасти до масс в миллионы или миллиарды раз превышающих массу Солнца с удивительной большой скоростью в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Однако с периода, известного как «космический полдень», когда Вселенной было менее четверти ее нынешнего возраста, рост сверхмассивных черных дыр замедлился. Ученые из Свободного университета Брюсселя и Массачусетского технологического института предложили новую гипотезу о том, как во Вселенной возникло вещество. Согласно их гипотезе, ключевую роль могли сыграть взрывы микроскопических черных дыр в первые мгновения после Большого взрыва. Речь идет о так называемых первичных черных дырах, гипотетических объектах, которые, как предполагается, могли сформироваться в первые мгновения после рождения Вселенной из особо плотных участков плазмы. В отличие от черных дыр, образующихся в результате взрыва звезд, первичные черные дыры могли обладать самыми разными размерами, даже быть микроскопическими.
0: Не учи ученого.

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет, ты хочешь просто вдвоем остаться, и невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам.

0: Михайлов, Роза Зергерли, «Я бью тебя до дна». Ну а что же стоит делать на самом деле? Ну, явно, если касается нервов, тогда не стоит ничего пить, а если касается эмоций, то тогда почему бы и нет. Надеюсь, эмоции только приятные, и после этого не случится ничего непредвиденного и неприятного. В общем, без последствий. Ну а последствия нынешних песен только хорошие. По крайней мере, дальше у нас хоть и не песня, но последствия тоже приятные. Опыт в той или иной сфере. О чем же мы узнаем сейчас? Гениальные, простые и очень действенные лайфхаки. А я же с вами попрощаюсь и пожелаю всего крутого.
1: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
2: Совет для безупречно чистых окон. Когда моете стекло, одну сторону протирайте тряпкой горизонтальными движениями, а противоположную – вертикальными. По направлению разводов вы сразу увидите, на какой стороне остались пятна, и доберетесь до идеала в два раза быстрее.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Полный привод.
1: Об автомобилях и автолюбителях.
2: Всем привет, Габс у микрофона. Американская компания General Motors дала зеленый свет на разработку нового Chevrolet Camaro, но формат автомобиля может измениться радикально. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Новый взгляд.
2: Концерн General Motors одобрил выход преемника Chevrolet Camaro, ушедшего с рынка в 2023 году, пишет CarCoops. А по информации Automotive News, будущий Camaro сохранит классическую компоновку с задним приводом и будет построен на платформе Alpha. Именно эта архитектура лежала в основе последнего поколения модели, а также седанов Cadillac CT4 и CT5. Это означает, что в компании, скорее всего, не пойдут по пути превращения Camaro в кроссовер или полностью электрическую модель.
1: Двигатель прогресса.
2: В то же время GM Authority отмечает, что преемник Camaro может оказаться не совсем таким, каким его ожидают увидеть. Такая формулировка фактически оставляет пространство для самого обсуждаемого сценария – появления первого серийного четырехдверного Camaro. Для поклонников классического купе это может стать спорным решением. Однако с точки зрения рынка подобный шаг выглядит логичным. Четырехдверный версия способна привлечь новую аудиторию, которая раньше не рассматривала Camaro из-за практических ограничений. Нельзя не вспомнить и концепт, показанный в прошлом году с отсылкой к агрессивному двухдверному автомобилю, напоминающему классический Camaro. В тот момент это выглядело как дизайнерский эксперимент, и к нему отнеслись скептически. Предполагалось, что легендарное имя Camaro может достаться, например, спортивному кроссоверу.
1: Под капотом.
2: Деталей по моторной гамме пока нет. Однако известно, что платформа Alpha допускает широкий диапазон конфигураций – от турбированных четырехцилиндровых двигателей до компрессорных V-образных восьмерок. Это оставляет производителю пространство для гибкости. С одной стороны, Camaro может сохранить статус настоящего маслкара, например, за счет нового двигателя объемом 6,7 литра, который используется в Corvette Grand Sport. С другой стороны, в линейке могут остаться более доступные версии для тех, кому важен дизайн и имидж модели, но не требуется мощный V8 и связанные с ним расходы. Напомним, шестое поколение Camaro было снято с производства в 2023 и прямой замены тогда не последовало. В прошлом году появилась информация о том, что компания отклонила проект седьмого поколения из-за недостаточной экономической эффективности. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если спросить бодибилдера, что важнее в построении мышц, тренировки или питания, скорее всего, еде он отведет первостепенное значение. Так что лучшее, что можешь сделать для организма, это планировать все перекусы заранее. Если ты на пути к желанному мышечному рельефу, спонтанных приемов пищи в распорядке дня быть не должно. Ты обязан закинуть в себя порцию белка в течение часа после тренировки. Желательно сделать это минут через 20-30 после ее окончания. Можно выпить порцию протеинового коктейля, но неплохо было бы иметь при себе ланчбокс с достойным содержимым. К примеру, сэндвич с индейкой на хлебе из цельной пшеницы будет в самый раз. Минимум жира, ценный белок и медленные углеводы. Главное, не впадая в другую крайность. Не объедайся после спортзала. Большая ошибка полагать, что после тренировки можно есть что угодно и в любом количестве. Иначе кубиков пресса на животе ты так и не увидишь.
0: Территория мужчин.
1: Хорошие противотуманные фары на автомобиле – залог того, что ты будешь уверенно себя чувствовать за рулем даже в темное время суток и в непогоду. Скажем, в дождь, а от фар головного света пользы будет немного. Их световые лучи попросту отражаются от капель, и у водителя перед глазами сплошная белая пелена. И тут на помощь приходит яркий свет противотуманок. Это все равно, что вместо китайского фонарика включить прожектор. Правда, для идеальной картинки фары нужно качественно отрегулировать. От противотуманок требуется широкий плоский луч над дорогой, причем с четкой верхней границей. Освещать толщу тумана по высоте фары не должны. Так будешь лишь слепить встречных водителей. А правильно настроенные противотуманки светят вперед всего метров на 10. А большего и не нужно, потому что ехать на скорости в ненастье – просто безумство.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: знаете ли вы?
1: Яблоки невозможно утопить в воде, потому что они состоят из воздуха на 25%. Это связано с тем, что клеточные стенки фрукта содержат множество маленьких полостей, которые заполняют воздух. Когда яблоко помещается в воду, его плотность оказывается ниже, и оно всплывает. Этот факт также объясняет, почему яблоки так популярны в кулинарии и как закуски. Они легкие, хрустящие и освежающие.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

на гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня приготовим салат с курицей, консервированной фасолью, морковью по-корейски и огурцом. Что нам понадобится? Куриное филе 350 граммов, фасоль красная консервированная 200 граммов, морковь по-корейски тоже 200 граммов, свежий огурец 1 средний, либо 2 небольших, соевый соус 3 столовых ложки, 1 чайная ложка молотой паприки, 40 мл подсолнечного масла, 100 граммов майонеза, соль и перец по вкусу. Как готовим? Куриное филе режем на небольшие куски и маринуем в смеси соевого соуса, паприки и перца примерно 1 час. Далее обжарим его на растительном масле, остудим и нарежем кубиком. С фасоли сливаем жидкость и промываем водой. Теперь соединяем в салатнике все ингредиенты – курицу, фасоль, морковь, огурец и заправляем майонезом. Добавим рубленную петрушку или кинзу и подаем к столу. За счет курицы и фасоли салат получается сытным и питательным, а морковь и огурец добавляют хруста. Идеальный баланс вкуса! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

Не опуская рук, себя движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильнее сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть пей, куда там прорываться.

Ясно время, если не я. Хороший настрой со мной, когда на небе. Ясно время, если не я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а как появилось слово «плов»? Истоки слова «плов» уходят к персидскому языку. В древнеперсидском было слово «пилав», которое обозначало рисовое блюдо, сваренное с мясом, овощами, специями и маслом. Из Персии это слово разошлось по всему Востоку, попав в тюркский и арабский языки, а затем и дальше, в том числе и в русскую речь. В русский язык слово пришло через тюркские народы, особенно с территории Средней Азии, где культура приготовления плова была развита очень сильно. Здесь оно приобрело форму «палов», которая также упростилась до привычного нам «плов». В старославянском текстах с 17 по 19 век встречаются оба варианта – и полов, и плов. Со временем плов стал не просто блюдом, а частью культуры. В Узбекистане, Таджикистане, Иране, Турции, да и на Кавказе, а также в Индии у плова свои названия, ритуалы, да и технологии приготовления.
0: Территория фактов.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Порой, глядя на понравившуюся вещь в магазине, мы не решаемся ее купить по одной причине. Попросту не представляем, как она впишется в наш привычный гардероб. И не будет ли пылиться в шкафу без надобности. Да и стилисты советуют не полагаться на первое впечатление. Драпированный кардиган может смотреться на вешалке очень стильно, а вот фигуре зачастую придает ненужный объем. Кроме того, обычно освещение в магазинах продумано так, чтобы создать максимально лестное отражение в зеркале. Так что выходите из примера в зал, чтобы оценить себя в новом наряде объективно. Если все в порядке, считайте, что выбор сделан наполовину, потому что не менее важно определить, как долго вам вещь прослужит. Не поленитесь прочитать информацию о составе ткани. Иногда продавцы заявляют, что перед вами кашемировый свитер, а потом выясняется, что кашемира в составе лишь 5%, а остальное синтетика. И еще один момент. Если платье или блузка с принтом, то рисунок на стыках ткани должен совпадать. Если же узоры при раскрытии сбились, то это будет выглядеть не слишком опрятно и, более того, выдавать дешевую стоимость вещи. Не успели мы оглянуться, как осень окончательно вступила в свои права. Приходится смириться с тем, что теперь мы одеваемся, задумываясь не только о моде, но и о практичности гардероба. Когда на улице дожди и непогода, лучшим выбором станут практичное пальто, удобная и непромокаемая обувь и, конечно, стильный зонтик. Верхняя одежда в новом сезоне несколько отдает духом старины. Нам предлагают носить пальто и тренчи в ретро-стиле или хотя бы классического кроя. Еще одна очень актуальная вещь сезона – куртка-парка. Она прекрасно подойдет для дождливой погоды. Ну и, естественно, классика жанра – кожаные куртки. Они по-прежнему в моде, и, кажется, за них всегда голосует большинство. А вот на цвета классические тенденции не распространяются. Особенно приветствуются экзотические принты и яркие расцветки. Действительно, к чему нам самим сливаться с осенней серостью? Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Скажите детям, скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал.

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: знаете ли вы?
1: Балетная пачка – это не просто пышная юбка. Это произведение искусства и инженерной мысли. Чтобы создать одну такую воздушную конструкцию, мастерам требуется много терпения и несколько дней кропотливой работы. Основа пачки – много-много слоев жесткого тюля. В среднем на одну пачку уходит около 15 метров этой особой ткани. Каждый слой тюля аккуратно раскраивается, обрабатывается по краям, чтобы не сыпался, а затем вручную нашивается на плотный корсет-пояс. Слои накладываются особым образом, от более коротких внутри к самым длинным снаружи, чтобы создать характерный объем и форму тарелки. Затем пачка тщательно утюжится специальным способом, чтобы придать тюлю нужную упругость и направление. Каждая пачка шьется индивидуально под балерину, учитывая ее рост и роль. Это трудоемкий процесс, превращающий ткань в символ балетной магии.
0: Теперь буду знать.

в Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Что делать, если на подушке появились желтые пятна? Смочите полотенце уксусом и аккуратно протрите пожелтевшее место. Затем налейте в таз воду, добавьте немного шампуня, снова намочите в этом растворе полотенце и еще раз обработайте пятна. После этого протрите ткань чистой водой, и пятна станут гораздо менее заметными, без новых разводов.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Все в курсе, что заниматься спортом полезно, но при этом большинство из нас так и продолжает лежать на диване. В принципе, можно махнуть на всю рукой и убедить себя в том, что ты не ленивый, а просто слишком умен для того, чтобы тратить время на упражнения с гирей. Тогда приведу другой довод. Ты в курсе, что именно физкультура способна заставить мозг работать продуктивнее? Тренировки развивают не только мускулатуру, но и умение концентрироваться, планировать и фильтровать отвлекающие факторы. Кстати, несколько лет назад было обнаружено, что аэробные и силовые упражнения положительным образом сказываются и на многозадачности мозговой деятельности. Начни регулярно тренироваться и вскоре обнаружишь, что стал куда быстрее обучаться и обрабатывать новую информацию. Все просто, приток крови к мозгу возрастает и обеспечивает его питательными веществами, такими как глюкоза и кислород. Так что добро пожаловать в мир железа, парень, без отговорок.
0: Территория мужчин.
1: Покрасневшая, шершавая кожа на руках. Для делового рукопожатия полный провал. Так что прекращай разгуливать в ветреную погоду без перчаток, как легкомысленный десятиклассник. Репутация дороже. У тебя как минимум должна быть универсальная пара кожаных перчаток. Они отлично подходят для делового образа и хорошо дополнят менее формальный повседневный. Стоит учитывать, что перчатки должны совпадать с доминирующим цветом верхней одежды или отличаться на пару тонов. Перчатки высокого качества изготавливают из тонкой кожи, используют телячью или козлиную, различные выделки и фактуры. Однако имей в виду, кожа не самый теплый материал. Поэтому на зиму выбирай перчатки с утепленной шерстяной или кашемировой подкладкой. Вторая пара перчаток должна быть шерстяной. Трикотажные или вязаные модели станут лучшим вариантом для молодых мужчин, которые предпочитают полуспортивный стиль в одежде. Ну и наконец, можно утеплиться на все 100, купив себе перчатки на меховой подкладке. В такие можешь без опасений прогуливаться даже в лютый мороз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Крепко здоровья.
1: Куркума с перцем – щит для сердца. Ученые назвали неожиданную пользу специй. Сотрудники Гуйчжоуского медицинского университета обобщили данные двух десятков исследований, в которых участвовали люди с разными проблемами – от метаболического синдрома, сочетания ожирения, гипертонии и инсулинорезистентности, до подтвержденных сердечно-сосудистых патологий. Оказалось, что регулярный прием куркумина в паре с пиперином заметно снижал ключевые маркеры воспаления – C-реактивный белок и интерлейкин-6. У пациентов также фиксировали ослабление окислительного стресса – процесса, разрушающего клетки и ускоряющего старение. Особенно интересные результаты получили у людей с нарушенным липидным обменом. У них падал уровень плохого холестерина и триглицеридов, а также снижалась глюкоза в крови. В нескольких работах, где наблюдали за пациентами после инфаркта или операции на открытом сердце, добавки уменьшали биохимические маркеры повреждения миокарда. Иными словами, сердечная ткань восстанавливалась быстрее. Почему выбрали именно эту пару? Куркумин – главное действующее вещество корня куркумы, родственника имбиря. Он известен своими антиоксидантными свойствами, но есть нюанс – в чистом виде он крайне плохо всасывается в кишечнике. Пиперин из черного перца решает эту проблему, повышая биодоступность куркумина в разы, по некоторым данным, до 2000%. Это классическое сочетание из аюрведы сегодня подтверждает доказательная медицина. Авторы подчеркивают, добавки показали хорошую переносимость, серьезных побочных эффектов не зафиксировано. Однако торопиться с окончательными рекомендациями рано. Ученые призывают провести более масштабные и длительные клинические испытания.
0: Минутка здоровья.

0: Radio Burga. Radio
1: Burga. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: знаете ли вы?
1: Кажется, что цыплята – простые, милые создания, которые только клюют зерно и бегают по двору. Но ученые доказали, что их когнитивные способности могут удивлять. Оказывается, уже через несколько дней после рождения цыплята отлично запоминают и различают лица как своих сородичей, так и людей. Они способны узнавать того, кто о них заботится, и даже могут строить простейшие социальные иерархии внутри стаи, запоминая более сильных или дружелюбных особей. Этот навык жизненно важен для выживания в группе. Так что, подходя к курятнику, знайте, для его обитателей вы не безликое существо, а вполне узнаваемый и запомнившийся им индивидуум. Возможно, с вашим появлением у них даже связаны определенные ожидания, например, угощение.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Дарова «Радио Пурга». Привет, Чукотка! На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM. На Чукотке 7.

0: Реклама на радио «Пурга». Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите на праздник, и никто не говорит ни привет, ни как дела, а вместо слов жесты, улыбки, записки на бумажках и странное, но приятное ощущение, что все наконец услышали друг друга. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про праздники, где молчание не неловкость, а главный язык. Речь о реальных фестивалях и традициях, от горных деревень в Непале до арт-лагеря в Нидерландах, где на один день, а иногда и дольше, запрещено говорить слух. Не как наказание, а как способ почувствовать друг друга без шума слов. В одном монастыре в Бутане раз в год устраивают День тишины. Все жители села собираются на площади, едят вместе, играют в игры, танцуют, но не произносят ни звука. Общаются через жесты, взгляды, даже рисунки на земле. Когда нет слов, ты начинаешь замечать, как человек дышит, говорит одна женщина, и понимаешь больше, чем за год болтовни. В Голландии есть арт-фестиваль Stylet Fest. Участники надевают браслеты с колокольчиками, общаются через блокноты, а музыка звучит только в наушниках. Или вообще отсутствует. Зато там много медитации, йоги и совместного варения супа без единого «подай соль». А в одной деревне на Кавказе сохранилась старинная традиция. В день поминовения предков никто не говорит громко. Считается, что голоса мешают духам найти дорогу домой. Люди передают еду, кланяются, обнимаются, но молчат. Слово это для живых. А сегодня мы с теми, кто ушел, объясняет старейшина. И да, такие дни меняют восприятие. Вы начинаете читать эмоции по глазам, а не по фразам. Смех становится заразительнее, потому что он чистый. А конфликты почти исчезают. Сложно злиться, когда нельзя кричать. Конечно, бывают забавные моменты. Кто-то случайно чихает, и все хохочут в полной тишине, а дети устраивают тихие бои подушками. Это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А если бы вам предложили провести целый день без слов, то вы бы рискнули?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню сливочный кукурузный суп с беконом. Если вы любите кремовые супы, то скорее записывайте рецепт. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Одна банка консервированной кукурузы, одна луковица, 200 мл 20% сливок, 150 граммов сырокопченого бекона, пол чайной ложки тимьяна, пол чайной ложки черного перца, лавровый лист и литр воды. Готовится очень быстро. Давайте приступим. Бекон нарежем небольшими ломтиками и обжарим в сотейнике или сковороде на сильном огне до хрустящего состояния в течение 3-4 минут и выкладываем на бумажное полотенце. На жире от бекона пассируем мелко нарезанный лук до мягкости. Добавляем половину кукурузы, сливки и доводим до кипения. С помощью погружного блендера измельчаем смесь до кремообразного состояния. Вскипятим воду и добавим к супу, а следом отправим оставшуюся кукурузу, специи, лавровый лист и обжаренный бекон, но не весь, немного оставляем для подачи. Варим на среднем огне 5 минут. Разливаем суп по тарелкам, а по центру оставшийся бекон. Также для подачи можно использовать немного кукурузы или сухариков. Нежнейший крем-суп готов! Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте, с вами специалист по методическому сопровождению проекта «Навигаторы детства» в Чукотском автономном округе Анастасия Сертун. Память, песня, победа. Три ключевых слова, определивших смысловую нагрузку прошедшего в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования занятия курса «Разговоры о важном», посвященного Дню Победы и роли песни в годы Великой Отечественной войны. Цель раскрытия темы – способствовать формированию в наших детях таких ценностей, как историческая память, уважение к подвигу предков и понимание силы искусства в самые трагические моменты истории. Что помогает человеку выжить там, где, казалось бы, выжить невозможно? Оружие? Боеприпасы? Безусловно, но есть нечто, что поддерживало дух советских солдат на передовой и тружеников тыла – песня. Именно она становилась тем самым внутренним бронежилетом, который не позволял сломаться, терять надежду и веру в победу. Военные песни – ярчайший пример того, как искусство становится грозным оружием, способным поднять бойца в атаку и согреть сердце в холодной землянке. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над такими вопросами, как «Почему в самых трагических обстоятельствах остается место для чувств и творчества?» «Какие функции выполняла песня на фронте?» «Оружие, лекарство или и то, и другое?» «Почему артисты и музыканты приезжали на передовую, не боясь опасности?» «Как вы думаете, можно ли отследить хронологию войны по песням?» «Есть ли у вас любимые военные песни? Какие чувства они у вас вызывают?» Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Первый – бессмертный, объединяющий поколения. Эти слова по праву можно отнести к песенному наследию Великой Отечественной. Вот лишь несколько фактов, которые заставляют гордиться силой духа нашего народа и силой искусства. За годы войны для фронтовиков было дано более 1 миллиона концертов. Творческие бригады выступали буквально под пулями врага. Песня «Священная война», прозвучавшая впервые 26 июня 1941 года, стала музыкальным символом народного сопротивления и вдохновляла бойцов на протяжении всех 4 лет войны. Стихотворение «В землянке» Алексей Сурков написал как личное письмо жене после тяжелого боя под Истрой, даже не думая, что оно станет всенародно любимой песней. Знаменитые реактивные минометы БМ-13 бойцы ласково прозвали «Катюшами» в честь песни Михаила Исаковского и Матвея Блантера. На ступенях поверженного Рейхстага 2 мая 1945 года певица Лидия Русланова исполнила валенки, расписавшись на одной из колонн. Так русская песня дошла до Берлина. В 20 веке песни военных лет вдохновляли миллионы людей на подвиг. Оказывается, и сегодня интерес к этим мелодиям не только не угасает, но и обретает новую жизнь. И не только потому, что современные музыканты делают новые аранжировки, но и потому, что в этих песнях живая правда о войне, которую нельзя забыть. Современные проекты, такие как всероссийский музыкально-патриотический проект «Голоса за героев» на платформе «Звучи», объединяют детей, ветеранов боевых действий и популярных артистов для записи песен для бойцов специальной военной операции. Ежегодно тысячи молодых людей участвуют в акциях памяти, поют военные песни в семейном кругу и на городских площадях, доказывая, что «никто не забыт и ничто не забыто» – это не просто слова. Песня – это не просто музыка, это живая нить, соединяющая поколения. Мощный инструмент сохранения исторической памяти и чувства сопричастности к судьбе своей страны. А шанс прикоснуться к этому наследию и передать его дальше есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». В стародавние времена многие хотели попасть в Москву, а ворота в столицу были лишь одни. Возникали очереди и недоразумения.
3: Да и, милейший, а можно проехать? А срочное дело у меня.
4: Чего?
3: Ну, вы кто? Вы кто?
4: Кто я? Я Мартынюк, гончар.
3: Очень приятно, царь, царь, очень приятно. Я царь Курлянский. Ну, у меня срочное дело к вашему государю. Ну, пропусти, а.
4: Ну, у вас в царе времени много, а мне на базар надобно. Так что, ваше величество, у меня без сути, тохм в порядке очереди.
3: А в это время?
5: Ну, что-то нет как-то Курлянского царя, что ли? Обманул, значит. Ладно, объявляем им войну.
6: Международные конфликты и опоздание монархов на приемы прекратились лишь 5 мая 1742 года, когда в Москве специально для царей был построен отдельный въезд в столицу – Красные ворота.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня вторник, 5 мая. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. О готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО Владимир Путин заявил президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора 29 апреля. Трамп инициативу поддержал и отметил, что этот праздник связан с общей победой над нацизмом во время Второй мировой войны. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. А теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом в интервью парламентской газете заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 39% россиян не видят рисков в проектах с обещанием сверхдохода, а 23% готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя выйти. По словам Аксакова, финансовая грамотность должна стать обязательным уроком. Это поможет людям лучше понимать риски и защищать свои деньги. Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Об этом сообщило австрийское правительство. В качестве причины власти назвали лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа, передает Коммерсант. Имена высланных дипломатов не приводятся. Общее число российских сотрудников дипмиссии, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14. И в завершении выпуска: Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Отмороженное утро на волнах радио Курган начинается прямо сейчас, 8:07 на часах, студийных. 5 мая на календаре, и у микрофона Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семикретов. Я уже сегодня успела наораться песен в машине, и у меня такое настроение классное.
0: 3 минуты уже ехать. Одну песню наорала?
1: Нет, 3. Я еще сына в школу отвозила.
0: А, все понятно.
1: Потом смотрю, еще у меня есть 3 минуты. Всего только без 3 минут 8. Я еще могу посидеть в машине под зданием и допеть.
0: Что пела? Запахло весной?
1: Нет.
0: Даже не Бутырка?
1: Не расскажу ничего.
0: Ну ладно, хорошо.
1: А то вдруг нельзя их назвать, я не всех знаю.
0: Это хорошо. Каждому из вас мы говорим
1: «Доброе утро!».
0: Вы тоже можете подпевать песни, которые играют здесь у нас на волнах радио Пруга. Главное, приемники сделать погромче, проснуться вовремя, и там уже за завтраком, как вот в фильмах, знаешь, показывают, в фартуке стоять, перекидывать там блинчики со сковородки на сковородку и петь что-нибудь, то, что вам нравится.
1: Класс! Классно. Мечта такого завтрака.
0: Никогда же мы так не делаем.
1: Нет, в принципе, если выходной, если ты не торопишься, почему нет? У меня просто нет таких утр.
0: Ну, я так, поэтому
1: не
0: говорю,
1: успеваю, в принципе,
0: никогда
1: поесть.
0: Мы так не делаем.
1: Но этого было бы классно.
0: Ну, я поймался на мысли, ты сказал, что я песни ору тоже, скорее всего, в машине. И последнее, что было, я еду по лодке, и у меня не тонированная машина, и кто шел пешком, они, наверное, не слыша ничего, видели, как я вот тот попугай трясусь и пою «Мой дельтаплан», а я прям рву ее там.
1: Мне вчера написала знакомая вечером: «А ты сегодня ездила там-то, там-то, такой-то у тебя номер машины?» Я говорю: «Да». Она такая: «Ха, значит, это была ты». Я говорю: «Я ничего не сделала, что случилось?» Я уже сразу все, начинаю прокручивать все ситуации, мало ли, вроде ничего не натворила, ну, кто его знает.
0: И там, знаешь, сверху вот это вот, вам отправляется видео, и ты начинаешь напрягаться.
1: Не-не-не, ну, когда я пока ждала, она печатает, еще разбила на несколько сообщений, и в последнем только была суть, я чуть с ума не сошла. Короче, где-то там она ехала со своими приезжими какими-то там начальниками с Камчатки, и говорит: «Мы ехали», а они такие: «Смотрите, как девушка кайфует весне и солнцу, а ты, говорит, танцуешь, прям видно, в машине едешь». Я думаю: «Опа». И они такие: «Вот же здорово, какие у вас люди прекрасные.
0: Берите пример, танцуйте, пойте, получайте удовольствие. Таким образом, вы заряжаете кого-то другого, возможно, своим настроением. И вот так вот по цепочке, я уверен, день будет сегодня у всех классный.
1: Но, какие хорошие погоды, в принципе.
0: Ну, приятно,
1: в этом, в прогнозе, да,
0: не
1: я
0: прям,
1: уже посмотрела.
0: Не прям, что плюсы, но неплохо. Давай подробности.
1: Давай.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибина минус 3, минус 6, малооблачно, без осадков.
1: В Анинске плюс 1, минус 2, облачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке минус 4, минус 6, ясно, без осадков.
1: На Аюне минус 8, минус 13, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте минус 2, минус 4, облачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 6, минус 8, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Марково минус 2, минус 4, значительная облачность, без осадков.
1: В Беринговском 0, минус 1, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Проведении минус 1, минус 3, малооблачно, осадков не будет.
1: В Лаврентии минус 6, минус 8, малооблачно и без осадков.
0: В Анадыре малооблачно, осадков не будет, ветер северо-западный 1 метр в секунду, температура воздуха минус 6, минус 9.

0: Друзья, напоминаем, что сегодня 5 мая, вторник, и уже практически незаметно пролетела целая неделя последнего весеннего месяца. Представляешь?
1: Ну, полнеделечки.
0: Ну, почти неделя. Но мы же всегда сегодняшний день не считаем.
1: Округляешь всегда,
0: да? Шестой, по-моему, седьмой неделе уже все.
1: Ну, все, ладно.
0: А там еще 3 дня выходных будет скоро.
1: Там 2 недели.
0: Вообще выйдем на работу. 12-го это почти середина месяца.
1: Да, а потом еще 2 недели и лето. Вот так мы шагаем. Жух, жух.
0: Ты сказал,
1: как
0: а у меня
1: Степа.
0: Улыбка сама.
1: Лето.
0: Сама она появилась на лице. Я не заставлял ее туда прийти.
1: Я сейчас смотрю периодически всякие статусы или там у знакомых в каналчиках, где кто живет на материке. И во многих местах уже прям по-летнему все выглядит. И какое-то, знаешь, вот от того, что у тебя тут снег, а ты там смотришь на деревья, на детей в шортах, на великах или на роликах, какие-то вот аж мурашки пробегают от того, что так хочется вот это все почувствовать тоже. Угу. Вот этот ветер летний, когда ты после долгого ношения брюк, ты раздеваешься на материке летом, и вот выходишь в шортах, и у тебя ветер по ногам, по всем, и ты думаешь, вау,
0: и
1: как прикольно.
0: И ноги такие, это что такое? Да. Это что такое? Уберите
1: штаны на день!
0: Да, есть такой вот этот момент привыкания, он максимально быстро все равно проходит, но какие-то несколько минут... Ну, дискомфортом это тоже не назовешь, но вот чего-то такого неописуемого. Угу. Вот правда, в этот момент твой мозг то ли пытается вспомнить, из чертогов разума достает все эти детские воспоминания, когда мы правда в шортах, в платьях бегали по двору, угу, на речку, куда-то еще. И вот этот момент, когда ты из холода класс переезжаешь в тепло, да, есть такое. Опять улыбка.
1: Так, что-то надо... Что у нас там дальше? Что-то мы размечтались по плану.
0: А мечтать не вредно, друзья. Поэтому,
1: вредно не мечтать.
0: Да, вот есть у вас мечта ощутить те же ощущения. Надо стремиться менять отпуск, не знаю, сентября на сейчас. Или делайте что-то для этого. Потому что правда, чтобы ваша мечта осуществилась, нужно для этого что-то делать. Ну а вы бы этого, возможно, никогда не узнали бы, не включив радио «Пурга».
1: Да.
0: Поэтому мы тоже говорим, что нужно делать, делать погромче.
1: Сейчас какая-нибудь импульсивная девушка, муж позвонит, скажет, я сказала, не хочу в сентябре в отпуск. Он скажет, да я не могу, дорогая, мне все равно. Надеюсь, что так не будет.
0: Мы тогда не виноватые.
1: Ничего не докажете.

0: Реклама на Радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодня Овну будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах, ведь вокруг столько всего интересного. Из-за своего безответственного настроя в любой работе, которая потребует от Овна внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой.
2: Тельцы. Сегодня телец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою он способен многого добиться. Однако звезды советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими. Они далеки от идеала.
1: Близнецы. Сегодня в сердце близнецов будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды наделяют их вдохновением и творческой жилкой. Причем эти качества близнецы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах.
2: Раки. Сегодня рак рискует с головой утонуть в рутине. Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения. И если рак не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день.
1: Львы. Сегодня день для льва обещает быть очень удачным. Он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах. Возможно, лев давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею. Если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти.
2: Девы. Сегодня деву ожидает день, когда ей следует быть осторожной во всем, за что бы она ни взялась. Не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как дважды два вопросах, могут образовываться неожиданные пробуксовки. А ответом у девы может оказаться и 7, и даже корень из 10.
1: Весы. Сегодня энергия у весов будет бить не то что ключом, фонтаном. Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, это нетерпение и излишняя торопливость.
2: Ну, это у меня есть, кстати, когда у меня много энергии, мне хочется быстрее-быстрее. Я вот думаю, почему только полчаса эфира прошло.
1: Следующее.
2: Скорпион. Сегодня звезды обещают, что дела у Скорпиона уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи. Во всех этих областях его ждет успех.
1: Стрельцы. Сегодня стрелец способен на многое. Звезды дадут ему ясно почувствовать, что его счастье в его собственных руках. Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им. Эта формула должна стать для него путеводной звездой.
2: Козероги. Сегодня день Козерога будет наполнен флюидами творчества. Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг. Практически в любой области Козерог сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива.
1: Водолей. Сегодня водолей будет настроен мечтательно. Даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко.
2: Рыбы. Сегодня день, когда в жизни рыб может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства или же новые места.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: Ну, пока Люся Чеботина правит балом, мы правим эфиром здесь, нашим студийным. И...
1: Ведь мы себя сделали сами.
0: Да, я смотрю на себя в зеркало, я так себе скульптор, хочу сказать. Но сам, все сам, друзья.
1: Да.
0: Поэтому тоже сами не забудьте вовремя выйти на работу. Сейчас уже как будто бы пора, чтобы не опоздать. Дойти можно пешком, мне кажется, погода прекрасная. Вот сейчас смотрю в окно, люди идут не спеша, наслаждаются. Я уверен, что солнце греет прям замечательно.
1: Я каждый раз думаю, вот эфир закончится, я пойду гулять. А не выходит так, потому что уже сразу тебе надо туда ехать, туда бежать, там сделать. И, в принципе, потом думаешь, ну ладно, днем вот не с кем гулять, хочется с кем-то. И все, в итоге ты ложишься спать вечером, думаешь, блин, я же хотела погулять.
0: Заведи собаку.
1: Нет, спасибо. У меня...
0: Каждый раз ты, даже если не будешь хотеть гулять, ты будешь хотеть гулять.
1: Не-не-не-не-не. Спасибо. Свои советы себе посоветуйте. Заведите вторую.
0: Не-не-не-не-не-не. Одной достаточно. Ну, а здесь одного недостаточно, поэтому у нас двое. Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов.
0: Мы еще раз каждому из вас говорим
1: доброе утро.
0: И отправляемся в час следующий, где начнем с вами играть викторины, где обсуждать новости различные, интересные, будем музыку классную
1: слушать.
0: Праздники
1: посмотрим, чего там сегодня отметить можно.
0: Естественно, и продолжим вас будить, бодрить и делать все, чтобы ваш день был невероятно классным.
1: Да.

Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке готовятся реализовать две новые программы по здравоохранению и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Речь идет о создании в округе центра ВОЭН и применении в детских садах системы раннего физического развития дошколят. Об этом стало известно по итогам визита полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Эти темы стали одними из главных на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое прошло в окружном правительстве. Вице-премьер рассказал подробности обеих инициатив.
2: Серьезная программа, которая позволяет с детства формировать организм в здоровом состоянии, прямо с маленького возраста. Разработана специалистами, работает на территории Дальнего Востока в ряде регионов. Я уверен в том, что ее можно внедрять и на Чукотке. Что касается центра ВОЭН, мы создаем по поручению президента Российской Федерации. Сегодня у нас работает 21 центр, но открытие новых центров требует дополнительного федерального финансирования. Поэтому мы как договорились с Владиславом Игоревичем, что он начнет готовиться, потому что надо подобрать инструкторов. Причем не просто тех, которые читали что-то, книжки хорошие, а у нас 80% сегодня инструкторов центров ВОЭН прошли школу боевых действий. Поэтому надо найти правильных инструкторов, надо найти правильного руководителя федерального, это очень важно, найти помещение, когда вся эта работа будет выполнена, я тогда буду выносить решение о создании центра ВОЭН на Чукотке.
1: Напомню, что Чукотка стала официальной пилотной площадкой Минпросвещения по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Так, например, в округе работают программы «Родина начинается с нас» и «Разговоры о важном для дошколят». Растет и число активистов юнармии «Орлят России» и «Движение первых». В оленеводческих хозяйствах Чукотки родилось более 3000 телят. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, массовый отел в этом году сместился на 1,5-2 недели из-за неблагоприятных погодных условий. С начала апреля в сельхозпредприятиях округа появилось 3040 телят. Первыми приплод получили хозяйства Марковский Анадырского муниципалитета, а также Амгуэма и Пионер муниципального округа Игвикинот. Для оленеводов это один из самых ответственных периодов, так как новорожденные теляты еще слабые, нуждаются в особом уходе, а от успешного проведения кампании зависит благополучие хозяйства. Всего в этом сезоне на Чукотке рассчитывают получить около 36 тысяч телят. Отел продлится до конца мая. Сейчас в округе работают 18 оленеводческих хозяйств. Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Правительству предстоит оценить, достаточно ли в этой сфере специалистов и при необходимости скорректировать прием. Кроме того, Кабмину поручено увеличить финансирование нацпроекта по развитию биоэкономики и подготовить стратегию долгосрочного развития этой отрасли. В Госдуме предложили бесплатно менять билет на поезд, если пассажир опоздал из-за задержки, отмены, переноса или изменения маршрута стыковочного авиарейса. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о поездах, оформленных по единому маршруту. В таком случае неиспользованный билет предлагают переоформлять на ближайший поезд того же направления. Подтверждением может стать не только справка о задержке, но и электронная отметка авиакомпании или данные перевозчика. Если мест на ближайший поезд не окажется, пассажиру предлагают вернуть полную стоимость билета или подобрать другой маршрут. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет лучше защитить права пассажиров. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: 9.08 на часах студийных. О, ничего себе, 9.09 уже. Как
1: Magic.
0: Всегда. Незаметно время пролетает.
1: А сегодня, кстати, отмечается праздник, к которому мы с тобой не имеем никакого отношения. Ну, ты-то точно. Ну, и, в принципе, я тоже.
0: Подожди, дай угадаю.
1: А я уже тебе говорила.
0: День же. Водолаза.
1: Ну, ладно.
0: Ну, как будто бы тоже подходит.
1: Международный день принцесс сегодня отмечается, между прочим. И кто-то, наверное, может его отметить. Не обязательно быть при этом
0: а
1: в ты подожди, титуле принцессы.
0: Ты подожди. Ты свою родословную до какого колена проверяла?
1: До своего.
0: Может быть, где-нибудь там. Ты принцесса, кто ж его знает?
1: Вообще... Вообще, смотри-ка, тут если почитать, провалиться в описание праздника, тут не про тех принцесс. Настоящие принцессы работают в офисе с 8 утра до 6 вечера.
0: Но это тоже не мой.
1: Или ведут собственный бизнес с ненормированным графиком.
0: И
1: они проводят часы у плиты, готовя обеды на всю семью. Я принцесса, получается.
0: И я?
1: Вот так вот открытие.
0: А сколько нам?
1: Устраивает генеральную уборку раз в неделю или месяц. Способна принести домой подобранного котенка или щенка. Не я. Они иногда испытывают усталость всегда или раздражение тоже часто. Но обязательно умеют радоваться мелочам, да? Солнечному зайчику точно на потолке с утра, свежему ветерку, случайному комплименту. Короче, вообще очень легко быть принцессой, оказывается.
0: Я тогда думаю, после вот этого описания пора. Отпусти и забудь. И там еще песня принцессы.
1: Ну хорошо, вот мы тебя, получается, посвящение прошло, да, принцесса?
0: Возьми свои слова обратно, это праздник про нас. Про тебя и меня.
1: Да?
0: И всех таких же, как мы.
1: Ну хорошо, друзья, с днем принцесс вас сегодня поздравляем. Если вы себя относите к принцессам, они несут вас обратно, это еще не значит, что вы не принцесса.
0: Именно так, друзья. Праздники еще есть, праздников много, мы их обсудим, обсудим также новости, сыграем викторин. Ничего не пропустите, в этом последующих часах будет много всего интересного. Ну а в данную минуту с вами Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов, а еще у нас для вас прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино -3, -6, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске +1, -2, облачно, без осадков.
1: В Певеке -4, -6, ясно, осадков не ожидается.
0: На Айоне -8, -13, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте -2, -4, облачно, осадков не будет.
0: В Биллингсе -6, -8, малооблачно, без осадков.
1: В Марково -2, -4, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Беринговском 0, -1, пасмурно, без осадков.
1: В Провидении -1, -3, малооблачно, осадков не ожидается.
0: -6, -8, сегодня в Лаврентии малооблачно и без осадков.
1: В Анадырь сегодня тоже малооблачно, осадков не ожидается. Днем ветер северо-западный 1 метр в секунду, маленький 1 метр. Да. Чтобы вы просто вот легонько вам так в лицо, чтобы волосы только пошевелились. Температура воздуха -6, -9.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Сегодня у меня новость, которую, возможно, кто-то захочет себе приобрести. Ну, точнее, не саму новость, а то, о чем я буду говорить.
2: Продаете новости? Мы теперь так делаем?
1: Нет, они по-прежнему абсолютно бесплатны для всех наших слушателей. Дело в том, что на маркетплейсах же огромное количество различных чехлов для ваших смартфонов. Они там и металлические, и пластиковые, и деревянные есть, и ручной работы, чего там только не найти. У тебя был какой-нибудь самый оригинальный чехол, который ты тут классный, мне нравился? Принт какой-нибудь, может быть?
2: У меня обычно такие стандартные, непримечательные.
1: Ну, то есть ничего такого экстраординарного
2: нет, иногда, не было? Иногда мне хочется, но когда я вообще не любитель заказывать на маркетплейсах, потому что они быстро портятся. Ну, в общем... А, нет, у меня был, знаешь, какой? Белый с космонавтом сзади наклеен. Такой выпуклый 3D-шный космонавтик. Ну, выглядело прикольно.
1: Вот, уже был. У меня мой максимум — это оранжевые полоски по бокам. Я просто любитель всего темного, стандартного, простого, без всяких вот изысков. Но в Англии, как написали, замутили чехол-сад для вашего смартфона. Внутри живые растения... мини-террариум в кармане. И действительно, ты надеваешь чехол сверху, а там, ну, еще буквально ну, чуть меньше сантиметра полое пространство внутри, то есть закрытое абсолютно прозрачным пластиком, а внутри живые растения. Что-то похожее на клевер или какая-то другая микрозелень, которая действительно растет, потому что
2: слушай,
1: там
2: прикольно.
1: Приклеен грунт, и вот из него это все прорастает. Удобность такого чехла, конечно же, отсутствует, потому что он
2: слишком
1: толстый.
2: Да.
1: Но как вау-эффект, мне кажется, выглядит прикольно. У тебя там террариум.
2: О, да, прикольно.
1: Я бы, конечно, немного модернизировал. Я бы добавил туда... микрозелень гороха, микрозелень редиски, чтобы всегда под рукой
2: огурчики,
1: было что
2: редисоньку
1: пожевать. Едешь ты долго в метро и пожевываешь, а оно потом дальше прорастает оттуда все. Круто же.
2: Максимально странная ситуация. Открываешь чехол, прямо с грядки зубами снял, закрыл и жуешь.
1: А еще классный лайфхак. При нынешних отключениях интернета у тебя всегда с собой игра-ферма.
2: Ну,
1: ты
2: да.
1: можешь поливать, а куча...
2: Курочек туда подсадить, махоньких.
1: Грядочку, и все классно.
2: Ну, что... как бы интересно, наверное, как вариант подарка, может быть, да, такой в подарок впечатление. Почему нет?
1: Ну, слушай, с другой стороны,
2: но на постоянке, я думаю, вряд ли
1: смотришь на вот зумеров, на молодежь до там, 20-23, и на их чехлы такой понимаешь, что это зайдет, потому что там
2: ну, да.
1: чего только нету. Там какой-то кроссовок вместо вообще чехла. И нормально ходят, разговаривают, в карман даже помещается.
2: Я помню, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом даже, был тренд, когда друзья компании собирались, и у них была задача подарить одному из, они распределялись одному из друзей какой-то оригинальный чехол. И вот эти, типа, ты ходишь со сковородкой там, либо еще с, вот, с тем же кроссовком и так далее.
1: Мне еще нравится чехол-нож такой, топорик, видела?
2: А, да.
1: Такая ручка прям достаешь, а там телефон.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам». Сегодня мы играем вместе с Александром. Александр, доброе утро!
2: Доброе.
3: Ой, какое у вас настроение хорошее, да?
1: С чем оно связано?
2: Да, рад вас слышать.
3: Спасибо.
1: Вы как, весну ждете до сих пор или уже все считаете, что она пришла?
2: Уже дождался.
1: Уже дождались, все, прекрасно. А как, вот с чем у вас ассоциируется, что весна все-таки пришла, когда дороги тают начинают?
2: Ну, когда вот эти вот чайки орут, летают. Эти наши любимые.
1: Все, уже весна. Надеюсь, что в этот прекрасный весенний день у вас получится победить, потому что сегодня наша викторина как никогда связана с детской песенкой, только с другим трактором, желтым, а не синим. И ваша задача ответить верно. Вы готовы?
2: Да.
1: Вопрос сегодня такой. Можно проехать таким образом или нет? В ситуацию, как в нашей сегодняшней задаче, хотя бы раз попадал каждый водитель, впереди медленно плетется трактор, а разметка запрещает обгон. Что же делать? По

0: разделяет полосы?
1: Как говорится, слева обогнать нельзя, там сплошная. А вот справа?
2: Запрещено тоже.
1: Почему? Ну... Там же никого нет.
2: А справа нельзя обгонять?
1: А?
2: Справа нельзя обгонять.
1: Почему?
0: Это будет объезд, а не обгон.
1: Да.
2: Ну, справа не... Не, по обочине нельзя ездить, я знаю.
0: Это не обочина, это парковка. Мы просто ведем диалог, мы ни к чему вас не склоняем.
2: Не склоняете?
0: Нет.
2: Лучше мы склоняли.
0: Итак, ваш ответ.
2: Запрещено.
0: Запрещено. Не поедете туда.
1: Уверенно вы отвечаете все-таки. Хорошо, мы принимаем ваш ответ. Смотрите, мы давали разные варианты. Целых три. Вы выбрали вариант «запрещен». Сейчас мы прочитаем правильный вариант и будем надеяться, что они совпали.
0: Да, действительно, варианта было три, но правильный, конечно же, только один. И вы, в общем-то, справились с заданием. Действительно, запрещено, но не потому, что справа нельзя.
1: И что по обочине нельзя.
0: Немножко по другой причине. Хотя парковка свободна, такой маневр водителя легкового автомобиля связан с пересечением сплошной линии разметки 1.1, которая используется в данном случае для обозначения границ парковочных мест. Пересекать ее запрещается. Это указано в приложении 2 к правилам дорожного движения. За нарушение предупреждение или штраф 750 рублей по части 1 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях России.
1: Все пешеходы и водители трактора аплодируют вам за ваш правильный ответ. И, конечно же, мы ждем от вас приветов.
2: Вам привет, Екатерине привет.
0: Спасибо большое, и вам привет.
1: Хорошего, классного весеннего дня. Еще раз поздравляем вас с победой. Звоните, участвуйте обязательно. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения и знайте по парковке с разметкой. Ну, не то что обгонять, вообще ездить нельзя. Вот чисто припарковался и уехал. Все. Больше
0: никаких телодвижений. А я сейчас задумалась, что я не знаю, наезд на эту линию вообще как-то карается. Ну, то есть, если я немножко не вписалась, да, между двумя и чуть-чуть там вот встала на одну из них.
1: Ну, это карается наездом моральным, типа,
0: ты чё?
1: Извиняюсь, уехал.
0: Да, понятно.

0: Друзья, я напоминаю, что вы слушаете «Отмороженное утро» на волнах Радио Пурга. С вами по-прежнему Иван Семиклетов
1: и Екатерина Тригуб.
0: Каждому из вас мы говорим
1: «Доброе утро!»
0: Просыпайтесь, если еще не, потому что мы знаем, вы можете физически проснуться, дойти даже до работы и даже с коллегами, может быть, побеседовать, но потом
1: вот это вот
0: занять
1: свое сова, да?
0: рабочее место и вот это бум-бум-бум на режим зарядки уйти.
1: Так. Как интересно, вы, кстати, в таких случаях себя приводите в норму? Как взбодриться вот вам на работе? Можете, кстати, нам написать, если у вас есть какие-то свои такие выведенные лайфхаки, и вы ими пользуетесь, они вам помогают на номер Макс или Телеграм, или просто сообщение 924-789-2222. Вдруг есть что-то такое элементарно простое, до чего мы сами не додумались, а оно рабочее.
0: Есть, и мы додумались, кофе. Мне кажется...
1: Но это не мы додумались.
0: К сожалению.
1: Но вообще, как бы, я не соглашусь. Я никогда не согласна, потому что кофе не бодрит. Я от кофе хочу спать еще больше.
0: Но это особенности твоего организма. Я, если с утра кофе не выпью, я все, мне...
1: Это психосоматика, ты себя убеждаешь.
0: Мне тяжело. Ну, не знаю. Это проверенная опытом психосоматика.
1: И если я вечером перед сном выпью кофе, я тоже не буду скакать полночи.
0: А вот тут я спать хочу.
1: Я лягу спать, и все.
0: Мне вечером хочется после кофе спать, а утром он работает наоборот. Вот как именно. Бодрящий, тонизирующий напиток. Именно. А еще то, чем мы с тобой занимаемся каждое утро, это диалог, это общение.
1: Ну да, поговорить.
0: Оно бодрит всегда.
1: Хотя, знаешь, есть, это, наверное, мы с тобой такие, потому что вот, опять же, супруга твоя, да, с ней лучше не разговаривать. Есть люди, которым, да дайте мне тишины, там, час, я проснусь, и потом я буду обыкновенным, нормальным, адекватным человеком.
0: Не давайте час. Да, человек будет злой, но зато проснется. Просто, ну, это жертва. Вы, когда начнете с ним разговаривать.
1: Ну да, мне кажется, не надо трогать, наоборот.
0: А почему вообще об этом я заговорил? Потому что сегодня Всемирный день общения отмечается. Найдите того, кому можно на уши присесть сегодня. И он, в свою очередь, сделает то же самое. И поболтайте.
1: СМС-ки пишите, это же тоже общение.
0: Конечно.
1: Кому-нибудь давно вы не писали. Спросить, как дела, как утро, как сам, как куда в отпуск. Вот это все можно спросить.
0: О чем угодно можно разговаривать. Знаете, тем они никогда не закончатся для беседы. Поэтому сегодня пообщайтесь. Да с кем угодно. С тем, с кем давно не общались. Или же с кем постоянно общайтесь. Вот и все. Отпразднуйте таким образом. Ну или принцессу найдите сегодня.
1: И с ней пообщайтесь.
0: Два праздника.
1: Два праздника сразу.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Краснино в 24-й раз прошел «Щукфест». Ежегодное состязание любителей рыбалки объединило как жителей, так и гостей села, которые приехали из Анадыря. Оно прошло 1 мая около протока Очкиоль в 7 километрах от Краснино. Как рассказала уполномоченная главы населенного пункта и организатор фестиваля Алексей Березкин, первое место за самую раннюю выловленную рыбу и второе место за самую большую добычу заняла местная жительница Альбина Долганова. Она же победила в новой номинации по переработке рыбы. Кроме того, программа «Щукфеста» включала спортивные состязания, конкурс на лучшую хозяйку и хранительницу очага. Организаторы отметили, что активности сопровождала солнечная и по-весеннему теплая погода, а все гости остались довольны фестивалем. На Чукотке предложили усилить антикоррупционное просвещение молодежи. Эту тему обсудили участники совместного круглого стола Общественной палаты и молодежного парламента при окружной думе. Поводом для обсуждения стали итоги опроса жителей и предпринимателей округа. По данным исследования, все опрошенные жители округа знают о существовании коррупции, но лишь 1% сообщил, что лично сталкивался с ней за последний год. Среди предпринимателей таких фактов не выявлено. Как рассказала председатель Общественной палаты Чукотки Надежда Ефимова, итоги мероприятия показали необходимость более активной антикоррупционной работы с детьми и молодежью.
2: Сегодня мы провели круглый стол совместной общественной палаты Чукотского автономного округа и общественной молодежной палаты при Думе Чукотского автономного округа на тему коррупция, профилактика, ответственность и контроль. Очень живая беседа получилась. У нас были замечательные спикеры из Управления по противодействию коррупции Павлюкевич Елена Михайловна и помощник прокурора Чукотского автономного округа Казинец Ирина Александровна. На конкретных примерах они рассказали, каким образом у нас происходит контроль, каким образом у нас выявляется правонарушения, преступления в сфере коррупции. Общественники очень живо включились в работу, задавали много вопросов, и у нас родилась резюмирующая часть по продолжению цикла таких мероприятий с детьми в форме игр, квизов, круглых столов с конкретными примерами, с примерами из жизни, с разбором ситуаций.
1: Участники встречи отметили, что устойчивое неприятие коррупционных практик нужно формировать еще в школе, а одним из следующих шагов могут стать специальные образовательные семинары. В Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалык. Как сообщает «Коммерсант», на этом фоне в регионе полностью запретили посещение лесов. С начала сезона в Туве произошло 35 природных пожаров. По словам главы республики, в большинстве случаев причиной стала человеческая неосторожность. Сейчас в регионе тушат 9 лесных пожаров на общей площади около 1300 гектаров. В МЧС уточнили, что угрозы населенным пунктам на данный момент нет. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Как пишет ТАСС, предварительно голосование ожидается в сентябре. На днях Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее стало известно, что глава государства освободил Сергея Меликова от должности руководителя региона. И в завершении выпуска: Бали тонет в мусоре. Власти ввели реформу. Органику на свалке больше не принимают. Ее теперь перерабатывают в компост. Жители обязаны сортировать мусор сами. Многие не справляются. Одни сжигают отходы прямо на улицах, другие топят их в реках. А свалку Сувунг, самую крупную на острове, планируют закрыть уже 1 августа. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Друзья, незаметно уже 2 часа пролетело. Казалось бы, только поздоровались, сказали каждому из вас
1: Доброе утро.
0: А уже 10:08 на часах. Как всегда.
1: Я надеюсь, что вы успели уже подзарядиться этим рабочим таким движем, настроением и уже с таким, я не знаю, принятием начали делать свои вторничные дела.
0: А какие дела вот вторничные?
1: Ну, какие-то любые вторничные. Ну, не конкретно какие-то именно во вторник, а я имею в виду, которые на сегодня запланированы, вот. У каждого есть что-то по плану сделать. Нужно то-то, то-то, то-то и вот это. И вот именно на это я рассчитываю, что уже все наши слушатели настроились.
0: Ну что, я могу лишь сказать только одно. Ледяной рассвет. Трундра шепчет ветру сны. Заря в снегах тает.
1: Это Хоку.
0: Это Хоку.
1: Потому что сегодня отмечается праздник такой, день Хоку.
0: Да.
1: И хайку, нет?
0: Ну, это одно и то же, плюс-минус, хайку и хоку. И поэтому я посвящаю это стихотворение. До сих пор у меня вопрос, почему это стихотворение. Ну да ладно, каждому из вас. Ты вот, ну, когда первый раз столкнулась с тем, что ты...
1: В школе.
0: Вот какие у тебя первые были впечатления?
1: Мне понравилось.
0: Понравилось?
1: Да,
0: мне... У меня первый был, что?
1: Нет, ну сначала как бы, да, наверное, что... потому что это непривычно, а потом, ой, как это интересно, и как это просто сочиняется. Я помню, что я сочиняла налево и направо. Ну, я, в принципе, так со стихами дружна была в школе и в послешкольном возрасте буквально там, ну, пока вот эта романтика вся, подростковый период, любовь, морковь, все такое. Вот, и Хоку тоже сочиняла.
0: Я пытался сам это делать, и вот научился только к... 33 годам я начал понимать, что там количество слогов нужно.
1: Ну да, там размер свой.
0: Поначалу я вообще этого не понял. Потом я играл в компьютерную игру про Японию феодальную, и там нужно, одна из механик, нужно было сидеть, лицезреть там на водопады, какие-нибудь деревья и сочинять хоку. Ты такой...
1: Правда?
0: Да, а потом рубить врагов.
1: Ничего себе, это странно.
0: И ты, нет, и в этот момент ты понимаешь контраст, что... Скорее всего, японцы придумывали это именно как отвлечение,
1: наверное,
0: от мирского, посвящение себя чему-то вот глубокому, философскому, потому что они же писали о себе, друзьям писали, любимым писали в том числе, и мы это делаем для вас в том числе, потому что сегодня снег искрится в лучах, ветер гонит облака, Чукотка проснулась.
1: Друзья, если вдруг у вас тоже сегодня посетит вдохновение, вы можете свои хоку или какие-нибудь другие стихотворения прислать нам на номер Telegram или Макс 924-789-2222. Мы с удовольствием их прочитаем.
0: Так же, как с удовольствием прочитаем прямо сейчас прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня минус 3, минус 6, малооблачно, без осадков.
1: В Анюське плюс 1, минус 2, облачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке минус 4, минус 6, ясно, без осадков.
1: На Юне минус 8, минус 13, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эгбекиноте минус 2, минус 4, облачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 6, минус 8, малооблачно и без осадков.
0: В Марково минус 2, минус 4, значительная облачность, осадков не будет.
1: В Беринговском 0, минус 1, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Проведении минус 1, минус 3, малооблачно, осадков не будет.
1: В Лаврентии минус 6, минус 8, малооблачно и без осадков.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 9.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: У меня новость не прям суперсвежая, но такая для обсуждения пойдет. Речь о том, что домашние куры и петухи вытесняют якобы собак и котов в Китае. И птиц все чаще начинают заводить, их даже выгуливают в колясках. И вообще, вроде как, мне и раньше попадались такие новости, но сейчас это уже прям тренд. Набирает он популярность в основном в мегаполисах. И почему? Потому что говорят, что содержание кур обходится сильно дешевле, а по уровню, так скажем, привязанности они не уступают кошкам. И, кстати, сюда хочу добавить, мне стали попадаться видео, короткие видосики разные, где показаны дети, которые взаимодействуют с курицами. И как будто бы, насколько мне позволяет, я не знаю, что мне позволяет интуиция, вроде бы мне кажется, что это не ИИ. То есть, ну, реальные люди. И правда, эти куры, они... Да у тебя очень такое странное выражение лица.
2: Я сдерживаюсь. Я очень сильно сдерживаюсь.
1: Потому что для тебя курица — это только съесть.
2: Вот тут это все рассказываешь, а у меня в голове: какой кусок курицы вам нравится больше всего? Пишите в комментариях в нашей теме. И Катя такая: новый тренд, мы заводим петухов и куриц. Это обходится дешевле, вы сэкономите на еде.
1: В Китае это я никого не призываю.
2: Ну, невозможно от этой мысли куда-то деться.
1: Для них продают всякие подгузники, колясочки, поводки, чтобы выгуливать, в общем-то...
2: Ну, а как? Вот опять же, простите меня, я все о том же. Мы, когда заводим кошечку или собачку, мы не думаем о ней как о еде. Ну, потому что это... Постой. Потому что все равно... Когда ты там фермер, у тебя есть ферма, да, у тебя есть там животные, но все равно они для одной цели там у тебя находятся. Кошка, собака, по-другому там, это либо охранник, либо мышей ловят, либо просто мур-мур рядом, либо ты погуляешь там с собакой, и все. Ну, потом, когда их не встает, ты грустишь очень сильно, переживаешь. Но вот здесь, да, ты привязываешься к этому петуху, да, ты меняешь ему подгузники, да, ты ввозишь его в коляске.
1: Какова,
2: да,
1: продолжительность жизни?
2: Ну, нет, смотри, даже так. Что-то с этим петухом происходит. Ты, ну, не сможешь же, наверное, пока его съесть.
1: Пока не остыл на...
2: Нет, ну все равно, ты же привязался к нему.
1: Надо быстро суп, пока не остыл.
2: Привязался к нему.
1: Потом жесткий будет.
2: Ну, да, это да. Но ты сможешь потом есть курицу в дальнейшем?
1: Ну, другая курица.
2: Ну,
1: она
2: с собаками же, кошками
1: она попадает
2: нет.
1: Домой к тебе, это другая курица в другом совершенно виде. Но ты когда
2: стороны...
1: покупаешь мясо там в лоточках в магазине, то что же не уверен, что там не собака? Ты не можешь быть уверен никогда.
2: Ну, я по голени не могу
1: определить. Нет, ну это понятно. А если фарш, ты не знаешь.
2: Просто нет, если я завожу рыбок, я понимаю, что я завожу несъедобных рыбок. А вот с курицей все предельно понятно.
1: Мне кажется, все из-за того, что куры другие попадают к нам домой уже в совершенно другом виде. Уже как еда. Наверное, да. Поэтому восприятие другое. А с собаками и кошками, конечно, мы не едим их. Естественно, мы воспринимаем
2: Слава
1: их
2: Богу.
1: Как членов семьи.
2: А вот петуха нет? Ну, вот такого, который ты заводишь.
1: Ну, для меня, как девочки из деревни, конечно, мне странно. У нас были куры, гуси, утки, мы их прекрасно выращивали, были даже любимчики, но потом мы их абсолютно так же прекрасно ели.
2: И любимчик ничем не отличался от нелюбимчика.
1: Да, его уже там не определишь.
2: Я, если бы завел себе петуха, я бы попросил бы бабушку связать костюмчик Кляра.
1: Так, мы сейчас договоримся и заденем чьи-то чувства из наших слушателей. Ни в коем случае мы это сделать не хотим. А вдруг у кого-то есть петух, но мы же не знаем.
2: Поделитесь фоткой, интересно.
1: Вообще держат это всяких же и ежиков там, и кого еще.
2: Нет, то, что разные животные есть, ну, безусловно. Да. Мне именно вот это разграничение еда-питомец. Потому что здесь оно максимально стирается. Именно вот в этом ключе, в этом контексте. Ну ладно, я тебе говорил, что у меня есть похожая новость. Дело в том, что мужчина научился призывать цыплят. Он приходит на ферму, где вот, знаешь, сотни цыплят бегают, вот маленьких. Он ложится на спину, Они бегают.
1: Им достаточно тип-тип-тип-тип-тип.
2: Нет, и он, ну да, он делает похожие звуки, он ложится, пальцами как-то стучит себе по щекам и издает вот звук. И они вот как...
1: Вдоль земли вибрация какая-то
2: как
1: идет,
2: наверное. Как зомби просто вот так вот. Вокруг лица. И вот эта вся сотня цыплят.
1: Ничего себе.
2: И тихонечко его поклевывает. Но не так, что агрессивно. Но это тоже очень...
1: цыплята маленькие, да, очень легонечко это делают.
2: Да. Так что вот он, первый призыватель петухов, который потом себе их приручил.
1: Может, это он и продает.
2: Скорее всего.

0: Ты не пришел. Сказал, что пробки, сказал ветра, сказал снега. А я прекрасно понимаю.
1: Урга!
2: Друзья, это что такое? Очень неожиданно.
3: Я специально смотрел на твою реакцию. Залез в отчину Екатерины и украл оттуда викторину, чтобы сыграть сегодня с вами. Я напомню, что стишок-порошок – это такое стихотворение, которое состоит из четырех строк, четверостишье, которое заканчивается одним либо двумя словами с неожиданной концовкой, которая является изюминкой самого стихотворения. Пример вы могли послушать в отбивке, которую только что мы с вами услышали.
2: А я всегда вообще-то с тобой согласовываю, а ты...
3: Ну, я, ну подожди, но не было бы такого эффекта.
2: Не было бы реакции, ну хорошо.
3: Потому что Катя тоже не знает, что за стишок будет. Какой ответ? Мне кажется, он очень несложный. Он касается того, что сейчас за окном, то есть весны. И вроде бы такого у нас еще не было. Ваша задача послушать тот стишок-порошок, который я прочитаю, без концовки, вот последней строчки не будет. И ваша задача ее, ну, придумать, либо правильно ответить.
2: Она, собственно,
3: ответить,
2: и является изюминкой этого стихотворения, как бы подытоживая и завершая весь смысл.
3: И вот как только вы поймете, какой же ответ правильный, сразу же пишите к нам на номер Telegram или Max 924-789-2222. Готово?
2: Да, давай. Мне прям интересно.
3: Весна вокруг, а это значит, везде чирикают скворцы. Главбух в апреле воду прячет, и здесь закончить нужно стихотворение. Я думаю, ты уже догадалась, как многие.
2: После годового отчета?
3: Весна вокруг, а это значит, везде чирикают скворцы. Главбух в апреле воду прячет. Ждем ваши ответы 924-789-2222.

0: Катя, судя по твоему смеху, ты сразу же догадалась, какой же ответ правильный.
1: Я же гуру стежков порошков.
0: Давай, я начну, а ты продолжишь.
1: Давай.
0: Весна вокруг, а это значит, везде чирикают скворцы. Главбух в апреле воду прячет.
1: Концы.
0: И нам написали, один ответ был цветы. Ну, по сути, да. Почему воду нет? Весной бухгалтеру подарили цветы, он прячет.
1: Спрятал.
0: Прячет, да, слово не очень подходит. Вот, ну, конечно же, концы, потому что...
1: Ну, если
0: сложно
1: вспомнить концы в воду, да, выражение есть такое, это значит, что нужно как-то... Ну, во-первых, оно значит немножко не то, но про бухгалтеров всегда говорят, что они там умеют что-то сделать так, что у них все...
0: Ту самую копейку.
1: Все сходится, да.
0: А с учетом того, что отчет нужно до 31 марта, по-моему, подать, апрель как раз-таки тот самый месяц, где концы в воду приходят. Надеюсь, никто так не делает. Делает.
1: Нет.
0: Очень сильно. Нет, никто не делает. Но знаешь, что делаете? Вы отвечаете на наши вопросы, наши викторины, делаете это правильно в том числе. И сегодня первой правильно ответившей у нас стала Светлана. Ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а, конечно же, всем вам мы дарим бурные аплодисменты прямо сейчас. Друзья, обязательно следите, слушайте эфир, викторины еще когда-нибудь обязательно будут. Когда не скажем, какие тоже не скажем.
1: Завтра.
0: Главное, ушки на макушке.
1: А надо было не говорить?
0: Что?
1: Что
0: слово завтра?
1: Завтра?
0: Ты можешь слово сегодня сказать. Или вчера. Не слушайте ее, так ерунду говорит.
1: Нет, я обещаю викторины.
0: А, ну это точно обещаешь?
1: Да.
0: Завтра.
1: А ты что у меня? Завтра среда, мы же работаем.
0: Да? Ну, хорошо.
1: Да.
0: А я просто уточняю.
1: А у меня учительница была в школе, которая любила, вот ты отвечаешь на вопрос, там, к доске выходишь, и она говорила, неправильно, и ты начинаешь судорожно, а она еще лицо такое делала, что, ну, ты что несешь тут? И ты стоишь судорожно, все в голове прокрутишь, и вроде бы правильно, но ты начинаешь гадать и давать другие ответы. Она говорит, я вас все время учу. Стойте на своем, если вы уверены. Так что да, завтра будет викторина.
0: Все, договорились.

0: Друзья, время на часах 10:49. У микрофона по-прежнему Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов.
0: И в следующем часе нас станет в два раза больше. Ну, не прям нас конкретно с тобой, а людей в этой эфирной студии, потому что к нам в гости придут Ольга Попова, региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства», и Анастасия Сертун, региональный куратор программы «Орлята России».
1: Мы будем говорить как раз-таки о тех самых «Орлятах России». Кто это такие? Как стать орленком? Что у них впереди? Чем они вообще занимаются? Для чего это нужно? Чем это полезно? Как происходит взаимодействие с сообществом наставников, с родителями и так далее, и тому подобное. Все-все-все обязательно узнаем.
0: И самое главное, значит ли это, если ребенок стал орленком России, что потом, когда он вырастет, станет гордым орлом?
1: Да, это самый главный вопрос. Надеюсь, не забудем спросить.
0: Да,
1: так что, друзья, не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей в следующем части мы вернемся уже вчетвером.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В минувшие выходные в окружном доме народного творчества прошла акция «Эко-гостиная. Меняемся с умом». Как рассказали организаторы мероприятия, для посетителей работали площадка обмена, лекционная и творческая. Участники приносили хорошие, но уже ненужные вещи, чтобы передать их другим и поддержать идею разумного потребления. На коротких лекциях гостям рассказали, как простые ежедневные привычки помогают бережнее относиться к ресурсам. Одно из самых востребованных стала творческая зона, где расписывали шоперы, собирали карты России и Чукотки, раскрашивали деревянные фигурки. Во время акции также собирали гуманитарную помощь для участников спецоперации, жителей Донбасса и Новороссии, а еще пластиковые крышки для экопросветительских проектов. Акцию провели в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Организаторами мероприятия выступили региональное управление молодежной политики и ресурсный центр поддержки добровольчества. В Янракиноте сократят часы торговли алкоголем. В доме Чукотки рассмотрели законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции в селе Янракинот Провиденского округа. Поводом для разработки документа стало обращение местных депутатов. Как отметил председатель комитета по бюджету региональной думы Игнат Скобелев, мера поможет поддержать благополучие жителей.
2: Главная цель законопроекта – это противодействие злоупотреблению алкогольными напитками, укрепление здорового образа жизни, семейного и общего благополучия жителей села Янракинот Провиденского муниципального округа, Чукотского автономного округа. Мы получили все положительные заключения. Предложенным к рассмотрению законопроекту не усматривается противоречие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Чукотского автономного округа. Коррупциогенных факторов не установлено. Комитет рекомендует депутатам Думы Чукотского автономного округа принять проект закона в первом чтении.
1: Документ предлагает запретить розничную продажу спиртного, кроме заведения общепита. Приобрести алкоголь в селе можно будет только 2 часа в день. По субботам с 12 до 14 часов, в остальные дни с 17 до 19 часов. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года. Росавиация ограничила полеты в аэропортах 15 городов из-за угрозы атак беспилотников. Режим «Ковер» ввели минувшей ночью в Перми, Челябинске, Орске, Ижевске, Чебоксарах, Тамбове, Оренбурге, Уфе и других. На большей части Поволжья объявили ракетную опасность. Воздушные гавани приостановили прием и отправку рейсов. Пассажирам стоит уточнять время вылета. МЧС включила сирены в некоторых городах. Жителям рекомендуется соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. Международное агентство по атомной энергии зафиксировало повреждение лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС после удара дрона 3 мая. Эксперты МАГАТЭ, работающие на станции, подтвердили ущерб. Часть метеорологического оборудования лаборатории, которая следит за радиационной обстановкой вокруг станции. К счастью, никто не пострадал. Критических разрушений нет. Станция продолжает работу в штатном режиме. Радиационный фон в норме. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов недопустимы. Допустимые угрожают ядерной безопасности. Эксперты также запросили доступ к лаборатории для оценки ущерба. И в завершении выпуска: в голландской Гааге спустя век зацвел японский сад. Баронесса, известная как Леди Дейзи, создала его в 1915 году. Женщина вдохновилась поездкой в Японию и привезла оттуда фонари, павильон, мостики и скульптуры. Этот сад единственный в Нидерландах, сохранившийся с начала 20 века. В 2001 году государство внесло его в список национальных памятников. Из-за хрупкости редких растений сад открывают для посещений лишь 2 раза в год, весной и ранней осенью, всего на несколько недель. Сейчас там можно увидеть цветущие азалии, рододендроны и сакуру. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки.

0: Отмороженный гость.
1: Ну что ж, друзья, мы вновь вернулись. Екатерина Трегуб.
2: Иван Семиклетов.
1: И дело в том, что недавно у нас была новость о том, что орлята России, чукотские наши, отправились на смену в центр «Океан». Потому что поездка стала наградой за победу в конкурсе. И что это за конкурс? Кто такие орлята России? Какой такой океан? За какие такие заслуги? Мы все это будем узнавать сегодня, разбираться. А в гостях у нас сегодня региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Ольга Попова. Доброе утро!
3: Доброе!
1: А также региональный куратор программы «Орлята России» Анастасия Сертун. Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: Добрый. Мы подробнее, я думаю, про вот этих самых ребят и о том, куда они отправились, поговорим чуть позже, потому что, ну, надо все-таки разобраться, кто такие орлята России.
4: Орлята России, ну, в целом, это учащиеся начальных классов. Они, это ребята, которые являются участниками программы внеурочной деятельности, вот только для начальных классов. Это масштабная программа воспитания, созданная по поручению Министерства просвещения. И она разработана на основе как раз вот опыта Всероссийского детского центра «Орленок». Ну и цель ее, основная, главная цель – привить младшим школьникам традиционные нравственные ценности. И вот главная ее основа методологическая является как раз вот коллективная творческая деятельность. Она, программа направлена на то, чтобы развить командный дух детей. Ребята участвуют в ней всем классом, а занимается с ними их классный руководитель, учитель. Программа круглогодичный имеет цикл, но в течение учебного года это как раз вот есть те самые внеурочные занятия, включающие 7 треков программы. Не нравится мне очень название треков, наверное, скажем так, направлений. По каждому направлению такие, как «Орленок эрудит», «Орленок лидер», «Орленок мастер». Ну, более подробно, наверное, мы будем говорить.
2: От этого зависит, чем будут дети заниматься, да, по своим интересам.
4: По каждому направлению в среднем в течение 2 недель или месяца, в зависимости от того, какого класса это ученики. Там для каждого класса по возрастной категории
1: своя программа,
4: конечно, да, в зависимости. И там уже от этого зависит количество занятий в каждом треке и в целом наполненность программы.
2: А для чего это нужно? Это для общего развития детей или с какой целью?
3: Ну вот смотрите, мы говорим о новой философии воспитания, где сейчас главным ядром и центром является ребенок и его интересы. А как понять, что интересно ребенку, если он сам еще этого не понимает?
1: Я сейчас 35 не всегда понимаю, что мне интересно.
2: И вот тебе нужно в орлята.
3: Программа развития социальной активности детей начальных классов, да, она как раз-таки социализирует ребенка. Мы с первого класса показываем ребенку 7 основных направлений: здоровый образ жизни, лидерские качества, эрудированность, добровольчество, чтобы ребенок мог попробовать себя. И эти 7 направлений, они каждый год повторяются, но занятия становятся более насыщенными. Ребенок уже, если в первом классе он только знакомится с понятием, что такое, например, ну, спорт, да, мы рассказываем ему о выдающихся каких-то спортсменах, то к 4 классу он уже может и сам показать какие-то направления, и к 4 классу уже ребенок готов сделать вывод для себя, какое из 7 направлений, которые 4 года вот он изучал, ему ближе, и в 5 классе перейти в движение первых, например, да, которое тоже по направлениям разбито, и выбрать себе то направление, которое ему близко. Если он в программе «Орлята России» выбрал себе, что спорт, вот ему он интересен, он готов развивать свои способности дальше, то он приходит в движение первых в направление спорт и развивает уже свои компетенции почти как профессионал, потому что к 11 классу там уже такие результаты, что первокласснику, конечно, и не снилось. Но не стоит забывать о том, что программа «Орлята России», конечно, сейчас в начальных классах, но у нас 26-й год — это год дошкольного образования, который Министерство просвещения объявила. И с сентября мы готовимся к нововведениям в детских садах, и дети дошкольного возраста выпускной группы будут повсеместно вступать в ряды орлят-дошколят для того, чтобы у них вот этот бесшовный переход сформировался, для того, чтобы они не только образовательную деятельность плавно перешли, да, где-то изучили буквы, потом пришли в первый класс, начали их изучать уже таким с экспертным мнением, так сказать. Потому что дети из детского сада приходят и говорят: да я эту букву знаю, что ты мне тут рассказываешь. Я с мамой ее уже учил, говорил, пел. Вот. Ну и в воспитании тоже, да, что вот он познакомился, какие там направления, и вот они в первый класс будут приходить и говорить: ха-ха-ха, да я тут уже опытный мастер, поэтому не надо мне тут рассказывать. Вот, поэтому мы ожидаем сентября. Это будет единая программа, разработанная Министерством просвещения. Сейчас она идет в пилотном режиме и в нашем одном детском саду в Золотом Ключике тоже есть. Но с сентября это будет повсеместно во всех детских садах. И также Министерство просвещения для дошкольников готовит запуск программы «Добрые игры». Если мы в школах говорим в таком предмете, как разговор о важном, то и в детских садах адаптировали программу под детский дошкольный возраст. Это будут добрые игры. Мы тоже будем теперь с детьми дошкольного возраста говорить о важном, но через игровую деятельность. Поэтому ждем сентябрь, дорогие наши воспитатели. Надеюсь, вы нас слушаете.
1: На самом деле очень классная штука, потому что мы обсуждали где-то лет 25 нам было, что когда уже заканчивается учеба в институтах, и ты, может быть, понимаешь, что ты, ну, не туда пошел, свернул. Потому что после школы вообще сложно понять, куда ты хочешь пойти. Твой мозг вот, ну, такой: ха-ха, куда? Где?
2: Но
1: зачем?
2: Это на самом деле было раньше так у нас.
1: Я
2: сейчас
1: говорю, что вот сейчас
2: столько профориентационных занятий, что, мне кажется, дети уже просто максимально все знают, выходя из школы.
1: И ведь это вот начинается, как мы услышали сейчас, вот будет начинаться еще из детского сада. Угу. То есть тебе не то, что заставляют и говорят, вот ты должен пойти туда. Тебе предоставляют шанс попробовать в рамках детского садика, а потом и школы, различные направления, и там уже свои сильные стороны как-то раскрыть и двигаться в эту жизнь. И, как мы сегодня уже говорили, быть не орленком России, а уже взрослым орлом.
3: Расправить крылья над нашей тундрой.
1: А вот сказали, что это проект Министерства просвещения, он же когда-то начинался, собиралась ли какая-то обратная связь, адаптировались ли это под регионы, потому что отличаются ли орлята России Чукотки от орлят России из других регионов, какие-то свои особенности есть, потому что здесь же своя культура, все равно здесь и свой спорт в том числе.
4: Ну, здесь любой классный руководитель волен проводить занятия так, как он хочет, и наполнять региональным компонентом всегда любое, каждое занятие, наоборот, только приветствуется. У них, конечно, в личном кабинете в программу эту регистрируется только учитель, дети не регистрируются, и никаких оценок детям за это не ставят совершенно. Регистрируется только учитель и прописывает, сколько детей в классе, чтобы сразу было понятно. И дальше в личном кабинете у учителя уже приходят готовые, разработанные методические все рекомендации по проведению каждого трека, каждого занятия. И он уже там волен экспериментировать, как ему будет угодно. Он лучше, как он, как никто, лучше всего знает своих детей и знает, как с ними лучше провести занятия. Поэтому тут все так вот подстраивается.
1: То есть нет каких-то жестких рамок, которые нет. заставляют прям вот ты этого ребенка вот этому учи.
3: Нет, есть, конечно, направление, да, согласно и нацпроекту «Молодежь и дети», «Все лучшее детям», и программе духовно-нравственного воспитания есть направление, которое мы должны понимать, что ребенок там должен чтить и почитать своих родителей, любить свою родину, да, но достигаться это может быть разными методами. В рамках программы «Орлята России» есть трек «Орленок-хранитель». В этом треке они подробно изучают не только большую, но и малую родину, где на основе наших известных поэтов, а может быть, малоизвестных, на основе наших музейных экспонатов, на основе каких-то архивных сведений мы изучаем малую родину как хранители. И, конечно же, и в спорте, да, если мы говорим о каких-то известных всероссийских спортсменах, мы можем поговорить и про наших спортсменов.
1: А есть ли какие-то... Из головы вылетело. Ладно, вспомню, скажу еще раз. У меня дело в том, что ребенок в третий класс заканчивает, и в Орлята они в третьем классе пришли, только у них новые учители, и он такой: у нас все, класс, вступает в программу «Орлята России». И так получалось, что это же внеурочная деятельность, то есть у них заканчиваются уроки, и потом начинается «Орлята». И у него совпадало с тренировкой, и он всегда: пап, как мне сделать так, чтобы и туда успели?
2: Куда-то с кого-то сместить.
1: Да, я, ну, слушая сына, я понимаю, что если ребенку там нравится,
2: есть интерес, да.
1: Да, не заставляет туда ходить, а он сам просит меня как-то сдвинуть там ему тренировки, значит, ну, все делается правильно.
3: Безусловно, все делается правильно. Если мы вспомнили вашего сына, да, то давайте вспомним. У нас совсем недавно закончился предыдущий трек «Орленок эколог», и ваша супруга рассказывала в соцсетях о том, что ее сын заинтересовался экологическим направлением, собрались там какой-то проект разрабатывать, гранты писать, что-то мусор разделять, вот это вот все. И радостно, да, когда ты слышишь от друзей, от взрослых, знакомых о том, что ребенок вот это делает, и так сидишь, думаешь, ха. Ага, а это же, наверное, наша программа «Орлята
1: России». Он принес это из школы, потому что они именно с одноклассниками, они создали группу в Максе, такие, и он мне: пап, ну сделай постер, пап, сделай постер. Какой постер тебе сделать? Ну, чтобы люди туда тоже подписывались и тоже с нами собирали мусор. Я такой: хорошо, с удовольствием, дай мне, ну, ссылку, QR-код. Я не понимаю, что ты...
2: Что ты хочешь?
1: То есть желание огромное, и, видимо, вот эти все треки, они, ну, направлены на какого-то конкретного все равно ребенка. То есть один для себя подчеркнул вот экологическую тему и важность сохранять нашу планету и развивать. Кто-то спорт, да, действительно, а кто-то другие направления.
3: Ну да, вот смотрите, если мы говорим здесь о том, что эта программа направлена на весь класс, здесь и она отличается, вот часто проводят параллели между орлятами и октябрятами. Я была октябренком, я помню, что это. Так вот, здесь небольшие различия все-таки есть. Из октября тебя могли отчислить, если ты там плохо себя вел, плохо учился, ты немножечко побаивался. То вот здесь различие, что орлята учатся принимать друг друга такими, какие они есть, что у каждого ребенка есть выбор, есть вот этот путь социализации, что нужно только дать направление нужное. И если мы вот сейчас говорили про постеры, да, то отрадно видеть и хочется подчеркнуть, что наша программа также направлена и на работу с родителями. Мы для родителей проводим и семейные какие-то забеги, фестивали, квизы, где они вместе со своими орлятами участвуют. И это так важно, когда мы не вместо, а вместе с детьми что-то делаем. И вот эти бесценные минуты, когда вы проводите со своим ребенком время, это, конечно, очень важно. Поэтому, если говорить уж о программах, да, которое создает Министерство просвещения, то здесь нужно и можно отметить даже и программу, которая была запущена в 2025 году, это просвещение родительской общественности. Поэтому очень ценно, что наши родители вовлекаются в работу с детьми.
1: То есть это взаимодействие родитель, учитель, ребенок, оно очень
3: оно
1: важное.
3: Оно эффективное, единственное эффективное.
4: И не только родитель, учитель, ребенок, в том числе ведь у класса...
1: Кто еще в этом уравнении появился?
4: У каждого класса орлят в программе заложен такой вот участник, как старшеклассник, наставник. У каждого класса должен быть прикреплен.
2: А, у них же есть, да, наставники старших детей.
4: Да, старшеклассники, наставники. И это тоже, кстати,
2: что они делают, для ребят наставник, очень... это что значит?
4: Они помогают учителю в проведении занятий, с детьми проводят, может, какие-то пятиминутки, там, физминутки передохнуть. В принципе, помогают провести занятия, какие-то поделки там и так далее. Ну, все, что угодно, все, что учитель попросит. Но это же, к тому же, это и... В течение учебного года, пока проходят все эти занятия, ребенок познает, что такое вожатская деятельность. То есть мы уже заранее готовим ребенка. Может, он будет на летней площадке пришкольной помогать уже воспитателю, как вожатый. Тоже какая-то дополнительная подготовка. И еще, а ведь четвероклассники, уже четвертые классы орлят, они являются, вот в этом году у нас опыт только в «Золотом ключике», у нас есть программа «Орлята дошколята», есть группа. И как раз вот четвертый класс с нашей флагманской школы, средняя школа, вот, которая городская, он является наставником у этой группы и приходит с детьми, проводит какие-то занятия. Дети дошколята с ними познакомились. Для них пример такой, да, уже вот взрослые ребята, орлята.
3: Четвертый класс,
4: да. И что мне нравится, что когда вот эти вот дошкольники вот сейчас вот осенью придут в школу, у них уже там будут какие-то знакомые, друзья, ребята, они уже с ними им комфортнее будет в обстановке вот этой в школе адаптироваться. У них уже свои там люди. И там эти же уже уже пятый класс будет, ребята, они помогут и в дальнейшем адаптироваться.
3: Да, класс. То есть вот наши советники, распланировано, да, как раз интересно. Работают с наставниками «Орлята», это дети старшего звена, и у них такая профориентационная деятельность идет, да, такая подготовка к педагогической деятельности. То есть мы вовлекаем через наставничество еще детей старшеклассников в педагогическую деятельность, потому что они видят, они работают с детьми, они помогают проводить занятия, они помогают им быть на перемене и разрабатывать даже часть занятий. Есть такие у нас наставники. Вот у нас недавно Анастасия Владимировна проводила конкурс для наставников региональный. У нас есть девочка из Игрекино.
4: Из Игрекино, да, тоже победитель. Да, активная участница, да. Причем в двух этапах конкурсных она победила. Умница.
1: Сейчас как зовут девочку?
4: Киренок Варвара. Да, с Игрекино, это что классно.
1: Мы должны знать своих героев. Это же, получается, целая экосистема выстраивается из-за того, что я помню свои школьные годы, у нас ничего подобного не было. Я учился в конце 90-х, и из садика это дикий страх. Это новая школа, новые люди, потому что все, кто был со мной в садике, не пошли в ту школу, в которую пошел я. Я такой, а там надо учиться, надо делать уроки.
2: Коммуницировать с новыми детьми.
1: Ты только привык к младшим классам, тебя переводят в средние. И ты опять же такой, это что? А ты уже там фильмы смотришь про школу, про старшие классы, и тебе страшно, как тебе там социализироваться. А здесь, получается, действительно выстраивается экосистема с самого садика, где дети видят, что к ним приходят школьники и говорят, как классно, и вы потом тоже можете так же. И потом те же с 1 по 4 класс, они понимают, что и в средней школе как будто бы продолжается все то же самое.
2: Да, на самом деле так и есть.
1: Да, плавно перетекаешь из одного в другое. А потом начинается взрослая жизнь, и барахтайся как хочешь.
2: А там уже ни «Орлята» тебе не помогут, ни движение первых.
1: Но здесь поможет вся вот эта ситуация.
3: Подождите, здесь поможет Росмолодежь. До 35 лет вы являетесь молодыми жителями нашей страны. Да, и здесь Росмолодежь открывает большие возможности для молодежи. Действительно, и форумы, и различные конкурсные грантовые истории. То есть поможет бизнес наладить.
2: Ну, кроме этого, еще и семейных достаточно различных форумов, где можно и после 35 участвовать вместе со своим ребенком.
3: Конечно.
1: Главное – захотеть.
3: У нас, кстати, «Орлята России» проводят и семейные форумы, где родители вместе с детьми, называется он «Крылья детства», да, по-моему?
4: «Крылья детства», да. Семейные команды поехали, по конкурсному отбору также, да, к сожалению, в этом году с нашего региона никто не поехал.
3: Стесняются наши родители показывать все свои компетенции родительские и участвовать.
1: А вот давайте
3: это
1: мы сейчас...
3: Это вот и к вам упрек обоим тоже.
1: Нам?
3: Вы же наши родители.
1: Мы не стесняемся, нам некогда.
3: Мы не стесняемся.
1: Да, на самом деле, это вот мы сейчас затронули очень важную тему, это информированность, потому что сейчас в мире контента огромного количества, это может все потеряться. И вот сейчас кто-то из родителей активных такой, а мы вообще не в курсе, что такое можно было.
3: Подписывайтесь на наш канал, уважаемые родители,
1: где все это искать? Где искать? Где искать информацию об «Орлятах» России? Где искать информацию о форумах? Где искать информацию о том, как дальше пристроить своего ребенка в эту жизнь?
3: Ну, первый главный канал – это, конечно же, правительственный канал. Все главные новости там публикуются. Это канал Департамента образования, образования Чукотки. Это родительские чаты, которые ведут наши советники общешкольные. Это наш канал «Навигаторов детства». То есть бесконечное множество каналов, и вот оно вроде все вокруг тебя вертится, но ты все равно в каком-то вот этой вот прострации, ну, тогда к классному руководителю обращаться.
1: А классный руководитель как-то сам, может продвигать себя?
3: А классных руководителей мы информируем почти под роспись.
1: Ну, хотя да, с другой стороны, очень часто в нашей школьной группе класса у нас классный руководитель такой, примите участие.
3: И если не пропускать такие сообщения, то есть вероятность, что вы увидите для себя важную информацию.
1: Вот,
2: а со временем еще и начнете разбираться, потому что учителя всегда все это дают родителям, ты потом уже сам видишь, так, это «Орлята», это движение первых, это еще там что-то, какой-то конкурс.
1: А вот, кстати, по поводу учителей и направлений программы «Орлята России», собирается ли какая-то статистика? Вот, например, вот этот трек более востребованный, или этот трек, например, более там активно посещают и хотят, там, например, расширить его на следующий год школьники этого класса. И будет ли так, что, например, ну, чисто какой-то спортивный класс собрался, и преподаватель такой, ну, мы будем делать тогда там, в третьем, четвертом классе упор на это. Может ли такое быть? Или все-таки всего по-равному должно быть?
3: Институт имени Герцена в прошлом году проводил такой опрос среди населения. Процентные показатели показывают, что в разные направления заинтересованы различные дети. Потому что это, давайте не забывать, маленький возраст еще. Дети не определились, им нравится все. У них начался трек «Орленок мастер», им нравится что-то мастерить, участвовать в театральных постановках. У них начался трек «Орленок эколог», и они пошли там в теплицу, они пошли в департамент экологии. Сразу все захотели, все, уже мы поступаем на экологов, на геодезистов и так далее. Вот все надо, все надо. Это же младший школьный возраст. Мы даем им время адаптироваться, попробовать.
2: Но зато они все знают, сколько всего есть.
3: Затем не забывайте, что с 5 по 9 класс у них тоже проходят некие профориентационные направления, где они уже пробуют что-то, они уже ручками что-то могут попробовать. Здесь у них уже складывается такая ответственность, и к 9 классу они готовы принять решение, что им действительно нужно.
1: То есть до 4 класса у ребенка не надо спрашивать, кем он хочет быть в будущем, он хочет быть всем.
3: Ребенку до 4 класса надо говорить, кем бы ты ни был, я буду любить тебя всегда.
1: Это 100%.
4: Mm-hmm. Ну, а в целом программа-то, она же на всестороннее развитие, да, гармоничной личности ребенка. Так что по всем трекам в любом случае. А зачем этот мониторинг, да, институтом Герцена проводился? Как раз вот с целью, чтобы немножко улучшить вот эти вот направления занятия этих треков, для того, чтобы детям больше нравилось. Вот они выявили, что в каком треке детям менее всего понравилось или больше всего понравилось. Поэтому,
1: получается.
4: Почему-то «Орленок лидер» меньше всего детей заинтересовал. Значит, вот нужно вот эту программу как-то вот изменить, подстроить, чтобы детям было интереснее. Детям больше нравится вот спортсменок, «Орленок спортсмен», им подвигаться больше нравится. Вот поделки какие-то в «Орленке мастере». Но в том же, это «Орленок мастер» — это та же вот как раз профориентация. Они узнают про разных мастеров разных дел в том числе. Ну, в «Орленке спортсмене» тут не только про спорт, но и про здоровый образ жизни и так далее.
1: То есть программа не стоит на месте, она постоянно адаптируется, меняется, развивается. Конечно. И эволюционирует.
3: Получается. У нее большая методологическая поддержка, это огромнейший опыт Всероссийского детского центра «Орленок». Они все свои накопленные за долгие годы материалы, плюс у нас аккумулируется и в ВДЦ «Океан» подстраивается, да, Всероссийский детский центр тоже показывает опыт успешных практик. Часть каких-то практик дает и «Артек», то есть Министерство просвещения здесь аккумулирует вот всю информацию из различных всероссийских детских центров, что интересно, как интересно, почему интересно, и все это мы видим вот потом в практических занятиях, которые дают в программе «Орлята России».
2: Расскажите о конкурсах. Вот вы сказали уже про «Артек», про «Океан». Какие бывают конкурсы для «Орлят» и что они им дают? То есть участие в этих конкурсах. Какие возможности у детей?
4: Но как таковых прям вот конкурсы мы на самом деле, каждый регион придумывает себе сам. Всероссийские конкурсы — это единственное только отборы на всероссийские смены, детские, летние, да. Угу. А в регионе уже каждый регион сам решает, каким образом им провести отбор. У нас и на пришкольной площадке здесь, понятно, нет никакого конкурса, а вот на региональные, которых, я надеюсь, что у нас в скором времени появится, и на Чукотке тоже, будет проводиться определенный конкурс. Но там очень важно для того, чтобы пройти этот конкурс, в первую очередь у каждого класса должен быть сертификат по окончанию каждого трека. То есть вот они не просто прошли, позанимались.
2: Где-то задания какие-то отчитываются каким-то образом?
4: Нет, не столько отчет, сколько там такое анкетирование, и учитель пишет, отмечает, какие занятия больше понравились классу, где бы он хотел что-то добавить. Опять же, это все с целью для того, чтобы усовершенствовать программу. Да.
3: Не забывайте, что вот они в конце каждого направления получают сертификат, а он федерального образца. И когда мы говорим о лагерях всероссийских, то там в системе АИС нужно подгружать различного рода сертификаты. И вот сертификаты «Орленка», они как раз котируются. Если мы заговорили про конкурс, который выиграли наши дети, да, это всероссийский конкурсный отбор, каждый год «Орлята России» 4 класса могут участвовать в отборе на смену и выиграть путевку на весь класс. То есть тут самое ценное то, что
1: класс.
3: Весь класс со своим учителем, со своим наставником едут в ВДЦ «Орленок». Я вчера просматривала сайт ВДЦ, общалась с представителями, как встретили наших ребят, потому что это впервые, что к ним в лагерь заехал класс с Чукотки. И для них это такое...
1: Уникальное событие, получается.
3: Это уникальное событие для ВДЦ, потому что они говорят, как они в хорошем смысле удивлены, потому что там сейчас ребята из Омска, Иркутска, Казани.
1: Уточним, ВДЦ
3: наши...
1: это Всероссийский детский центр?
3: Всероссийский детский центр
2: во Владивостоке, да?
3: Который находится во Владивостоке. И вот приехали наши чукотские ребята, и у них одно из занятий в рамках трека «Орленок мастер», да, познакомиться вот с театральной деятельностью, это они показывают наш регион, они приехали со своими национальными костюмами. Представляете, да, там 20 ребятишек в этих национальных костюмах, и как на них смотрят другие дети, как для них это ново, как для них это интересно, как для них удивительно, что они познакомились с чукотскими ребятами, обменялись телефонами, настраиваются на мосты дружбы и так далее. И в конце вот лагерной смены они все дружно переходят, у них будет церемония выпускной «Орлят России».
2: Ну то да, это же последний год.
3: Да-да-да. Это вот как раз церемония такой, знаете, выпускной, который мы заслужили, да? Мы к нему готовились, проходили разные конкурсные испытания, и выпускной у них проходит на берегу океана.
2: Вау. А у остальных...
1: Я отказываюсь быть взрослым. Я хочу обратно в школу, вот в такую, о которой мы говорим сейчас.
2: А у остальных орлят, четвероклашек, у них как происходит переход уже после с орлят в движение первых? У них есть тут какие-то выпускные или есть только у тех вот, у того единственного счастливчика класса?
3: Который поучаствовал в конкурсном отборе и стал победителем. В этом году, да. На следующий год мы надеемся, что другие учителя тоже... посмотрят, что мы можем, мы хотим поехать. И вы знаете, ведь удивительно, что многие учителя, мы второй год рассказываем об этом, у нас просто орлята четвероклассники в этом году впервые. И захотел попробовать и поучаствовать один единственный класс, да? И да, и они прошли все конкурсные испытания, стали победителями. Долго сомневались, смогут ли они добраться из Аквикинота во Владивосток. Ведь это, представляете, весь класс, это билеты надо на 20 посадочных мест, да еще и в отпускной период закупить. Вот здесь, конечно, нам правительство округа, департамент образования очень сильно помогли. Они ребятам организовали Ми-8, вертолет, который приехал, забрал ребят из Аквикинота, посадили их на рейс Анадырь-Владивосток, увезли и обратно тем же путем. То есть это такое, знаете, для меня это вот прям чудо, потому что мы долго думали, мы полгода думали, как нам 20 детей доставить.
1: Для вас это чудо, как для организаторов, а для детей это память на всю жизнь, да. Вообще, которые будут помнить,
2: может,
1: что...
2: Может, даже поворотный какой-то момент у кого-то случится.
1: Именно, это новые знакомства. Я, кстати, по поводу трека «Орленок лидер», это вот этот класс как раз таки. Единственный поучаствовал, выиграл, поехал, добился своего.
4: Ну, этот просто класс был более активен, потому что здесь как раз сыграла роль наличие сертификатов о прохождении треков. Не все у нас активно включались с прошлого года, а нужно было для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, иметь треки и за прошлый год. Так что вот поэтому они просто были активными и все правильно делали.
1: И это важно, что мы сейчас об этом говорим, потому что сейчас, возможно, нас слушают и преподаватели, и родители, которые такие... Малой, а что ты в прошлом году не участвовал и в этом? Малой. Нет, и таким образом, возможно, сподвигнуть на участие в конкурсах на следующий год. И это, правда, важно и классно, потому что те ребята, которые сейчас вернутся, я уверен, они вот настолько воодушевлены всем происходящим будут. Да.
3: Да,
1: я-то с вау-эффектом сейчас слушаю это все.
3: И еще у нас конкурсный отбор тоже всероссийский. 1 июня в Москве на ВДНХ будет проходить выпускной «Орлят», где тоже четвертый класс заявляются, и можно было участвовать в конкурсном отборе. В этом году вот у нас случилось чудо. Ждем конкурсный отбор на следующий год. Посмотрим, где будет выпускаться наш «Орлята» в следующем году.
1: А можно подробнее? Вот ребята, которые за Гикнот поехали в Владивосток, а что они сделали конкретно? То есть, ну вот, сертификаты собрали и все, молодцы?
4: Нет, конечно, нет. Проходили конкурсные испытания. И как вот я уже говорила, в основе коллективная творческая деятельность. И как раз вот первое их главное испытание было направлено на то, что вот они должны были показать, насколько класс сплоченный, насколько они умеют друг друга поддерживать, понимать, без слов даже иногда, и провести вот какое-то общее, единое, коллективное дело. Я, честно говоря, не знаю, мне не открывали секреты, что там для них проводили, но я точно знаю, что это была какая-то коллективная творческая игра, первая. Ну и дальше уже было какое-то отдельное задание для учителя. Вторым этапом проходила учитель и со старшеклассником, наставником, они вместе какое-то выполняли задание.
3: Поэтому, да, вот здесь стоит отметить роль учителя. Во-первых, она взяла на себя такую смелость, да, заявиться на конкурс, принять участие самостоятельно, то есть ее компетенции оценивали еще и отдельно, да, здесь вот она себя показала очень хорошо, Анастасия мне поправит, наверное, Дьячкова, Дьячкова Елена Владимировна, если вы нас слышите, мы передаем вам спасибо за наших орлят. Я думаю, что и родители, которые будут 12 мая встречать детей в киноте, скажут вам спасибо за то, что вы вывезли ребят, поучаствовали с ними, за то, что подарили им такое вот счастье, сказку. Потому что если посмотреть, чем они там занимаются, вот у них там соловей-разбойник проводит с ними какие-то там спортивные треки. Они там бегают, занимаются, клад ищут, что-то там на берегу океана раскапывают, играют в сказку, они там сейчас
2: это экранизируют.
3: Это
2: даже звучит красиво,
3: сказку.
2: На берегу океана, и все.
1: Да просто слово полетела. На берегу океана, ну все, уже. Это вот из разряда...
3: На берегу теплого океана, да? Так. Не то чтобы прям там, конечно, сильно тепло, но наши дети уже без шапок.
1: Но это вот из разряда «Удача любит смелых». Да. Это и учитель не побоялся, и дети не побоялись тоже в этом всем поучаствовать и проявить вот эту сплоченность в четвертом классе. Хотя мы знаем, что четвертый — это уже подростковый такой период, когда и максимализм юношеский начинается. Но здесь вот
3: ВПР, это же еще пора ВПР. Представляете, они вот ВПР, к этому всему готовились. Это всероссийские проверочные работы четвероклассников. Они накладываются на конкурсный отбор. Да, поэтому вот эти всероссийские проверочные. Тут конкурс, и надо еще подготавливаться к дороге, там еще где-то что-то дополнительно изучать. То есть смелость и огромное
2: это вот, я очень согласна
3: учителю.
2: По поводу смелости, потому что ты со своими двумя детьми как бы иногда думаешь, хочется, можно где-то взять один день, вот, чтобы одной побыть. А здесь 20 человек, это такое продолжительное время, тебе надо с ними взаимодействовать, чтобы никто, это же ответственность еще, чтобы никто не свернул себе шею, ничего не сломал, никуда не попал, ничего не потерял, вернулся целым невредимым, чтобы передать родителям.
1: Да, это, конечно, огромное спасибо всем тем,
3: Иди,
1: кто...
3: Не будем о плохом, что-то страшно стало.
1: Не-не, все хорошо. Я уверен, все будет отлично, и ребята вернутся очень воодушевленными. Мы минут 15 назад говорили о том, что «Орлята России» — это, по сути, «Октябрята». То есть сейчас все новое, это хорошо забытое старое, модернизированное и доведенное до, ну если не идеала, до чего-то очень хорошего.

0: каждому ребенку проявить.
1: То есть крылья не подрезают.
0: Крылья детства обрезать нельзя.
1: Ну, классно. Ну, это же вообще здорово. По поводу... Все, опять тут вопрос, он приходит, и в моменте он улетает.
2: Что касается детей, Вань теряет.
1: Сколько времени на Чукотке работает этот проект «Орлята России», и какие итоги уже можно подвести? Потому что я понимаю, четвертый класс был первый, и на самом деле вот с таким вот классным чудом, которое произошло. А вот эти годы, год, десятилетия, я не знаю, сколько он длится.
0: Да, я скажу. Наш проект «Навигаторы детства» пришел на Чукотку в 2023 году, и еще вот до того, как все начиналось, мне дали выгрузку. У нас на тот момент участвовало в программе 61 ребенок, это дети из угольных копей. Вот, затем у нас Анастасия Владимировна трудоустроилась, погрузилась в эту программу, очаровалась ей, по-другому я сказать не могу. И у нас уже буквально на следующий год прирост был на 48%. То есть у нее с 61 ребенка до 1200 сразу стартанул год. И вот мы заканчиваем этот год с показателем около 95%. То есть Анастасия Владимировна почти всех детей вот вовлекла в эту деятельность. Единственное, что вот наши учителя, они вот еще скромными, очень маленькими шажочками думают, что вы от нас хотите, что за еще одна программа. И вот очень-очень...
2: Что за дополнительная нагрузка.
0: Конечно, конечно. Поэтому очень хочется обратить внимание на то, что эта программа внеурочной деятельности, и труд учителя должен быть оплачен.
1: По поводу взаимодействия, как раз-таки проект заходит в регион, и как раз-таки вот эта работа по тому, чтобы и учителю доказать, что это важно, нужно продолжать, это взаимодействие и с детьми, и с родителями. Как проходил этот этап? Какие сложности, возможно, были? Потому что 95% — это ого-го себе результат,
2: я хочу сказать. Да, как убедить в первую очередь родителя, что это важно, что это нужно, и для ребенка это только польза?
3: Ну, здесь только ребенок сам показывает, как ему нравится программа, потому...
2: То есть через ребенка взаимодействие?
3: Конечно. И в первую очередь, конечно, это работа учителя. Как входили, как... Это, ну, правда, просто желание детей. Все, дети видят, что вот у них в соседнем классе дети занимаются, им нравится, и они тоже хотят, и постепенно все учителя включаются. Притом включиться в эту программу достаточно просто, нужно просто зарегистрироваться, все материалы, все занятия у тебя есть в личном кабинете.
0: И тут еще Анастасия Владимировна скромничает, да, она у нас ежегодно посещает родительские собрания первоклассников будущих и рассказывает о программе. Приходит на родительские собрания в старший класс, если ее зовут, если такая необходимость имеется. Анастасия Владимировна в 2025 году проводила семейные родительские фестивали, где родители вместе с детьми участвовали в веселых стартах. В прошлом году, вот буквально декабрь-январь, да, где-то, вот это зима, это зима, не будем углубляться. Здесь у нас Анастасия Владимировна с учителями средней общеобразовательной школы проводили квиз для родителей, показывали им станции, которые разработаны вот на основе треков. Подключилась и основная общеобразовательная школа. То есть две школы одновременно, родители двух школ со своими детьми проходили испытания, но всем понравилось.
3: Да, познакомились с тем, что происходит с детьми, чем они занимаются во время треков направления. Детям очень понравилось. К сожалению, очень мало участников было с основной общеобразовательной школы. И вот совсем недавно я была там на родительском собрании. Те родители, которые были, оценили. Им очень понравилось и приглашают к себе провести у них в школе такой квиз.
1: Ведь родители, они как те же дети. Они смотрят на других родителей, такие, у них там весело было.
2: Но на самом деле, да, родители тоже нужно заинтересовать, потому что в этой череде информации, работы, дел бесконечных и быта, ты не всегда успеваешь даже на самом деле те же родительские чаты, допустим, читать или там вникать, обращать внимание, а живой, вот ты пришел, ты уже пришел на это собрание, и здесь ты уже в любом случае послушаешь и, скорее всего, как-то замотивируешься.
1: Через учителя и через детей доносить, и до родителей в том числе, важность проекта «Орлята России». И, как я понял, это большая планомерная работа, это не вот это вот... Не хочешь немного в «Орлята России» вступить? Нет, это прям нужно рассказывать, показывать и иногда даже доказывать, почему это важно и нужно.
0: Это программа такого длительного, пролонгированного действия, да, мы не можем, мы не ограничимся, вот сейчас они выпустятся и все. Нет. На следующий год у нас уже будут новые «Орлятки», эти «Орлята» перейдут в среднее звено и дальше будут развиваться по направлениям.
2: И, возможно, все равно будут взаимодействовать с «Орлятами» новыми, как наставники.

0: праздники, допустим.
1: Конечно. Угу. И вот здесь мы как раз ждем вот этого эффекта, потому что в нашем регионе с 23-го года мы ведем работу, а есть регионы, которые начали в 21-м году, например, Омск, да, я была в Омске в этот период, когда начиналась работа, и эти дети уже выпустились, и зная, что мы собираем, опять же, срезы, да, рассказываем, им легче было адаптироваться в 5-м классе, во-первых, и они охотнее бегут в начальные классы, становясь наставниками «Орлят России». То есть, действительно, то, о чем мы говорим, красиво, пафосно, может быть, немножечко сумбурно, потому что мы все люди рабочие, и кто-то, может быть, не спал, это я прошу прощения, дорогие слушатели. Но в целом, да, мы говорим о том, что программа работает, программа на карандаше, так сказать, больших методистов, ученых, которые разрабатывают, проводят опросы. Институт имени Герцена педагогический в Санкт-Петербурге постоянно занимается опросами, улучшением программы. Мы, опять же, вот Анастасия Владимировна занимается повышением квалификации педагогов. То есть учитель, конечно же, молодец, да, он вступился, ему вроде бы все понятно. Но и чтобы учителя немножечко встряхнуть, показать, что новая философия воспитания сейчас работает несколько иначе, мы в ВДЦ «Орленок» ежегодно осенью привозим по 3-4, бывает больше учителей, которых там проходит курс повышения квалификации, вот в самом вот этом центре, где зарождалась программа. Их там тоже посвящают, они там вместе с детьми, сами детьми становятся. То есть это такие курсы повышения квалификации, на которые должен вот прям должен попасть каждый учитель, потому что ты на время становишься ребенком, за тобой закрепляют вожатых. И вот я помню, я приехала в Артек, и как вожатые бедные плакали и жаловались на меня воспитатели, что я не хотела ходить на зарядку, еще куда-то, где-то там на какую-то дискотеку. И вот они за мной ходили, учили, заставляли. То есть, ну, и такой кайф почувствовать себя ребенком, да. И потом я приехала и такая, так, что-нибудь у меня учили, ага, песни петь, на зарядку ходить. Ну, то есть, да, это все
2: запомнилось.
1: Ну, мне позволительно было, я второй раз поехала. Я первый раз себя так не вела. А второй раз я прям почувствовала себя ребенком.
3: А вот сейчас, Катя, я хочу поспорить с тобой, потому что когда я 1.5 часа назад писал пост, и у меня была такая строчка: поговорим о молодых орлятах. И
2: как стать молодым
3: орленком. Как стать молодым орленком. И Катя говорит, убери, пожалуйста, молодые орлята же, это и так дети. Нет, Катя, орлята — это не только дети, это и преподаватели, это и родители, и вообще все те, кто хочет, чтобы и школа, и дети, и будущее этих детей было классным.
2: Ну ладно,
3: поэтому
2: принято,
3: пойду исправлю.
2: Верни обратно слово.
3: И времени у нас осталось совсем мало. Есть ли какая-то главная цель, которую вам поставили? То есть мы уже поняли, что с следующего года орлята переходят и в детский сад уже. То есть это некое развитие. Есть ли то, вот какая-то точка, апогей, к чему мы сейчас все стремимся? Или это настолько долгосрочный проект, у которого важная цель показать ребенку, что мир классный, и он в этом мире может себя найти?
1: У нас как таковой цели на кратковременность, конечно, нет. Цель есть вовлечение 100% учителей и воспитателей в дальнейшем в программу «Орлята России» и в «Орлята дошколята», соответственно. Проблема у нас — это, конечно же, отсутствие интернета в малонаселенных пунктах, и они, к сожалению, не всегда могут скачать программу, или они ее даже, знаете, скачивают, не всегда могут пройти опрос, вот что они трек закрыли, получить вот этот сертификат, скачать. Это вот наша боль, конечно. У нас, может, и 100%, да, но вот мы не можем. К сожалению, есть классы, которых вот у нас Анастасия Владимировна взаимодействует с ВДЦ «Орленок», у нее есть вот доступ к АИС, их системы, где регистрируются классы, и вот она постоянно наблюдает одну и ту же картину. Вот, класс есть, но не может вот он отчитаться. И Анастасия Владимировна звонит в какую-то школу, что у вас случилось, почему вы не отчитываетесь? Они говорят, мы не можем, вот, ну не можем. Поэтому мы бы и рады показать 100% результаты, но, к сожалению, не всегда и не все возможно, поэтому мы ждем север, развития Североморского пути, подключения Чукотки к интернету и будем показывать стопроцентные результаты.
0: Ну, наши педагоги герои, надо сказать. Да. Есть даже такие, которые вот, казалось бы, нет у нее доступа к интернету. Она, я говорю, а как же вы проводите? А я в библиотеку хожу, сама придумываю и делаю, но вот все равно мы орлята.
3: Ну, класс.
0: И в целом, сегодня вот в этом году как раз мне уже радостно наблюдать на улице, прям дети с гордостью кричат. Я видела, проходила мимо орлят, они кричат, мы же орлята! Они прям гордятся этим. Как ты там, допустим, замечание кому-нибудь сделать, если кто-то грубо сказал в адрес кого-то? Как ты можешь? Ты же орленок. Вот, ну, определенная гордость какая-то уже есть. Первые плоды уже появляются. Ну, на самом деле, конечно, понимаем, что лет через 10 только мы увидим более-менее какой-то результат в воспитании. Вот именно вот сегодняшней работы.
3: Но чтобы увидеть это через 10 лет, работать нужно сейчас, сегодня, планомерно и хорошо. Ну а судя по тому, как вы рассказываете и о учителях, и о детях, ну все вроде бы вовлечены, все делают, поэтому... Крылья расправляем, да, на максимум.
1: У нас большая поддержка, на самом деле, департамента образования, и с их помощью повсеместно программа ведется, поэтому, конечно же, есть результат, есть работа, но и планы тоже имеются. Уважаемые учителя, не отписывайтесь от нас, мы вам расскажем много интересного.
0: Да, и сегодня же разрабатывается программа адаптивная как раз для классов детей с ограниченными возможностями здоровья. Тоже вот уже и это есть, уже апробируется.
3: Расширяется.
1: Есть даже гимн «Орлят России», который записали для глухонемых. Вот, то есть очень интересно все.
4: Максимально стараются задействовать всех. Ну, это очень здорово. Спасибо вам большое за этот такой важный и нужный разговор. Я надеюсь, что нас, ну, максимальное количество родителей смогли послушать, несмотря на то, что время сейчас рабочее. Хотя бы краем уха заинтересуются, возможно, найдут дополнительную какую-то информацию, либо расскажут своему ребенку, если вдруг он еще не знает.
3: И не игнорируйте главную эту информацию, призывы к участию в конкурсах, потому что, может быть, именно ваш ребенок, а может быть, даже и вы с вашим ребенком куда-нибудь поедете, что-нибудь поучите, и потом приедете сюда с этими классными знаниями.
4: А я напомню, что у нас в гостях сегодня региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Ольга Попова. Спасибо большое. И региональный куратор программы «Орлята России» Анастасия Сертун. Настя, спасибо вам тоже.
0: Вам спасибо за приглашение.
3: Обязательно приходите к нам еще с новыми проектами, с новыми итогами и, конечно же, ну, с детьми. Следующий раз мы о том, мы о них говорим, а детей все-таки хочется тоже услышать. Ну и микрофон, напомню, была Екатерина Трегуб
4: и Иван Семиклетов. И на сегодня мы говорим вам пока-пока.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.